0: Детское радио.
1: Детское радио.

спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Будьте спят.

дети спят.

0: ждет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.
1: Доброе утро! Пора просыпаться!
2: В эфире Детское радио! Детское радио!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
3: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: толстые сурки, зажировка у медведей, новый спектакль «Хрум». В американском штате Колорадо выбрали самого толстого сурка. Победителем стал самец по кличке Рассвет. За август он набрал

больше 2 килограммов и теперь весит целых 6, как большой арбуз. В конкурсе принимали участие 7 сурков. Все они старательно набирали вес перед зимней спячкой. Ведь во время сна эти зверьки теряют почти половину своего веса.

0: начали готовиться к зимней спячке и медведи из зоопарка Екатеринбурга. Здесь живут редкие животные. Алма – это тяньшанский медведь. Он занесен в Красную книгу Казахстана. А Кира, Айсор и Гай – гималайские медведи. Они в Красной книге России. У косолапых начался период зажировки. Они усиленно едят, чтобы накопить силы на зиму. В меню медведей теперь мясо, рыба, овощи, фрукты и каши. Порции постепенно растут. А чтобы мишкам было интереснее, еду прячут по всему вольеру в специальных кормушках-головоломках. Зажировка продлится до конца осени, а потом медведи залягут спать до весны. Мы на детском радио готовимся к важной осенней премьере. Выходит новый музыкальный спектакль-детектив «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». На этот раз детективам Максу, Марии Петровне и начальнику сказочной полиции Добрыне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Аленушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Показы спектакля начнутся 3 октября в концертном зале гостиницы «Космос» в Москве. Все подробности на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио.
1: Много песен на детском радио.

0: Сказки народов мира. Слышите? А вот и наш петушок прилетел. Да-да, тот самый знаменитый гальский петух. Его можно встретить повсюду во Франции. На гербах городов, на спортивных наградах, на крышах зданий. Смотрите, уселся на жердочке. Значит, сейчас будет рассказывать истории одна другой забавнее. На этот раз о лисе и куропатке.
1: Как-то раз бежала по лесу лиса. Была она очень голодна и вдруг видит на опушке куропатку. Очень захотелось лисе поймать птицу, но она побоялась спугнуть ее. Ведь куропатке ничего не стоит взмахнуть крыльями и улететь. Поэтому хитрая лиса тихонько подошла к серой птичке и ласково так спрашивает: «Здравствуй, голубушка. Скажи, пожалуйста, правда ли, что ты спишь днем при свете яркого солнышка?»
2: «Да, правда», — отвечает куропатка.
1: А лиса продолжает: «И как это ты умудряешься днем спать?»
3: «Dormir» по-французски значит «спать». «Я хочу спать». «Je veux dormir».
2: «Когда я хочу спать», — ответила куропатка, ни о чем не подозревая, «я прячу голову под крылышко и дремлю спокойно, даже сны вижу».
1: Куропатке льстило внимание к ее особе. «Под крылышко?» — изобразила удивление лиса. «Да как же это у тебя получается?»
2: «Вот смотри», — сказала куропатка, довольная, что может удивить хитрую лису. И чтобы лисонька лучше ее поняла, куропатка спрятала голову под крыло.
1: А лисе только того и надо было. Разгорелись у нее глаза, метнулась она к куропатке, ухватила ее за крыло и помчалась с нею быстро-быстро. Теперь уж птице никак не вырваться из зубов хищницы, не улететь. Бежит лиса со своей добычей, а рядом река. Там как раз прачки белье стирают. Увидали они ее и давай кричать наперебой: «Глядите-ка, глядите! Вон бежит лиса, а в зубах

0: руках куропатку несет. Повезло такую добычу поймать. А куропатку жалко. Ай-яй-яй, ведь теперь лиса ее съест.
1: Ножи – это слово «поесть». Я хочу есть. Je veux manger.
0: Съесть куропатку очень хотела лиса. Только бы донести ее до укромного местечка, где бы никто не мешал. Но крики прачек напугали хитрую охотницу. Она замедлила свой бег и стала тревожно озираться. А куропатка поняла, что человеческие голоса встревожили лису, и стала ей на ушко шептать: «Подумать только, какие невоспитанные люди здесь! И не стыдно им в чужие дела нос совать? Мы же у них совет не спрашивали? Ужасно грубые прачки!» «А ведь верно, — подумала лиса, — какое им дело, кого и как я поймала?» Захотелось ответить прачкам, что про куропатку она совсем забыла. Лиса разжала зубы, чтобы хорошенько отчитать этих болтушек. Но стоило ей чуть-чуть приоткрыть рот, как куропатка почувствовала свободу. Не успела лиса и слова вымолвить, как птица вырвалась от нее и на ветку дуба спорхнула. Теперь-то лиса поняла, какую хитрую шутку куропатка с ней сыграла.
1: «Жуэ» — это слово «играть». Чтобы сказать французам о том, что вы не прочь поиграть, произнесите «Je veux jouer». Это значит «Я хочу играть». «Je veux jouer».
0: Куропатка с одной ветки на другую перелетает, дразнится. А лиса, сколько ни прыгала, птичку так и не смогла достать. Поиграла лиса с птицей в догонялки и устала. Взглянула она на куропатку и процедила сквозь зубы: «Эх, никогда не надо болтать попусту!» А куропатку, усмехнувшись, ей вторит: «Да, и показывать другим, как ложишься спать, тоже не стоит».
2: На этих словах петух-сказочник взмахнул крыльями, да и полетел по своим делам. Повторяем, запоминаем.
1: Сегодня лиса и куропатка помогли нам выучить новые французские слова. Мы знаем теперь, что спать – dormir, поесть – manger, играть – jouer. И можем сказать по-французски: «Я хочу спать – je veux dormir». «Я хочу есть» – «Je veux manger». «Я хочу играть» – «Je veux jouer». C'est tout. Это все.
2: Сказки народов мира. Франция. Сказки гальского петуха.

0: Тихое радио.
1: Мне сегодня весело с самого утра. Напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

тоже радостно делать чудеса, строить лодку с парусом и сажать леса, выпекать пирожные и земли открывать для людей.

0: чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты.
1: Детское радио.

0: песен на детском радио.
1: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем! Прыжки! Спина прямая, руки на поясе. Прыгаем сначала на двух ногах, а потом поочередно на одной. Прыгаем на двух ногах! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично! Следующее упражнение. Ноги вместе, спина ровная. Машем прямыми руками одновременно. Сначала в одну сторону, затем в другую. Высоко машем двумя руками в одну сторону и в другую. Раз, два, раз, два. В одну сторону, в другую. Раз, два, раз, два. В одну сторону, в другую. В одну, в другую. Раз, два, раз, два. Отлично! Продолжаем движение. Ноги на ширине плеч. Плечи расправлены, руки на поясе, подбородок приподнят и на лице улыбка. Делаем 4 пружинистых наклона в одну сторону, а затем в другую. Начали. Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Пружинистые наклоны в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. Наклоняемся в одну сторону. Раз, два, три, четыре. И в другую. Раз, два, три, четыре. А теперь наклоняемся вперед. Раз, два, три, четыре. И назад. Два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. Назад. Два, три, четыре. Молодцы! Чтобы сделать следующее упражнение, надо лечь на пол. Легли, руки положили под голову и локти прижали к полу. Поднимаем обе ноги вверх и начинаем крутить педали. Поехали! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем крутить педали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Остановились. В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
1: Слушайте на Детском радио. 0+.
2: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на Детском радио. Ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
3: Детское радио.

0: Здравствуйте, коллеги.
1: Привет всем, кто хочет стать настоящим сыщиком.
2: Рады приветствовать вас в нашей школе юного детектива.
1: Мы будем делиться с вами секретами нашей сложной и важной профессии.
0: Мы – это детективное агентство «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
1: Глава агентства «Хрум» Мария Петровна.
0: Юный сыщик Максим.
1: И начальник сказочной полиции Добрыня.
0: Помогать нам будут наши волшебные часики.
3: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас. Мы научились.
0: Часики подскажут вам, когда следует быть особенно внимательным.
3: Слушай, слушай, тик-так. Вот этот знак.
2: В конце расследования мы объясним, что заставило нас насторожиться.
1: Как мы распознали обман и рассеяли этот розовый туман.
3: Тик-так, развеем сомнения. Тик-так, дадим объяснения.
4: Школа юного детектива.
3: Занятие четвертое. Розовый туман.
1: О! Это был понедельник. Мама улетела в командировку 5-часовым рейсом. А в 7 приехала бабушка. Она живет за городом. Бабушка притащила корзину желтых антоновских яблок и ворох кремовых роз. И сказала: «Яблоки нам, Максимка. Придешь из школы, яблочный пирожок сообразим. А розы передай, пожалуйста, Марии Петровне. Она такие любит».
0: «Очень люблю. Плетистый эльф. Садовая классика. Огромный букет. Мы с Максимом поставили цветы в прозрачную круглую вазу, и тут...»
2: «Это я позвонил. Жаль, я не видел букета. Наверняка розы были прекрасны. Так же прекрасны, как те розы, что пропали из сказки».
1: «Вот что нам рассказал Добрыня. Из сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» пропали чудесные розовые кусты. Вы помните сказку? В большом городе под самой крышей жили двое детей – Кай и Герда.
0: Их дома стояли очень близко друг к другу. Стоило перешагнуть через водосточный желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое. У их родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты, по одному в каждом ящике. Родители позволяли детям ходить друг к другу в гости, сидеть на скамеечке под розовыми кустами и беседовать.
1: Вот эти два розовых куста и пропали.
2: А еще из сказки «Свинопас» исчезла прекрасная роза.
1: Эту розу невиданной красоты принц из маленького-прималенького королевства подарил неблагодарной принцессе.
2: А еще пропала роза из сказки «Улитка и розовый куст».
0: Мы с Максом переместились в сказку «Снежная королева». Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена, ведь это он автор сказок «Свинопас», «Улитка и розовый куст» и «Снежная королева».
1: Но когда мы встретились с Добрыней...
2: Пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца.
1: Из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
2: Да, все розы исчезали ночью. Никто ничего не слышал, никаких улик не было найдено.
0: Мы осмотрели место происшествия в сказке «Снежная королева». Домики стояли совсем близко, так что крыши соприкасались. Окна мансард смотрели друг на друга. Между ними была проложена доска, и на ней...
1: На ней все ящики с зеленью для приправ были перевернуты, а два ящика были пусты.
0: Раньше в них росли розы. Мы еще раз все внимательно осмотрели, надеясь найти следы преступника.
1: Нам удалось найти клочок длинных белых волос. Он зацепился за один из ящичков.
2: Мы стали думать... Кто же может быть злоумышленником?
0: На дощечках, что соединяли дома Кая и Герды, не мог поместиться кто-то большой.
1: Это могло быть какое-то маленькое существо. Гном, эльф или мышка.
2: Тут я сказал.
0: И сам того не ведая, дал нам подсказку.
2: И куда эти розы делись? Как сквозь землю провалились?
0: Сквозь землю, длинные белые волосы, возможно, борода, рост маленький. Под это описание подходил...
1: Злой карлик из сказки «Белоснежка и Краснозорька».
0: Сказку написали братья Гримм.
1: Жили-были две сестры, Белоснежка и Краснозорька. И росли у входа в их жилище красивые розовые кусты. Однажды зимой к ним в дом пришел медведь. Они укрыли его от ветра и стужи. Весной медведю пришла пора уходить. Он сказал, что идет охранять свои сокровища, чтобы их не украли злые карлики.
0: Медведем оказался заколдованный принц. Заколдовал его злой карлик.
2: С карликом девушки позже встретились. В первый раз борода карлика застряла в колоде, когда он рубил дрова. Во второй карлик запутался в леске, когда ловил рыбу. Так неудачно, что Белоснежке пришлось ножничками немного подрезать его драгоценную бороду.
1: Мы подумали, что в сказке «Снежная королева» таинственный похититель роз тоже мог неудачно зацепиться за дощечку, не смог освободиться и, убегая, пожертвовал клочком бороды.
0: Многое сходилось. Мы переместились в сказку братьев Гримм «Белоснежка» и «Краснозорька». Злой карлик очень умен и хитер. Нам стоило большого труда в разговоре с ним понять, правду он нам говорит или нет.
4: Хрум. Школа юного детектива.
3: Скроет ли правду розовый туман? Пик-так, пик-так. Сигнал подскажет, где обман.
0: Карлика мы нашли в лесу. Одет он был очень нарядно. Суконный зеленый кафтанчик, суконный красный колпачок на голове, на ногах деревянные башмачки. У карлика была длинная густая белая борода.
1: Да, борода знатная, только подрезана она была немного кривовато.
0: Карлик копал землю. Рядом с ним стоял полупустой мешок.
1: Вид у карлика был вполне довольный. Только когда он заметил нас, выражение его лица изменилось.
0: Он отложил лопату и заговорил.
2: Вернее, он начал ругаться.
5: Ну что уставились, пустые бараньи головы? Что вы потеряли в моем лесу? Хотите мои сокровища украсть?
0: Карлик схватил мешок и спрятал его за спину.
1: Мы расследуем дело о пропаже сказочных роз. Возможно, вы что-то слышали об этом?
0: Сказал Максим.
1: Карлик выпучил свои красные, светящиеся, как искры, глаза. Бросил на меня злой взгляд из-под косматых бровей и стал с еще большей злобой что-то бормотать себе под нос.
5: Ходят тут всякие. Неужто вы не можете придумать ничего лучшего, как спрашивать меня об этих мерзких колючих цветах?
0: Чем же вам не угодили розы, спросила я.
5: Это что, ценность какая? Камни самоцветные, золотые слитки. Что так о них заботиться?
2: Камни не камни, а живая природа. Простите, но вот, к примеру, борода у вас красивая, а пострижена неровно, сказал я. Что случилось?
1: Что тут началось? Карлик покраснел, схватился рукой за бороду и закричал.
5: Да как вы смеете задавать мне такие вопросы, неотесанный народ? Эти девчонки, эти две недотёпы не придумали ничего лучше, как отхватить кусок моей роскошной бороды. Фу, чтоб им пусто было.
1: Я слушал карлика, а потом спросил прямо. Из сказок стали пропадать розы. Скажите, это случайно не ваших рук дело?
2: Удивительно, но карлик перестал ругаться и заговорил спокойно.
5: Ненавижу розы. Вам лишь бы меня в чем обвинить. Медведь обвиняет, что я у него драгоценные камни ворую. Этим двум гусыням моя борода не по нраву. Вечно пытаются еще обрезать. Хотел дров нарубить, так нет же, не дали. Да не нужны мне их огромные дрова. Для моей печурки нужны маленькие полешки, чтобы готовить нежную пищу. Мы же едим понемножку, а не набиваем брюхо, как вы, грубый жадный народ.
2: Я дал ему договорить и спросил прямо. Говорят, вы недавно покидали свою сказку. Это так? Да или нет?
1: Карлик секунду помолчал, потом почесал кончик носа, разгладил бороду,
0: пристально посмотрел Добрыне в глаза, ухмыльнулся и произнес.
5: А вот не буду я вам ничего говорить. Не обязан. Мое дело маленькое. По лесу гулять, птиц слушать, белочкам да зайчикам помогать. Ну и камешки разные драгоценные собирать. Жемчуг речной.
0: Продолжать разговор с карликом не имело смысла. Не было сомнения в том, что именно он виноват в пропаже роз.
1: Вот что нас насторожило в речи и поведении карлика.
3: Обещание свое мы выполняем! Так, что было не так, вам объясняем!
0: Если ваш собеседник на вполне безобидные вопросы реагирует резко, начинает ругаться, вам стоит задуматься. Возможно, за внешним раздражением вашего собеседника скрывается желание что-либо утаить.
3: Так, обучаем! Так, повторяем!
2: Камни не камни, а живая природа. Простите, но вот, к примеру, борода у вас красивая, а пострижена... «Неровно», — сказал я. «Что случилось?»
1: «Что тут началось?» Карлик покраснел, схватился рукой за бороду и закричал.
5: «Да как вы смеете задавать мне такие вопросы, неотесанный народ? Эти девчонки, эти две недотепы не придумали ничего лучше, как отхватить кусок моей роскошной бороды. Фу, чтоб им пусто было!»
0: Ваш собеседник уклончиво отвечает на ваши вопросы? Пытается уйти от темы разговора? Возможно, он не хочет открывать правды.
3: Слушаем, Вик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
1: Я слушал, слушал карлика, а потом спросил прямо. Из сказок стали пропадать розы. Скажите, это случайно не ваших рук дело?
2: Удивительно, но карлик перестал ругаться и заговорил спокойно.
5: Ненавижу розы! Вам лишь бы меня в чем обвинить? Медведь обвиняет, что я у него драгоценные камни ворую. Этим двум гусыням моя борода не по нраву. Вечно пытаются еще обрезать. Хотел дров нарубить, так нет же, не дали. Да не нужны мне их огромные дрова. Для моей печурки нужны маленькие полешки, чтобы готовить нежную пищу. Мы же едим понемножку, а не набиваем брюхо, как вы, грубый жадный народ.
3: Третье!
0: Если ваш собеседник пристально смотрит вам в глаза, возможно, он пытается понять, удалось ли ему вас обмануть, известно вам что-то или нет. Об этом же говорит и пауза перед ответом. Если при этом хмурый собеседник пытается улыбнуться, возможно, он считает, что ему удалось вас одурачить, и он рад этому обстоятельству.
3: Слова нельзя принимать на веру! Вот вам сказки фрагмент для примеру!
2: Я дал ему договорить и спросил прямо. Говорят, вы недавно покидали свою сказку. Это так? Да или нет?
1: Карлик секунду помолчал, потом почесал кончик носа, разгладил бороду,
0: пристально посмотрел Добрыне в глаза, ухмыльнулся и произнес:
5: «А вот не буду я вам ничего говорить. Не обязан. Мое дело маленькое. По лесу гулять, птиц слушать, белочкам да зайчикам помогать, ну и камешки разные драгоценные собирать, жемчуг речной».
3: «Обман тупик не ведет никуда! Так, от обмана выходит одна ерунда!»
0: Именно злой карлик похитил розы. Ведь розы приносят всем радость, а карлик хотел, чтобы радости у людей не стало.
1: Как мы разоблачили карлика? Мы задали ему один простой вопрос. Вернее, задала его Мария Петровна.
0: В самом конце нашей беседы карлик к тому времени полностью успокоился. Наверное, решил, что его обман удался. Уходя, я спросила: «Скажите, ведь вы знали, что розы Кая и Герды растут не на земле, где их легко утащить под землю, а в ящиках высоко над землей?»
5: «Да нет, откуда мне было это?»

0: это знать? Если бы знал, то... Ой-ой-ой-ой-ой!
1: Вы поняли, что этими словами карлик выдал себя. Конечно, туман он напустил достаточно, но все в конце концов выяснилось. Розы вернулись в свои сказки. Ход сказочных событий восстановился.
2: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
3: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
2: Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
1: Мария Петровна.
3: Макс.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.
4: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов. На следующем занятии ждут новые советы!
5: Хрум. Школа юного детектива.
4: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи!
6: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: круглые шарики и марки.
1: Или кисточки и краски.
2: И песенки, и сказки.
3: А когда подарка нет?
0: Просто пламенный

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Нет, опять Холл Попов. Холл, Холл Попов, Попов, Холл Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш. Попов, олимпийский чемпион.
0: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: Хеллоу, бонжур,
3: хорейча,
4: салам,
5: ола,
6: гутен так,
7: шалом,
8: привет!
9: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
10: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
11: Днем по будням на детском радио.
12: 0+.
13: А знаете ли вы что?
14: На Марсе тоже есть медведи.
12: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
12: По выходным на детском радио.

0: Радио.
1: Радио. Радио.
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Всем объявляется доброе, предоброе утречко.
4: Здравствуйте, здравствуйте, наши маленькие друзья.
3: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
4: И, конечно, я тоже здесь, чайник Кипидоша.
3: Кто проснулся, кто еще не очень, раз, два, поехали! Впереди нас ждет новый прекрасный день.
4: И прямо сейчас к нашей компании присоединяется ведущий новостей Ярослав Попов, который готов поделиться чем-то интересным.
3: Привет, Ярослав.
5: Доброе утро, друзья! В этом выпуске юные герои, огромная капуста и космические помидоры. Московское время 7 часов.
1: В эфире детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
5: В студии Ярослав Попов. Космические помидоры растут быстрее земных. В этом убедились ребята из России и Беларуси. Они вместе с учеными приняли участие в необычном проекте. Прорастили семена томатов, которые побывали в космосе. Высаживали их наряду с обычными, но космические помидоры проросли быстрее. А их ростки и корешки развивались активнее земных. Особенно отличились сорта «Грошек», «Донецкий» и «Бычье сердце». Оказалось, космическая невесомость, перепады температуры и радиация на удивление хорошо повлияли на рост семян. Теперь эти сорта рекомендуют для будущих космических огородов. Семена капусты для будущих космических огородов лучше взять у школьника из Нижегородской области Артема Ефремычева. Недавно он вырастил огромную капусту. Она весит больше 20 килограммов. В 10

раз больше обычного вилка капусты. А листья у нее такие огромные, что можно вытянуть в разные стороны обе руки и не дотянуться до краев. Свою капусту Артем привез на фестиваль «Битва гигантов» в Москву.

0: Это ученики средних классов Артем Грушин, Георгий Семенов и Артем Сорокин. Они увидели, что их друг начал тонуть. Георгий не растерялся и сразу бросился в воду. Он вытащил мальчика на берег, а Артем тут же начал делать ему искусственное дыхание. Он действовал спокойно и уверенно, как настоящий спасатель. Благодаря этому товарищ остался жив. Губернатор Тверской области лично поблагодарил ребят за смелый поступок. Благодарственные письма получили и родители школьников за то, что воспитали таких отзывчивых и неравнодушных детей. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня на Рашинском округе Нижегородской области, где школьник вырастил здоровенную капусту, плюс 22 градуса, пасмурно. В Нижнем Новгороде детское радио слушают на частоте 99,1 FM.
2: А в городе Удомля Тверской области, где живут настоящие юные герои, спасшие друга, сегодня плюс 17, пасмурно. Там детское радио слушают в мобильном приложении.
1: В Москве, где кто-то сейчас, может быть, ест пирожок с капустой, а ну-ка поделитесь, плюс 18 градусов днем, пасмурно. We'll be right back.

0: «Утро с Веснушкой и Кипидошей».
1: Знаешь, я себе представила такой сидящий на берегу реки, лениво так мимо проплывающий, а мимо так по ней проходят гиганты.
2: Какие гиганты,
1: Кипятош? Ну, тыква сначала у нас поплыла, потом кабачок здоровый, вот капуста. Пока-пока, капуста!
2: По реке они проплывают?
1: Да, мимо, на фестиваль битвы гигантов с разных уголков нашей страны, понимаешь? А мы все сидим, и все мимо проплывает. Мы-то с тобой чего вообще?
2: Стала бы участвовать в таком конкурсе? Слушай, почему тебе не вырастить тоже, не знаю, гигантский огурец?
1: Во-первых, мне нужно время. Вот, время. То есть этому процессу нужно посвятить тут немало.
2: Пожалуйста, вот школьник, такой же, как ты, из Нижегородской области.
1: Но дело в том, что, может, он же живет в Нижегородской области, то есть у него под боком огород. Понимаешь? Он же не в городе живет. Он пришел из школы, и тут приусадебный участок у него. И здесь у него вот его питомцы, которые он растит. А я-то где буду посреди города-то ухаживать?
2: На балконе?
1: Ага, да. Сделай у нас здесь вот наш детском радио балкон, скажет, сделайте Веснушку, она там будет гигант.
2: Собственный огородик детского радио.
1: Хоть что-нибудь, хоть морковь пусть гигантскую вырастет. В конце-то концов, у нас с тобой... Ничего гигантского в жизни нету. Вот и говорю, все мимо проплывает.
2: Вот, а вот люди все чаще, даже дети, вы слышите, да, стали уже увлекаться выращиванием. Вот этим. Это азарт прям какой-то соревновательный, что ли?
1: Ну да, кстати, вот эта битва гигантов сейчас проходит на ВДНХ тут по соседству. Буквально до ближайших выходных. Так что у нас есть с тобой еще шанс быстренько сбегать и полюбоваться на вот эту всю гигантскую красоту. В связи с этим, давайте-ка у нас сегодня будет вот такая тема. Гиганты в вашей жизни. Что у вас гигантского есть? Ну вот как вы сами оцениваете. Это не обязательно должно быть что-то материальное, скажем, капуста или, не знаю, там, кабачок. Гигантское... самомнение у меня.
2: Ого! Это кто ж тебе признается-то так?
1: Так у нас все честные вообще.
2: Нет?
1: Да, супер. Или у меня папа гигант. 2 метра 10 сантиметров ростом. Вот так вот все время наклоняется, когда домой заходит, как Гэндальф, понимаешь, в жилище хоббита.
2: Гигантская цель в жизни, может быть?
1: Может быть, конечно. Может быть. Мания гигантизма. Все делать гигантским. Ты знаешь, иногда рисуют вот даже маленького котеночка гигантским на листке.
2: Ну ладно, давайте. Опять-таки, у нас каждое утро мы фантазируем на какую-нибудь тему. Гиганты вашей жизни. Звоните 8495-134-5664.
1: Ну и, конечно же, пишите 8-916-968-0968.

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: В общем, мы с утра с Кипятошей выпучили глаза и любуемся на гигантскую капусту.
2: Ну, она действительно гигантская. Я смотрю на фотографию. Это я таких капустищ в жизни никогда не видал.
1: Представляешь, сколько под ней можно найти детей под этой капустой? Человек 20, наверное.
2: Целую футбольную команду.
1: Да бери выше, а то и 30, наверное. 3 футбольные команды. Вот, и мы в связи с этим решили тут развести манию гигантизма. Что у вас есть гигантского в вашей жизни? Так, привет, Веснушка и Кипятоша, я София. Привет, София.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Так, ну рассказывай, что у тебя есть в жизни гигантского?
3: Дом.
1: Гигантский дом?
2: Ну, насколько вот он гигантский? Опиши его.
3: 5 этажей.
1: Сколько? 5?
3: 25.
1: А, 20.
2: 25?
3: 25.
1: Ну, не маленький, да. Так, а в каком городе ты живешь, кстати?
3: В Воронеже.
1: Угу. Ну, для Воронежа 25 этажей. Это вообще считается высоко? Или у вас Воронеж уже весь в небоскребах, может быть?
3: Не, у нас нет небоскребов.
1: Ага, то есть 25 это прям гигантский. И на каком же этаже этого гигантского дома ты живешь?
3: Я на 8-м живу.
1: Ну, нормально. 8-й этаж вполне себе.
2: Ну, 25 этажей это много, да? Что там? Даже для Москвы это прилично.
1: А что рассказывают люди, которые живут на верхних этажах? У них проблем нет никаких?
3: Ну, я не знаю.
1: Ну, скажем, с боязнью высоты.
2: Где-то голова кружится.
1: Или лифт надо ждать подолгу. Не, ничего не говорят.
3: Ну, я живу в доме, в котором 17 этажей, а у нас есть дом, который есть 25 этажей.
1: Угу. Понятно. Так, ладно, ну хорошо. Будем считать, что для Воронежа действительно 25 этажей – это гигантский дом. Спасибо тебе большое за звонок. Ребят, пишите, что есть гигантского в вашей жизни. Вот я смотрю, тут уже есть сообщения, такие не очень гигантские, но, по сути, верные. Давайте, 8-916-968-0968.
4: What's going on?

0: Сообщалка сообщает.
1: Ну что ж, посмотрим, что еще гигантского есть в жизни наших ребят. Пожалуйста, Есения Рысинова пишет из Ижевска. У меня гигантское домашнее задание.
2: Ну, насколько оно прям гигантское в начале учебного года? Что ж дальше тогда будет? Вот, мне нравится такое сообщение. Привет, Веснушка и Кипятоша. Мы вас гигантски любим.
1: О!
2: А? Как тебе такое с утра? Ой, приятно! А у дочки Ники есть гигантская мечта стать известным блогером и выпустить песню.
1: Ух ты!
2: Гигантскую в 26 куплетов?
1: Гигантская песня. Здравствуйте, Веснушка и Кипятоша. Да, у меня школа гигантская.
2: Ну, насколько?
1: Пишет Вадим из Архангельска. Ну, 5 этажей. Ну, такой же огромной школы я нигде не видел. Ну, может, только в Москве есть больше?
2: Есть больше в Москве. Есть. И вообще 5-этажная школа для Москвы это вполне себе нормально. Но, может, для Архангельска, конечно, да. Значит, доброе утро, Веснушка Кипятоша. Есть в нашей семье гигант один.
1: Так.
2: Старший брат мамы, дядя Максим. Он самый высокий среди нас. Когда наша дочка Арина была крошкой, она ходила у него между ног, как под башней. И даже не замечала, что она ходит вообще-то под дядей на минуточку. Так вот, семья Ерофеев из Москвы. Большой привет гигантскому дяде Максиму. Даже небольшой, а гигантский. И дяде Олегу, и их маме, бабушке Татьяне.
1: А я видел большой космический корабль «Буран», написал Сабир из Чебоксар. Ну, конечно, макет, но он был очень большим.
2: Ну что ж, ребята, давайте искать еще гигантов в нашей жизни. Что у вас там есть? Кто у вас там есть? Ой, кстати, посмотри-ка, у нас фоточки подоспели. Но о них мы расскажем чуть позже. Пишите 8-916-968-0968.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Как поют ведущие детского радио?

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: 0+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Привет, вы кто?
5: Мы мини-лента.
4: О, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Реклама. Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Супер Лайк Шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Казан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Супер Лайк Шоу. 1 ноября. Москва. Лайф Арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
3: Театральный этикет. Правило номер 1. Театр начинается не с вешалки, а с выбора спектакля. Возрастная рекомендация, жанр и продолжительность – ваши главные помощники и залог успеха.
4: В афише театра Терезы Дуровой так много спектаклей и на все восторженные отзывы. Не знаю, какой выбрать, чтобы всей семье интересно было.
5: Советую на «Принца и нищего» сходить. Точно понравится.
6: 26 и 27 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
7: Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
9: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
9: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
9: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
11: ООО «Кабибар». 18+.
12: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
14: Доброе утречко, дорогие ребята и взрослые! Как вы там? Все в порядке? Вы уже бодры, как капуста? Вы уже веселы, как тыква? Вы уже наполнены энергией, как кабачок?
15: А вы уже в пупырышках, как огурцы?
14: Ух ты, в пупырышках — это если, наверное, кто-то окно открыл, оттуда так вот повеяло холодком-то, и сразу в пупырышках, как огурец.
15: Так это ж самое то, с утра встать и проветрить комнату, и сразу же сделать зарядочку вот с этими потоками свежего воздуха.
14: Но я надеюсь, что все-таки наши ребята спят с приоткрытым окошком. Как же спать с закрытым-то? Это же дышать нечем совершенно. Но вот насчет зарядки ты здесь молодец. Прям в точку попал, Кипитош. Потому что прямо сейчас она и начинается.
16: Доброе утро! На детском радио время утренней зарядки. Вы готовы делать ее вместе с нами? Тогда начинаем. Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки, выдохнули. Поднимаемся на носки, одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули. И опустили руки, выдохнули. Еще раз поднимаемся на носки, вдохнули. И опускаем руки, выдохнули. Молодцы! Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Слегка приседаем, чтобы почувствовать напряжение в мышцах. И поднимаемся. Повторим это упражнение несколько раз. Присели, встали, присели, встали, присели, встали. Раз, два, раз, два. Присели, встали, присели, встали. Молодцы! Следующее упражнение. Встали ровно, ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем ногу, согнутую в колене, и вытягиваем ее вперед. И выпрямив, опускаем на место. Делаем это упражнение медленно. Поднимаем ногу, согнутую в колене, вытягиваем ее вперед и опускаем прямую на место. Теперь поднимаем другую ногу, согнутую в колени. Вытягиваем ее вперед и, выпрямив, опускаем. Еще раз. Поднимаем ногу, согнутую в колени. Вытягиваем ее вперед и опускаем прямую. Поднимаем другую ногу, согнутую в колени. Вытягиваем ее и прямую опускаем. Отлично!

Тренировка продолжается. Стойте ровно, подбородок приподнят, руки опущены. Вращаем сначала одним плечом вперед, а потом назад. И затем другим плечом. Сначала вперед, а потом назад. Понятно? Начали. Вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре.

4 и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем двумя плечами сразу. Поехали. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! В завершении зарядки ходьба на месте. Раз, два, три, четыре. Шагаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: нам писали. Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Сегодня в новостях мы узнали, что недавно один школьник из Нижегородской области, зовут его Артем, вырастил огромную капусту и даже привез на фестиваль «Битва гигантов» в Москву. И вот мы сегодня ищем тоже что-то гигантское в своей жизни. Тут очень загадочное сообщение от Кати из Москвы. «Я была в гигантской капусте. Это большие обнимашки». Что бы это значило?
2: Ну, ее, значит, тоже нашли в капусте, как и многих детишек.
1: А у меня такая версия. Может быть, она такая встала, а ее потом обняли человек 30, наверное. Получилась такая гигантская капуста. Как тебе такая история? Да, вот самому тому, кто в середине-то очень как живется-то, скажи нам, пожалуйста. Ты кочерыжка была, что ли, Кать?
2: Кочерыжка – это главное, что есть.
1: Вот,
2: в капусте,
1: и потом да. Вокруг ее вот листья вот эти обнимали. Ладно, давай дальше.
2: Так, Илья пишет, значит, я читал книжку
1: так.
2: «Алиса в стране чудес». Для меня это, ну, просто, ну, гигантская книга. 565 страниц. Это очень-очень много.
1: Ну, я

0: боюсь предположить, что будет, когда ты доберешься до войны и мира.
1: Немногие, кстати, осиливают это творение.
0: Я не читала пока еще, но уже предвкушаю. Доброе утро, Веснушка и Кипитаж. И летом во время поездки на море я проехал по гигантскому Крымскому мосту Камали из Казани 10 лет. Знаете, какой он длиннющий. Ого-го-го-го.
1: О, согласен, да.
0: Да.
1: Это мост выдающийся. Доброе утро. У нас дома в гостиной два гигантских окна. Высота каждого окна 5 метров. Высота потолков 6 метров. Камали из Казани.
0: Ничего себе. А вот видите, Зарамиль, я живу в самом высоком доме. В нем 10 этажей. Я живу на 7-м этаже. То есть у вас такие малоэтажные дома в городе, да? А еще у меня вообще-то гигантская квартира. 3 комнаты целых, 1 огромнейшая кухня, большая детская и 2 комнаты поменьше.
1: О.
0: Вот так вот.
1: А у меня гигантская гордость была, Вероника из Нижнего Новгорода пишет. Когда я стала победителем в городской научно-практической конференции в своей категории. А в какой категории ты, Вероника?
0: Да, ну вообще мы тоже теперь гордимся тобою, гигантски. У меня и у бабушки большая тыква, Макар, 12 лет, из Санкт-Петербурга. Макар, мы сегодня не про большое, мы про гигантское говорим.
1: У меня супергигантский плейлист, пишет Вова из Ярославля. Больше 3000 треков в моей коллекции.
0: О, а я, Андрей, из Владивостока. Моя гигантская мечта — сходить на концерт Миланы Хаметовой. И моя гигантская мечта скоро сбудется. Ой, она к нам приходила и не раз, кстати. Мы слушали песни тут ее. Вова из Ярославля. А, так. Катя и Маша из Чебоксар всем передают гигантский утренний привет. Настроение замечательное, планы гигантские. Погода у нас в Чебоксарах суперская.
1: Так, если у вас гигантские планы, например, на какое-нибудь путешествие куда-нибудь, то звоните, мы вам гигантски поможем.
0: Да, давайте. Впереди у нас интересная игра, только требуются нам сейчас мамы и папы, то есть родители. Все почему? А потому что вашему ребенку понадобится поддержка в эфире. Приз в этой игре для всей семьи.
1: Да, это сертификат для семейного отдыха в загородном отеле, на берегу Волги, в Тверской области. А? Заманчиво?
0: Заманчиво. Звоните. Хорошие наши. 8495-134-5664.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Себі Рейка.
1: Собираетесь куда-то уезжать в самый разгар, значит, учебного года?
2: Что, выходные? Никто не учится в выходные.
1: Да?
2: Да. Ну, на два дня можно.
1: Ну, ладно, на два дня можно.
2: Даша нам дозвонилась. Привет.
3: Привет.
1: Так, куда ты собираешься на два дня?
3: В лес.
2: В лес?
1: В лес?
2: Так.
1: Что ты там будешь делать?
3: Буду в палатке отдыхать.
2: О, так, ну если ты собираешься в лес, тебе нужно обязательно помочь. Мало ли ты что не то возьмешь. Смотри, значит, мы берем рюкзак, туда кладем вещи разные. Если они подходят тебе, то ты говоришь «берем». Если не подходит, говоришь «не берем». Понятно?
3: Да.
2: Ну давай, все, поехали.
1: Так, значит, что нам пригодится? Самовар.
3: Не берем.
1: Почему? А как ты будешь чай пить в лесу?
3: Зачем он нам?
2: Действительно. В котелке что-нибудь там.
1: Да, значит, котелок берем, да?
2: Подожди, котелок у нас не фигурирует. Сэндвич с индейкой.
3: Что?
2: Сэндвич с индейкой. Сэндвич, знаешь, такой бутерброд с индейкой.
3: Я знаю. Наверное, берем.
2: Берем, конечно. Пока ты там на костре вот это все приготовишь.
1: Гигантскую капусту.
3: Не берем, много места займет.
1: Ну вот.
2: Ластик.
3: Ластик не берем, зачем он нам?
2: Действительно, что там стирать? Беру ластик.
1: Ладно, хорошо, любимую игрушку?
3: Наверное, не берем.
1: О, как же так?
2: Лишний груз. Дрель. Ты знаешь, что такое дрель вообще? Или не знаешь, что такое дрель? Дрель такая штуковина, чтобы ей вот сверлить что-нибудь.
3: Наверное, не берем.
1: А что ты предполагаешь сверлить в лесу, Вестушка?
2: Ну, с дятлом устраивать
1: соревнования.
2: Соревнования, да. Он дятел, а ты дрель. Давай.
1: Ну, прикольно. Хорошо. Тогда, может быть, дудочку?
3: Берем.
1: Правильно, как же ягодки собирать?
2: И, наконец, беруши!
3: Не берем.
2: Ничего себе, не берем беруши. А вдруг там будет храпеть кто-нибудь в палатке, как бронтозавр? Ладно, собрали мы рюкзачок, молодец! Ну что, давай, Кипятош, вручай подарок, Даша, заслужила!
1: От детского радио и спонсора ООО «Усадьба» вручаем тебе сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
2: Ух ты, вот это да!
1: Там есть акваценттр, конный клуб, мини-ферма, развлечения для детей и взрослых. «Барская усадьба», семейный отдых на Волге, по системе «Все включено». 0+.
2: Спасибо за игру. Совсем скоро ждем Марата, Полину и их верный робопес тоже тут.
0: Собирайка.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей. Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего.
1: В 2126 году никого не удивляет, что всем в квартире управляет умный дом. Электричество, бытовая техника – все включается и выключается удаленно по запрограммированной схеме. Отправил команду, и дома тебя ждет горячий чайник. Красота! Но, как всякая система, умный дом тоже может пострадать от особо коварных вирусов. Один такой зловредный по имени Финт поселился в квартире, где живут Марат и Полина Смекалкины. А еще их папа Илья – лучший московский инженер, и мама Ирина – талантливый промышленный дизайнер. Вирус уже успел подпортить жизнь ребятам. Вырубил свет, устроил мыльную вечеринку в стиральной машинке, сломал сортировщик мусора. Тогда Марат с помощью рыбопса Робика разработал антивирус и назвал его «Лесник». Однако пока победить Финта не получалось. Вирус предугадывал каждый шаг лесника. Неужели бой проигран?
0: История 20-я. Сила мысли.
1: На планшете перед Маратом и Полиной продолжал кривляться Финт. Лохматый парень в кепке. Точнее, его компьютерное изображение.
2: Ничего вы со мной не сделаете. Я с вами. На все. Да.
3: Давайте поиграем, а?
1: Полина протянула брату руку, открытой ладошкой вверх. Тот удивленно уставился на сестру.
4: Полинка, чего ты хочешь?
1: Девочка качнула рукой. Марат хлопнул по ладошке. Сестра просияла.
5: Ура! Видишь, ты меня понял без слов. Я протянула ладошку для приветствия, и ты по ней ударил. А так?
1: Полина распахнула объятия. Марат неуверенно подошел и обнял сестру. Вдруг на лице его появилась радостная улыбка.
4: А, точно! Мы даем команды лесничку по сети, в которой уже сидит Финт. Поэтому он и знает заранее, что мы хотим сделать.
5: Да, и если отправлять команды, минуя сеть, напрямую, то Финт не сможет предугадать, что мы задумали.
4: Нейроинтерфейс! Передача мыслей! Как я мог забыть?
1: Марат подбежал к своему столу и достал с полки коробку. В ней лежал шлем с датчиками.
2: Эй! Что это мы? Заскучали, а? Давайте дальше веселиться!
1: Марат надел на голову шлем.
4: Сейчас повеселимся! Нейроинтерфейс – крутая штука! В шлеме датчики настроены на сигналы моего мозга. Они считывают их и передают на то устройство, которое может их расшифровать с помощью специальной программы. Ее код встроен в код лесника. Значит, он напрямую получит мой сигнал. Кстати, еще лет 100 назад наши инженеры научились так обмениваться мыслями, знаешь, с кем? С голубями.
5: Знаю, знаю. Птицы, у которых были такие датчики, помогали искать потерявшихся людей, наблюдать за дикими животными и обнаруживать лесные пожары.
4: А сейчас людям, которые плохо видят или слышат, такой вживленный интерфейс помогает восстановить зрение и слух.
5: И нам он поможет.
4: Лесник, слушай мою команду.
2: Считаю до трех, и потом такое начнется. Раз, два...
1: Лесник появился за спиной кривляющегося Финта и щелчком сбил с него кепку. Финт схватился за голову. Сразу после этого пол под ним превратился в неустойчивые пиксели.

0: и те развалились, поглотив его под горой мелких кубических крошек.
1: Ура! Лесник победил!
2: Мы сделали это!
0: Марат поднял руку с раскрытой ладонью, и Полина звонко хлопнула по ней.
2: Держи 5! Лайк тебе, Полинка, за идею!
0: На пороге комнаты снова стояла мама.
3: Вот бы вы так мои мысли читали, а то слова не всегда понимаете. Что ж, заведу себе шлем, буду мысленные сигналы в ваши головы посылать.
0: Полина бросилась маме на шею.
1: Мамочка, я поняла! Сейчас я 100 раз напишу твоей умной ручкой все, что нужно, самым лучшим почерком. И никогда, никогда больше не буду скачивать опасные программы.
3: Вот, пожалуйста, больше пишите ручкой. И идеи у вас в голове тогда появятся правильные. А над неправильными вы 3 раза подумаете, чтобы никаких глупостей не совершить.
1: Завтра всем ребятам из класса записки напишу, чтобы видео мое посмотрели. А я их видео посмотрю. И пусть победит сильнейший.
2: То есть ты, да, Полинка?
0: И все засмеялись. Хорошо, когда истории заканчиваются по-доброму. Хотя, кажется, что-то еще ждет наших героев. Точно. Но об этом мы узнаем в следующих сериях.
4: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Продолжение следует. Проект выходит при поддержке Карачаровского механического завода. 0+.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: 104-42, 15, 8-9-10-2, 50-12.
9: Лисичка, вот так.
10: Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
11: О, отлично!

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки!
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
7: очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампы, очки.
8: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
9: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей» каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.
10: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
11: Ну, есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
13: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
14: ОГПМ радио. ОГРН 0910-7-46-79-24-55. Город Москва, 0+.
15: По синему морю, к зеленой земле.
16: А вы, мама, мы не видели?
17: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября.
18: 6+.
6: Реклама.
19: Цезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы.

0: Новые реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
1: Застройщик ООО «Третий силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы что?
6: Акулы – отличные акробаты.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Горячий солнечный привет и всем нашим слушателям, и юным, и взрослым.
2: Продолжается наше веселье на детском радио. У микрофона, как всегда в это время, Веснушка и говорящий чайник Кипитоша.
1: И ведущий новостей Ярослав Попов. Он и продолжит эфир.
2: Всем привет! Сейчас расскажу о новом спектакле «Хрум», о зажировке у медведей и о конкурсе среди сурков.
3: Интересно, а в чем-то они соревнуются? Кто глубже норку выкопает?
2: Кто лучше подготовится к зиме?
4: Московское время 8 часов.
5: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
2: В студии Ярослав Попов. В американском штате Колорадо выбрали самого толстого сурка. Победителем стал самец по кличке Рассвет. За август он набрал больше 2 килограммов и теперь весит целых 6, как большой арбуз. В конкурсе принимали участие 7 сурков. Все они старательно набирали вес перед зимней спячкой. Ведь во время сна эти зверьки теряют почти половину своего веса. Им нужен большой запас жира, чтобы пережить холода и проснуться весной бодрыми и здоровыми. Конкурс придумали ученые. Они хотели привлечь внимание к своим исследованиям и показать их важность для науки. Заодно рассказать людям о жизни необычных грызунов. Начали готовиться к зимней спячке и медведи из зоопарка Екатеринбурга. Здесь живут редкие животные. Алма – это тяньшанский медведь. Он занесен в Красную книгу Казахстана. А Кира, Айсор и Гай – гималайские медведи. Они в Красной книге России. У косолапых начался период зажировки. Они усиленно едят, чтобы накопить силы на зиму. В меню медведи теперь мясо, рыба, овощи, фрукты и каши. Порции постепенно растут. А чтобы мишкам было интереснее, еду прячут по всему вольеру в специальных кормушках-головоломках. Зажировка продлится до конца осени, а потом медведи залягут спать до весны. Мы на детском радио готовимся к важной осенней премьере. Выходит новый музыкальный спектакль-детектив «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». На этот раз детективам Максу, Марии Петровне и начальнику

0: «Космос» в Москве. Все подробности на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Екатеринбурге, где в зоопарке медведи начали готовиться к спячке, плюс 22 градуса, облачно с прояснениями.
2: Плюс 22 градуса, они к спячке готовятся? Это ж прям курорт какой-то у них там в Екатеринбурге.
3: Но готовятся пока, еще же не засыпают.
1: Ну да. Там детское радио слушает на частоте 89,2 FM.
3: В штате Колорадо, где выбрали самого толстого сурка, сегодня плюс 19, небольшой дождь. Там детское радио «Люди и сурки» слушают в мобильном приложении.
1: В Москве, где все готовятся к встрече с Чудом-Юдом, или с Чудо-Юдо, как сказать?
3: С Чудо-Юдой. Кто его знает? Его пока еще никто не видел.
1: Ну да. В общем, сегодня в Москве днем плюс 18 градусов, пасмурно.
4: Детское радио.

0: до 9.
1: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
2: Ну а что ты хотела? Все, конец сентября, уже завтра октябрь, считай. Все, кому надо спать зимой, уже подумывают об этом. Зажировочку организовывают, понимаешь.
3: Да, гигантские сурки у нас появляются, гигантские коты. Мы сегодня говорили о всем гигантском. Но вот, как? Кстати.
2: Под каждый жирок-то надо накапливать.
3: Да, слушай, здравствуйте, Веснушка и Кипитош. Привет всем из Самары. У нас есть гигантская стела человека, который держит крылья. А еще гигантский день рождения сегодня у нашей дочери Полизавра.
2: Какое интересное имя у девочки. Полизавра. Первый раз.

0: слышь такое?
1: Это полизавр, понимаешь, такая она гигантская. Гигантский, поздравляем, мы тоже
0: и
1: присоединяемся.
0: И девочка гигантская?
1: Ну, если это полизавр, конечно.
0: А фото девочки есть?
1: Есть фото девочки, дорогие родные, именинницы из Самары.
0: Полизавры, пожалуйста.
1: Ой, ладно. А я была в гигантском океанариуме в Сингапуре. Анна Пенегина из Благовещенска. Слушайте, ну там, наверное, были гигантские рыбы и осьминоги. Привет, детское радио. Я передаю привет папе и гигантскому брату и маме. Кстати, мой брат очень высокий рост. Мне кажется, он скоро вообще в потолок упрется. У меня прямо опасения уже охватывают.
0: Чем вы его кормите там?
1: Не знаю. А доброе утро, Веснушка и Кипитоша. У нас коллектив на танцах огромный. Я даже не знаю, сколько у нас групп. А еще мы перед выступлением кладем руки на руку Юлии Владимировны и кричим нашу кричалку. И получается огромная капуста. Мия из Казани.
0: Понятно.
1: Вот так вот.
0: Ну, желаем вам удачи.
1: А у нас в семье огромная любовь. Вот, привет, Веснушка и Кипитоша, это Саша.
0: Вот, вот что должно быть поистине гигантским. Любовь, вот это точно.
1: Ну, вот следующая наша игра, нам наоборот, превращает что-то большое в что-то маленькое. Если мы вот сейчас говорили о гигантском, то тут вот надо как-то уменьшать. Уметь. Вот. Как уменьшать уметь, мы вам расскажем потом в процессе игры. Самое главное, звоните давайте в нашу игру «Загадочный ик». Вот, прямо сейчас. 8.
0: Вот наш номерочек, телефончика.
1: Давай, говори.
0: 84951345664.

0: кик. Уньк, яньк, ушк. Ик, шик, кик. Уньк, яньк, ушк.
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждый

0: 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
1: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-8-32-04-86-05.
2: Да вот, так и живем. То увеличиваем что-то, то уменьшаем.
3: Мы начинаем игру «Загадочные И», когда нас дозвонилась Ангелина из Санкт-Петербурга. Привет.
4: Привет.
3: С какой ноги ты сегодня встала?
4: Правой.
3: Справа. Это та нога или не та?
4: Та.
3: Да. Отлично. Да, ну, значит, у тебя сегодня все должно получиться. Готова с нами поиграть?
4: Да.
2: Да, тебе предстоит из чего-то большого делать маленькое. Знаешь, как это происходит?
4: Да.
2: Ну-ка.
4: Уменьшительные суффиксы.
2: О, молодец.
3: Да, совершенно верно. Ну-ка, ну-ка, давай познакомь нас с ними и остальных ребят. Это, например.
4: Чик, ик, оньк, йоньк, ишк.
3: Да, совершенно верно. Ага. Абсолютно правильно. Молодец. Ну, давай с тобой порепетируем. Ну, давай я, например, тебе скажу слово. Зонт. Ты тут же икай, и получится...
4: Зонтик.
3: Да, правильно. Молодец. Давай теперь то же самое, только побыстрее. Поехали.
2: Хлеб.
4: Хлебушек.
3: Самолет.
4: Самолетик.
2: Утка.
3: Банан.
4: Бананчик.
2: Тетрадь.
4: Тетрадочка.
2: Тетрадочка.
3: Ох, какая ты быстрая.
2: Моя по математичке.
3: Да, молодец. Мне кажется, она справилась на пятерочку. Ведь у нас получился мини-набор из маленьких и миленьких слов. Мы тебя поздравляем.
2: И ты получаешь Спасибо. Подарочную карту на 3000 рублей для покупок в Ленте.
4: Спасибо.
2: Да, и с ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить по две смены ленты.
3: Поздравляем тебя! Тебе хорошего денька, отличного настроения, яйца! А у нас впереди, кстати, поздравлялки.
5: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
1: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-8-32-04-86-05.
6: Загадочный. Их

0: Эту песню исполнили юные корреспонденты детского радио, группа «Всем пять». Услышьте песню «Сердце скажет» можно в новом фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Ну и, конечно, в эфире детского радио.
1: Happy, happy, happy, happy birthday! С днем рождения тебя!
2: Поздравляйки!
3: А тем временем на календаре уже возникла вот эта цифра 23 сентября. И кого же мы сегодня поздравляем с днем рождения, а?
0: Доброе утро! В нашей семье вчера исполнилось 12 лет замечательному мальчику Кириллу Павлова. Спортсмен, танцор, певец, не перестает удивлять нас своими талантами. Ищи их дальше, развивай, радуй всех, радуйся сам, будь счастлив и добр. Желаем тебе успехов в учебе, спорте, всех твоих увлечениях. Пробуй все новое, ничего не бойся, все получится. Семья тобой гордится, любит, ценит, поддержит тебя во всем. А ты будь уверен в своих силах и делай, что тебе нравится. Мама Оля, папа Вова, брат Филиппчик, сестра Маруся, вся большая семья Павловых.
3: Хочу поздравить с днем рождения самую яркую активистку и красотку Леру Егошину. Успехов, радости, везения. Это поздравление из Йошкар-Олы.
0: Полина из Москвы поздравляет свою любимую маму Любу с днем рождения. Желает ей здоровья, счастья и желаю ей, чтобы я ее слушалась.
3: Привет, друзья! Утренний привет всем от Маши и Кати из Чебоксар. Настроение замечательное, планы гигантские, погода суперская.
0: Привет моим яхонтовым деткам.
3: Ой.
0: Сашеньке и Настеньке около Кулак из Санкт-Петербурга. И вообще, сегодня среда. А среда — это что? Это маленькая пятница!
3: Да, ваша правда. Доброе утро всем! Отвозим в школу наших Левича и Глеба. Желаем им удачного дня, успехов в школе. Будьте умничками!
0: Всех поздравляю с днем рождения желательной резинки.
3: Ой!
0: Привет подружкам Агата из Колтуши.
3: Привет моей учительнице Оксане Сергеевне. Это Марк.
0: Большой привет маме, папе, сестре, подруге Арине, тете Наташе, Ксюше, город Москва.
3: А у нас огромное счастье жить такой судьбою. Всем хорошего дня и отличного настроения, успехов в учебе, трудолюбия и здравомыслия желают нам Ася, мама Лена.
0: Ух ты. Угу. Всем доброе утро, всех именинников с днем рождения, всем отличного дня, желаю учиться на пятерке. У меня вчера было целых 3 пятерки. Очень рад и горд собой. Гриша из Москвы.
3: Доброе утречко всем-всем-всем, а особенно Демике, начальнику особого отдела. Люблю тебя, мама Катя, Санкт-Петербург.
0: Какого такого отдела?
3: Особого. Поздравляю 4 Д с новым днем. Это Маша из Санкт-Петербурга. А, так, Полина поздравляла маму с днем рождения из Москвы. Желаю ей здоровья.
0: Да.
3: Ну что ж, еще один приветик. Доброе утро, Веснушка и Кипитоша. Везем в школу нашу Евочку, нашу Ежевичку. Передаем ей привет. Хорошего тебе дня в школе. Очень любим. И вот еще привет доченьке Ярославе, которой 13 сентября исполнилось 9 лет. От всей души поздравляем.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам крутится.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: консультация специалиста.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Реклама.
3: Миллионы тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября вы

0: 22 миллионера.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: «Сезар Сити». Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
3: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо! В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
5: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Лучший подарок для лося – это соль.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипитошей.
10: Всем доброе утречко и взрослым, и маленьким, всем нашим любимым слушателям детского радио.
11: Надеемся, вы сегодня проснулись с хорошим настроением, с улыбкой на лице. Если вы еще лежите, знаете, что сделайте? Поднимите руки, а ноги вот так наверх. И потрясите, как будто вы жучок, упавший на спину. Никак не можете перевернуться. Давайте. Распространим энергию по всему телу. Потрясли? Молодцы. Так, ну это только начало. Дальше будет еще интереснее, потому что прямо сейчас на нашу воображаемую сцену выходит дежурная по зарядке.
12: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь! Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх. Стороны. Молодцы! Остановились. Приседания. Ноги чуть расставили в стороны. Спина ровная, руки на поясе. Сели, вытянули руки перед собой. Встали, руки на поясе. Сели, встали. Раз, два. Сели, руки перед собой, встали на поясе. Раз, два. Сели, встали. Сели, встали. Раз, два. Молодцы! Ноги на ширине плеч, спина прямая. Одна рука вверх, другая вниз. Руки ровные. Энергично машем назад двумя руками одновременно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки. Не останавливаемся, машем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем руки снова. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки на поясе. Машем сначала одной ногой вперед и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь другой ногой. Раз, два, три, четыре. Машем. Два, три, четыре. Одной ногой. Два, три, четыре. И другой. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем ногу. Машем. Раз, два, три, четыре. Теперь другой. Раз, два, три, четыре. Отлично. Ноги вместе, спина ровная. Поднимаемся на носки и одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Поднимаемся на носки.

Одновременно поднимаем руки вверх. Вдохнули и опустили руки. Выдохнули. Еще раз поднимаемся на носки. Вдохнули и опускаем руки. Выдохнули. Молодцы! Следующее упражнение – прыжки. Прыгаем на двух ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На одной ноге. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: А ты заметил, Кипитош, что еще ни один комар не долетел до студии детского радио?
2: Но я вообще-то на это особого внимания не обращаю.
1: Да?
2: Мне-то комары, как говорится, ни горячо, ни холодно. Нет. Я железный.
1: И ни одной мухи. А все почему? Потому что мы высоко сидим, далеко глядим. Ой, куда
2: ты думаешь,
1: там?
2: На 8-й этаж комары и мухи не долетают?

0: такой, как наш, мне кажется, не долетят. Ну, ты видел хоть одну? Я не видела ни одной мухи. Значит, все-таки не долетают. Вот. А вы, надеюсь, не просто долетите, ребят, но и доедете. Ой, как у нас здесь красиво, а, на детском радио. Если бы вы только видели. Те, кто уже побывал на экскурсии в нашей московской студии, я думаю, что они вагон просто впечатлений с собой увезли отсюда. Ну, во-первых, начнем с того, как вообще приятно посмотреть на нашу Москву с нашего восьмого этажа. Это не просто восьмой этаж, это очень стеклянный восьмой этаж. Да. Полюбоваться на экспонаты нашего музея, узнать, как появилось радио. Дальше зайти в студию, передать приветы. То есть вам передадут приветы на всю страну. И обязательно увидят вас в трансляции. Помашьте ручкой. Привет, бабуля! Ну и, конечно, откройте сундучок с секретом.
1: Так что приходите. Ждем и взрослых, и детей, и всех, кто любит детское радио. Подробности на сайте detifm.ru.
0: Ну, а прямо сейчас приходите те, кто у нас знает, что такое глаголы. Да, и сможет с нами поиграть. Следующая наша игра так и называется «Глаголом жги». Нам нужны два участника, которые будут отгадывать тайное слово при помощи глаголов. Давайте звоните 8495-134-5664.

0: глаголом «рви», глаголом «бей», глаголом «пой». Нет, нет, не то. А, вот, глаголом «жги».
1: Но тут очень важно понимать, что такое глагол, что значит глаголом «жги». Для современного человека, особенно, мне кажется, для ребенка, фраза звучит очень странно.
2: Ну так и объясни им что-то, если...

0: Они не понимают.
1: Пушкина читали когда-нибудь?
0: Конечно,
1: вот,
0: читали.
1: Вот, эта фразочка из его творения.
0: У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Нет, это что-то из другой оперы, по-моему, совсем.
1: Это из оперы Руслан и Людмила.
0: Совершенно верно, да. Из поэмы, я бы сказала.
1: Глаголом жги сердца людей. Ну, раньше еще глаголом или глаголить называли, собственно, глагол говорить. То есть, когда человек что-то так говорит, так умеет убеждать людей, что аж сердца загораются.
0: Так, ладно, у нас уже есть участники. Это Евангелина из Санкт-Петербурга. Привет!
2: Здравствуйте!
0: А также с тобой сегодня играет Миша. Доброе утречко.
3: Здравствуйте.
0: Михаил, ты откуда у нас?
3: Я из Москвы.
0: Ага, очень приятно. Так, Евангелина, ты дозвонилась первой, поэтому выбирай, в чьей команде будешь играть. В моей, Веснушкиной, или в Кипятошиной?
2: В моей.
0: В моей. Ага, спасибо. Значит, у нас Миша играет с Кипятошей. Такая команда девочек и команда мальчиков.
1: А вы хоть знаете, что такое глагол вообще?
3: Да, конечно.
1: И что это, Миша? Да.
3: Это такое слово, которое отвечает на вопрос, там, что сделать, что делать, что-то подобное.
0: Евангелина, ну а ты приведи пример тогда, что, как глаголы вообще звучат.
2: Бежит, прыгает.
1: Ты замечаешь, Веснушечка, что у нас почти одни и те же глаголы?
0: Ну, конечно, конечно. Каждый раз бежит и прыгает. Ну, потому что сидеть на месте скучно детям. Ладно. Рассказываем правила игры. Капитаны команд, то есть я и Кипятоша, загадали каждый по тайному слову. Это какой-то предмет, живое существо, может быть, какой-нибудь сказочный персонаж, природное явление, кто знает. И сейчас каждый капитан начнет объяснять это слово своему игроку. Но объяснять мы вам его будем только одними глаголами, а мы выяснили, что вы знаете, что это такое. Да? Понятны правила игры?
3: Да.
0: Отлично. Евангелин, мы с тобою начинаем. Ты готова?
2: Да.
0: Ну все тогда. Первый глагол. Семенит. Ну то есть так вот бежит так. Так.
2: Зайчик.
0: Так, зайчик. Ладно. Второй глагол. Сворачивается. Семенит и сворачивается. Кто умеет сворачиваться? Подумай хорошенько.
2: Сворачиваться.
0: Да, кто из животных? Кто из животных умеет сворачиваться? Ну так сначала быстро-быстро семенит своими маленькими ножками, а потом опа! Сворачивается. Кто это? Пока нет, да, у тебя ответа. Тогда пыхтит! Семенит, сворачивается, пыхтит. Пух-пух-пух-пух-пух-пух. Вот так вот. Но это животное. Ты правильно начала. Ход мыслей пошел туда, куда надо.
2: Кролик?
0: Ну нет же, нет. Ну,
1: кролик сворачивается.
0: Ёжик. А? Ёжик, конечно, ну, молодец, Евангелина. Это ёжик. Три глагола тебе понадобилось, чтобы ёжика отгадать. Теперь у нас вступают Миша и Кипятоша.
1: Убегает.
3: Заяц.
1: Да!
0: Ого! Вот это да!
1: Но надо же, как ты это прям сразу догадался?
0: Ну,
1: это...
0: мне кажется, что мы с Евангелиной...
4: Я как-то просто сказал долго.
0: Потому что, видишь, Евангелина сказала зайчик, и Миша так отложилась, мне кажется, в голове это.
1: Отлично.
0: Тем не менее, молодец, Михаил, ты получаешь два билета на музыкальную премию «Эстетс Kids Super Like Show», которая состоится уже 1 ноября в Life Arena.
1: Вау.
0: Молодец, ура! Евангелиночка, ты тоже умница. Мне кажется, ты Миша вообще помогла. И мы тебя поздравляем и вручаем тебе наш фирменный блокнот с карандашами цветными.
2: Спасибо
0: тебе
1: вам
0: большое за игру. Хорошего вам денька. Ну, а наша игра не заканчивается. Впереди у нас семейная Игра.
1: Да, здесь нам нужен

0: взрослый. Папа, мама, бабушка, дедушка. Потому что тут задачка-то будет посерьезнее. Звоните 8495-134-5664.
1: Глаголом...

0: На выворот!
1: Шиворот! На выворот!
2: Да, большое в маленькое, гигантское в крохотное, кошку в собаку, слона в мышь.
3: Ого! Это какие у нас грандиозные-то планы, да, сейчас. Анастасия, надеюсь, с нами их разделит. Здравствуйте, Анастасия.
4: Да. Здравствуйте.
3: Откуда вы дозвонились?
4: Из Москвы.
3: Прекрасно. Кто вас поддерживает сегодня в этой очень сложной игре?
4: Меня поддерживает жена брата. Дети все в школе уже.
3: Ага, прекрасно. Как зовут жену брата?
2: Ах ты.
4: Алена.
3: Алена, очень приятно. Куда вы направляетесь? По магазинам проехаться?
4: Нет, домой, потому что скоро детей забирать из школы.
3: Ой, только отправили, уже скоро забирать. Подумать.
2: Ну, давайте, да, одна голова хорошо, две это уже... Ого.
3: Слушайте, значит, правила нашей игры. Сейчас Кипитоша будет что-то переворачивать. Это что-то может быть пословица, поговорки, название сказок, название картин даже у нас бывают. Противоположные по смыслу слова он будет подставлять. Сегодня что ты выбрал, Капитан?
2: Ну, название детских сказок и книжек.
3: Ага, да. Давайте порепетируем, Анастасия.
2: Ну, например, я говорю «Всезнайка и его враги». Если перевернуть
4: Незнайка,
2: смысл...
4: Незнайка и его друзья.
3: Ну, совершенно верно,
2: смотри,
3: да.
2: Смотри, как да. Девочки-то вперед рванули сразу, а?
3: Ну, конечно. Они все время, понимаешь, голые нервы, дети у них, вот. Ну что, готовы?
4: Да.
3: Поехали.
2: Итак, первая сказочка называется «Большой кум».
4: Маленький мук.
3: Отличное начало, да. Первый призовой балл в копилочку.
2: Вторая сказочка «Головастик-домосед». Головастик-домосед.
4: Что это? Что-то прям такое.
3: Ну давайте, кто домоседу антипод?
4: Какой-нибудь гуляка?
3: Так, прекрасно. Все-таки гуляка как-то звучит не по-детски, как мне кажется. А вот путешественник, да. Теперь с головастиком давайте.
4: Гулливер.
3: Кто у нас был вот

0: путешественница.
1: Путешественница.
2: Лягушка путешественница.
0: Ну, совершенно ага. верно, Алена там подсказывает. Все-таки жена-то брат, это сила. Так, второе призовое очко и, наконец, третье.
3: Третья сказочка называется «Мышка в босоножках».
0: Какая прелесть.
2: Кот в сапогах.
0: Ну, неужели же? Отлично. Все отгадали. Вот это девчонки, а? Вот это команда. Мы, кстати, поговорили про маленького кума. А вот жена брата, она как вообще называется?
1: Невестка.
2: Да.
0: Невестка. То есть не невеста, а невестка, да?
1: Да.
0: Ну что ж, мне кажется, у вас прекрасные отношения. Вы понимаете друг друга с полуслова. Да еще и выиграли, смотри-ка, и получаете уютный, мягкий, теплый плед. Впереди у нас холодные осенние вечера. Укутайтесь вдвоем и будете отгадывать что-нибудь интересненькое.
1: Хорошо. Спасибо.
0: Спасибо вам большое. Доброй дороги. Пусть сегодня у вас все получится. Ну, вот ты посмотри, как кипятош, а? Как это здорово.
3: Молодцы, молодцы. Головастик только немножечко подвел девчонок. А так нормально.
0: Ну да. Домоседов все меньше и меньше. Мне кажется, сейчас все очень любят путешествовать, куда-то ехать. Ну и вы тоже. Если куда-то едете, дорогие наши слушатели детского радио, большие и маленькие, мы вам желаем доброй дороги и хорошего пути, но ни в коем случае не переключайтесь.
4: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
5: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
6: И что же, Добрыня?
5: Придумать, что подарить.
7: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
5: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
6: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
7: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
5: Запомнили?
6: Заходите на наш сайт dtfm.ru
7: и ищите Хрум «Особенный день».
8: Хрум-хрум.
9: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Реклама. KGM представляет.
10: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
11: Ура! Новая машина!
12: Чем он так хорош?
10: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
12: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
10: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
13: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Мегабук ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
14: Привет, вы кто?
15: О, мы мини-лента?
14: О,

0: 232-04-86-05.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый.

0: двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая и лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
2: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
5: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
9: Всем привет! Тому, кто проснулся и кто еще не очень, давайте вперед! Нас ждет новый прекрасный день!
10: На связи самые позитивные радиоведущие Веснушка и единственный в мире говорящий чайник Кипитоша.
9: А еще в нашей компании ведущий новостей Ярослав Попов, который вот уже готов поделиться чем-то интересным.
11: Доброе утро, друзья! В этом выпуске юные герои, огромная капуста и космические помидоры.
12: Эти помидоры, они выросли на другой планете, да?
11: Они летали на ракете.
13: Московское время 9 часов.
14: В эфире детское радио. Детское радио.
15: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
11: В студии Ярослав Попов. Космические помидоры растут быстрее земных. В этом убедились ребята из России и Беларуси. Они вместе с учеными приняли участие в необычном проекте. Прорастили семена томатов, которые побывали в космосе. Высаживали их наряду с обычными, но космические помидоры проросли быстрее. А их ростки и корешки развивались активнее земных. Особенно отличились сорта «Грошек», «Донецкий» и «Бычье сердце». Оказалось, космическая невесомость, перепады температуры и радиация на удивление хорошо повлияли на рост семян. Теперь эти сорта рекомендуют для будущих космических огородов. Семена капусты для будущих космических огородов лучше взять у школьника из Нижегородской области Артема Ефремычева. Недавно он вырастил огромную капусту. Она весит больше 20 килограммов. В 10 раз больше обычного вилка капусты. А листья у нее такие огромные, что можно вытянуть в разные стороны обе руки и не дотянуться до краев. Свою капусту Артем привез на фестиваль «Битва гигантов» в Москву. Там ее взвесили, и оказалось, это новый рекорд России. Раньше капусту на этом конкурсе вообще не оценивали. А тут в первый раз и сразу такой успех. Из Нижегородской области переносимся в Тверскую. Здесь наградили 3 школьников, которые летом спасли друга. Это ученики средних классов Артем Грушин, Георгий Семенов и Артем Сорокин. Они увидели, что их друг начал тонуть. Георгий не растерялся и сразу бросился в воду. Он вытащил мальчика на берег, а Артем тут же начал делать ему искусственное дыхание. Он действовал спокойно и уверенно, как настоящий спасатель. Благодаря этому товарищ остался жив. Губернатор Тверской области лично поблагодарил ребят за смелый поступок. Благодарственные письма получили и родители школьников за то, что воспитали.

таких отзывчивых и неравнодушных детей. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группе.

0: В Нижнем Новгороде детское радио слушает на частоте 99.1 FM.
1: А в городе Удомле Тверской области, где живут настоящие юные герои, спасшие друга, сегодня плюс 17, пасмурно, там детское радио слушают в мобильном приложении.
0: В Москве, где кто-то сейчас ест пирожок с капустой, плюс 18 градусов днем, пасмурно.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Привет-привет, доброе утречко, заходите, добро пожаловать. Вот как раз, если вы только что проснулись, будем знакомиться с наступающим днем.
0: Наш календарь.
1: Сегодня у нас 23 сентября на дворе. В народном календаре главные именинники Петр и Павел.
2: Поздравляем Петра и Павла, а еще сегодня у нас в именинниках Лука, Клим, Иван, Евгений, Иосиф, Константин, Василий, Глеб, Николай, Гавриил, Семен, Татьянушка и Митродорушка, вот.
1: Митродорушка?
2: Да.
1: Тебя ики не отпускают, загадочные.
2: Ушки не отпускают меня. Так, давай, что там принято делать в этот день?
1: Не скажу пока.
2: Почему
1: это? Потому что если я раскрою этот секрет, у нас тогда сюрприза не получится.
2: А, ты еще сюрприз какой-то приготовил? Да, ничего себе. Да, как нам сообщили сегодня ребята, оказывается, 23 сентября – это день рождения жевательной резинки.
1: Кто там любит жвачку жевать?
2: Ой, я думаю, что все любят, конечно. 178 лет назад... Вот она появилась официально в этом мире, с чем мы всех и поздравляем.
1: День песочных часов. У кого-нибудь еще сохранились такие?
2: Есть, у меня есть настольная игра, вот в ней есть песочные часы. Вот. Маленькие, правда, но есть. А бани я еще видела, кстати.
1: Раньше
2: говоря.
1: Раньше были очень популярные, но сейчас, конечно, время-то пошло вперед.
2: Ой, слушай, бабушка мне сказала, что, говорит, сегодня такой особенный день, говорят, сегодня

0: Веснушка говорит, день осеннего равноденствия. Тут надо загадывать желания и все такое прочее. Ну, это когда день равен ночи. Вы знаете, что таких два периода. День весеннего равноденствия и день осеннего равноденствия. Вот как раз такой именно сегодня наступил ночью. День был ровненько-ровненько, такая же, как и ночь.
1: Ну, что это, когда-то в давние времена этот день даже считался особенным, прям священным.
0: Да что ты говоришь, даже священным?
1: Да.
0: Тогда нам тоже нужно прикоснуться к этому священному дню. Как ты думаешь?
1: Ну, давай попробуем.
0: Прикоснемся. День осеннего равноденствия, друзья.
2: Наш календарь.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ой, вот насчет разукрашивания, это осени нет конкурентов никаких. Вот она самая-самая разукрашивательница.
2: Это да.
1: Особенно ранняя осень. Дальше уже пойдет вот это. Листья облетели, высохли цветы, голые кусты. Но нет, об этом мы сейчас не говорим. Сегодня тем более какой-то волшебный день. День осеннего равноденствия.
2: И как раз считается, что этот день – начало осени. Астрономической.
1: Ну да, вчера нам как раз вчера сказал Ярослав, помнишь, когда мы еще сказали, какое начало осени, ты чего?
2: Казалось бы, уже прошел целый сентябрь, но нет, вот раньше ваши, вот Веснушка, предки вот как раз в этот день подводили итоги. Заканчивались вот сельскохозяйственные работы, все, и вот этот день считался началом подготовки к зиме.
1: Да.
2: Это как немножечко такое

0: переломный, скажем, момент. Но если с научной точки зрения, то в этот момент центр Солнца пересекает небесный экватор и уходит из северного полушария в южное. И ночь примерно, как говорят ученые, равняется дню.
1: Ну, наверное, в этот день принято было как-то отмечать праздник, да? Ну,
0: конечно, праздновали сутки целые, обряды, гуляния, различные развлечения, хороводы, песни, через костры там прыгали, значит, посыпали друг друга зернами для благополучия.
1: Ну, самое главное, это пироги, наверное.
0: Ну, конечно.
1: Ну, пироги, это самое главное, потому что урожай-то собрали, соответственно, туда есть что положить. Жить в эти пироги.
0: Это разумеется.
1: Капусточку опять-таки сегодняшнюю нашу вкусную. Всякие там яблочки с дерева собрали, ягодки, вот. Угощали всех, и родных, и соседей, и даже тех, кто мимо проходил просто. Считал, что щедрость в этот день привлекает в дом достаток и благополучие. Вот. Так что вы сегодня в честь осеннего равноденствия, в честь наших предков напеките-ка пирожков. А?
0: А вот еще предки славяне в этот день почитали особенно одно дерево.
1: Березу!
0: Ну, что сразу березу?
1: Ну, а что еще могут почитать?
0: Чуть что, так сразу березу.
1: Ну, да, это наше народное дерево, но нашинское.
0: Нет.
1: Не
0: березка-то к этому времени уже опадает.
1: Да? Да. Ну, если не береза, то какое тогда дерево?
0: Вот это вот дерево, наоборот, вот к этому дню как раз вот набирало силу.
1: Ага, так,
0: ну... И вот плодами этого дерева славяне украшали дома свои. Угу. Двери, окна. Так. Считалось даже, что это защищает от темных сил.
1: Так, значит, у этого дерева есть плоды.
0: Есть плоды.
1: Так. Может, яблоня? Груша? Нет. Ладно, ребят, давайте, звоните. На такие у нас деревьев. И деревни. 8495-134-5664.
0: Что за чудо-деревце?
1: А вот вы сейчас включите, пожалуйста, видеотрансляцию. Там мы с Кипитошею. Нажмите на кнопочку видео из студии. Кипитоша у нас на ночной стороне, а Веснушка на дневной. Вот, посмотрите, как интересно все складывается. День равен ночи. А присылайте свои ответы вот сюда, правильные. Про дерево-то. +7 916 968 0968.

0: Машкой и Кипитошей.
1: Сегодня отмечаем день осеннего равноденствия. Это когда день примерно равен ночи. Вот сегодня ночью это случилось.
2: Да, и дальше все постепенно. Ночи будут становиться длиннее, к сожалению, для кого-то. А световой день будет укорачиваться.
1: Ну, кстати, в этот день еще наши предки наводили порядок, очищали пространство, старались убрать лишнее, вымыть окна, проветрить дом, перебрать старые вещи.
2: Ну и накрывали богатые столы, и ставили свежие яблоки.
1: Капусту!
2: Да, пироги с капустой. Ой, обязательно. Да, да, да, да.
1: Грибочки, что собрали осенние.
2: И с ягодками.
1: А еще украшали свой дом ветками какого-то дерева. Как говорит Кипитоша, с плодами.
2: Вот. Да.
1: Так, ну-ка посмотрим, что наши эксперты здесь говорят. Андрей из Владивостока считает, что это елка.
2: Вот. Не, ну для елочки как-то рановато.
1: Почему
2: пока
1: это рановато? А, ну да, елочку мы бережем до новогодних праздников.
2: Да.
1: А дуб считает Мия из Москвы.
2: Дуб?
1: Желуди есть на дубе том, понимаешь?
2: Есть.
1: Вот, ну и дуб с желудями. Ну вот что-то я сомневаюсь, что это дуб, да? Потому что это не дуб, а что, Кипитоша?
2: А что, прям уже вот отвечать?
1: Прям можно, да, наверное. Представлять это дерево.
2: Это? Рябина!
1: Рябина, ну конечно.
2: Потому что к этому дню как раз созревшая рябина становилась сладенькой. И начинали заготавливать именно с этого момента ягодки впрок. Варили из них компоты, целебный квас. Кстати, рябина – отличное средство против болезней. Настой из рябины употребляли для лечения от простудных заболеваний.
1: Обратите внимание, в нашей видеотрансляции вот она, наша красавица рябина. Ой, и на салфеточках-то ее вышивали, и на подоконничек ее ставили, и песни про нее сочиняли. А, ну что ж, впереди еще больше об осеннем равноденствии. Не пропустите.

0: стремиться к знаниям прочным.
1: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
2: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
3: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
4: Ква-ква! Очередное путешествие
5: в эту субботу
6: на детском радио.
5: Ква-ква!
7: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
8: Сказку слушать. А ты?
7: И я.
8: Включай.
7: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
8: Ладно, ладно, подожду.
7: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
9: Ноль плюс. Реклама.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
12: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
13: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
14: Карибия.рф.
15: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.

0: 050-57-70-40. Адрес 109-012. Город Москва. Территория Кремль. Здание 1. Категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Все ленивцы – левши.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Заходите, заходите, гости дорогие. У нас с Веснушкой уже и столы накрыт. Все, как в лучших традициях наших предков, как говорится.
2: Да, сегодня отмечаем день осеннего равноденствия. Тут у нас и пирожочки, и яблочки, да чего только нету. Кстати, ты говорил про рябину, да?
1: Да.
2: Если в эти дни будет много рябины, это к морозной зиме.
1: Есть такая примета.
2: А если ягоды осыпаются рано, зима может быть мягкой. Вот. Кстати, еще о приметах. Если у вас сегодня в городе или в деревне, в селе ясный и теплый день, это к мягкой, затяжной осени. Холода придут не скоро. Сильный ветер к переменчивой ветреной осени. Что у нас там? У нас сегодня как-то пасмурно, да?
1: Ну, как-то да.
2: Ну, ветра нет у нас, просто пасмурно. И дождя пока нет.
1: Понимаешь, как говорит одна русская пословица, осень... перемен погод 8.
2: Ой, все-таки пословица, какие молодцы наши предки. Насочиняли на тысячелетия вперед. Вот
1: да.
2: Что ни возьми, какую тему, проблему, время года, дружбу, ну что угодно. На все есть ответы в пословицах.
1: Осенью с солнцем прощайся, ближе к печке подбирайся.
2: Да уж, ждем, когда отопление включат у нас. Так, что еще там есть у тебя про
1: осень? Еще? Ну, это знаменитое. Цыплят по осени считают.
2: Есть такое. Ладно.
1: Ну, а давайте так, что вот смотрите, я начинаю одну поговорочку, а вы подумайте, как она заканчивается.
2: Давай.
1: Весна красна, до голодна. А осень дождлива, но...
2: Ну, да в рифму, да?
1: Да.
2: К слову, дождлива?
1: Нет.
2: К слову, красна? К слову, чего?
1: Смотри, весна красна, красна, да голодна.
2: Да?
1: Осень дождлива,
2: но...
1: да?
2: Ага. Так, ну давайте, ребят, попробуйте подставить слово. Не знаете, да подставляйте, какое вам кажется по смыслу правильное. Самое главное, вот прямо сейчас можете звонить. 8495-134-5664.
1: Ну и напишите варианты. Вы же умеете стихи-то сочинять?
2: Умеете.
1: Пожалуйста.
2: Давайте.
1: +7 916 968 0968.
3: Здорово,

0: Вовкой и Кипитошей.
1: Эх, осень, осень, прекрасная пора, очей очарования.
2: Это да, это точно. Пока еще это так. Пока еще листики не облетели, пока еще все такое оранжево-желто, даже зеленое местами. А мы сегодня празднуем День осеннего равноденствия. Ну, ты прав, столько стихотворений сочинили, столько картин написали, столько пословиц сочинили наши предки. Ну-ка, давай-ка повтори нам ту самую, что ты загадал.
1: Весна красна, да голодна. Осень дождлива, да...
2: Да мы, Амели из Казахстана. Что из Астаны. Мы? Да мы.
1: Какие да мы?
2: А, подожди, это вот продолжение есть. Да сытна. Вот так вот она. Да мы сытна. Вот так вот. Ну, Егор у нас специалист по осенним равноденствиям. Привет, Егор.
3: Здравствуйте.
2: Ты где живешь?
3: В Москве.
2: Ты сегодня уже выходил из дома?
3: Ну... Я вот выходил, но потом в машину, потому что я сейчас еду в садик.
2: Ага, но ты не обратил внимания, что за погода сегодня в Москве? Теплая, ветреная, какая?
3: Пасмурная.
2: Пасмурная, так. Ну, про пасмурную погоду тут ничего не говорится, только про ветреную. Но будем надеяться, что осень все-таки будет мягкая. А можешь ли ты продолжить ту самую пословицу, которую начал тут Кипитоша? Я не закончил. Итак, давай, начинай, Кипитоша, а Егор продолжит.
1: Весна красна да голодна, осень дождлива, да...
3: Золота.
2: Да золота. Ой, ну действительно.
1: Ну, золота тоже хороший, конечно, вариант.
2: Ну, правда твоя, она действительно золота, но что-то я смотрю у тебя по-другому, да?
1: Ну, тут же на противоположности все построено. Весна красна да голодна, а осень дождлива да сытна.
2: О,
1: мы же про урожай зачем говорили?
2: О, значит, у нас, получается, наша слушательница из Астаны-то Амелия была права.
1: Да?
2: Да сытна. Ты как, сытый, Егор, сегодня с утра? Или голодный едешь?
3: Сытый.
2: Сытый. Что сегодня ел с утреца?
3: Гранеллу.
2: О, это национальное славянское блюдо.
1: Да?
2: Не да, знал. Да. Сегодня в день осеннего равноденствия все ели гранеллу, отродясь прям.
1: Слышу.
2: Вот. Я тебе потом расскажу. Спасибо тебе большое за звонок. Ну, давай скажем, что в осеннее равноденствие не только славяне отмечали. Я отмечаю.
1: Да, конечно, нет. Это же не наш национальный русский праздник.
2: Не наш национальный.
1: Он всехний.
2: Да.
1: В так. Древней Греции еще в это время.

0: проводили в разные празднества, посвященные богине плодов и изобилия. В Японии до сих пор 6 дней отмечают осеннее равноденствие.
1: Ничего себе!
0: Не один, почти неделю гуляет вся Япония.
1: Так.
0: В Китае этот праздник называют как праздник середины осени или праздник луны. Но тоже все объедаются пирогами. Ну, правда, у них начинки свои, мягко говоря.
1: Да. Слушай-ка,
0: с китайским уклоном.
1: Ну, давай, если это такой день, вот волшебный, какой-то мистический. Давай про что-то мистическое давай сейчас. Волшебное.
0: Ну, например, в Мексике. Знаете, страна такая?
1: Ну да, знаем.
0: Давно там жили индейцы майя.
1: Майя.
0: Да. Ага. Которые построили одну удивительную, волшебную, мистическую пирамиду. Задолго, кстати, до этих египтян.
1: Да, пирамида, между прочим, не только в Египте, но и в Мексике. Это североамериканская такая страна.
0: Да, так вот в древнем городе Чичен-Итса, похоже на чечевицу.
1: Похоже, да.
0: Стоит пирамида Кукулькан.
1: Какие у них названия-то, ты посмотри.
0: И вот как раз в дни равноденствия солнечные лучи чудесным образом падают на эту пирамиду так, что на ее ступенях появляется волшебный узор из разных треугольников света и тени, напоминающий контуры волшебного животного.
1: Так.
0: И такое впечатление, что оно двигается вот так вот по всем ступенькам этой удивительной пирамиды. Туда-сюда, туда-сюда.
1: Ну, действительно, это очень мистически.
0: Да, зрелище длится около 3 часов. Многие стремятся попасть туда, чтобы во время этого явления загадать желание.
1: Ну что ж, ребята, я так полагаю, что ты сейчас спросишь, чьи очертания можно увидеть.
0: Да, да, на склонах этой пирамиды.
1: Ребят, если вы знаете вот эту традицию, знаете, что это за животное, в Мексике, может быть, бывали, в древнем городе Чичен-Итса. Ну, давайте звоните 8495-134-5664. Ну и, конечно, пишите 8-916-968-0968.

но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.

0: Пашкой и Кипидошей.
1: Так, ну что ж, бывал ли кто-нибудь в Мексике?
2: Я, к сожалению, не бывал. Только мы с тобой как-то бывали в нашем радиопутешествии. Да?
1: Ну, как-то разок мы что-то заглянули туда.
2: Ну да, так быстренько. Надо, да, кстати, вот понаведаться еще разок. Как у них там дела? Вообще, Мексика — это страна такая в Северной Америке, граничит с Соединенными Штатами Америки. Там очень древние традиции, там есть пирамиды. Некоторые говорят, что вот пирамиды есть только в Египте. Нет, пирамиды майя. Слышали такие? Вот, и они тоже празднуют осеннее равноденствие. И у них там происходит чудо. Анна Пенегина из Благовещенска. Ей Мексику видать. Вот из Благовещенска она.
1: Ну,
2: вот...
1: Благовещенск-то поближе к Мексике будет, чем мы.
2: Ну, она, вон, да. Посмотри, уже даже углядела вот это изображение. Смотри, на пирамиды Кукулькан. А Настя нам дозвонилась. Привет, Настя.
3: Здравствуйте.
2: А ты откуда, кстати, дозвонилась?
3: Из Саратова.
2: Ага. Ну, как там в Саратове сегодня с погодой? Давай попредсказываем немножко на осень. Что у вас там? Тепло, холодно, сильный ветер?
3: У нас сегодня тепло и солнечно.
2: О, значит, у вас будет мягкая, затяжная саратовская осень. Холода придут не скоро. Поздравляю. Но это не точно, сразу тебе говорю. Потому что все-таки это народные приметы, они могут иногда расходиться с действительностью.
1: Да.
2: Так, догадалась ли ты, что же за очертания какого животного появляются на пирамиде благодаря игре света и тени?
3: Да, это дракон.
2: Это дракон.
1: Ну, почти что. Можно и так, конечно, сказать. В Китае и так бы его, наверное, и назвали.
2: А как его назвали? В Мексике?
1: На ступеньках знаменитой пирамиды появляется силуэт огромного змея, который как будто плавно спускается по ступенькам пирамиды в дни осеннего равноденствия.
2: Но на самом деле змей — это, собственно говоря, тот же дракон, наверное.
1: Ну, да, я и говорю, что-то похожее есть.
2: Там крылатый змей же, да?
1: Да, крылатый змей Кукулькан. Главное божество индейцев майя.
2: Вот, посмотрите, сейчас в видеотрансляции как раз вы можете видеть эту пирамиду Кукулькан. И, а змея мы можем видеть, да? Или не можем змея видеть?
1: Змея, это надо в Мексику ехать.
2: Да, к сожалению.
1: Это зрелище для избранных.
2: Спасибо тебе большое за звонок. Ну что, что касается зрелищ, мне кажется, мы сегодня уже довольно-таки много их посмотрели. А вот игрища предлагаю устроить в честь осеннего равноденствия прямо сейчас.
1: Какие такие игрища?
2: Осенние игрища. Давай позовем двух ребят, у которых хороший словарный запас, умеют быстро соображать. Давайте звоните 8495-134-5664.

0: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что, есть у нас двое желающих устроить осенние игрища?
2: Вроде есть.
1: Есть. Это Данил. Привет, Данил.
3: Здравствуйте.
1: И Анютка. Доброе утречко.
4: Здравствуйте.
1: Так, ну что, у нас сегодня день осеннего равноденствия, и мы решили, конечно же, устроить осенние игрища. В чем они заключаются? Сейчас мы с вами будем произносить эпитеты осени. Знаете ли вы, что такое эпитеты?
4: Да, нет.
1: Да, нет.
2: Давай попроще. Ну, прилагательные хотя бы.
1: Да, это какое-то прилагательное, которое подчеркивает вот какую-то черту чего-то. Например, осень. Ну, скажем, дождливая, да? Какая осень бывает? Дождливая. Вот, и по вашему мнению, какая она бывает, вы будете говорить по очереди. Все понятно?
4: Да.
2: Осень какая? И поехали.
1: Угу. Итак, начинает у нас Данил. Давай.
4: Осень солнечная.
1: Солнечная. Прекрасно. Замечательно.
4: Осень красивая.
1: Угу. Данил.
4: Осень душистая.
2: О, неплохо.
1: Так.
4: Осень яркая.
2: Да.
1: Да. Данил.
4: Осень ветреная.
1: Прекрасно. Так, пошли
4: Осень
1: дальше.
4: Осень дождливая.
1: Да, угу. Есть такое немножечко.
2: Немножечко.
1: Осень, ну, листопадная, например, можно сказать?
4: Ну, да.
2: Можно.
1: Да, так.
4: Листопадная.
1: Да, листопадная. Так, дальше у нас...
4: Туманная.
1: О, хорошее определение. Еще какая может быть?
4: Прекрасная.
2: Прекрасная пора.
1: А унылая, как же вот поэты писали, унылая пора. Унылая осень, может быть, унылая?
4: Да.
1: Так, ну еще давайте парочку-то.
4: Еще, может быть,
1: какая?
4: Играющая.
1: Я не поняла.
2: Еще раз повтори.
4: Играющая красками.
1: А, вот оно что. Ну и заключительный эпитет какой-нибудь.
4: Еще может.
1: Роскошная.
2: Роскошная. Спасибо, ребята.
1: Спасибо. Мне кажется, осень довольна своими определениями. Она счастлива. Ну и счастливы мы, дорогие ребята и взрослые. Мы со счастливыми улыбками прощаемся с вами до завтра. Всем пока!
0: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист. Утро с Веснушкой и Кипидошей.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
2: Хрум. Очередное расследование. Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
3: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
4: Детское радио представляет
5: развлекательно-мечтательный,
6: рисовательно-сочинятельный
7: и подарковручательный
8: час без правил на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
9: Спеть,
10: мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
11: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это
12: «Час без правил»
3: на детском радио.
2: С 6 до 7 вечера по московскому времени. Ну и плюс. Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Реклама.
4: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 метров.

0: минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefizgroup.ru.
1: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
2: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр Москва. Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр Москва, улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: Я люблю свою школу за то, что она шумная, радостная и вечно зеленая.
2: Хочешься?
3: В гостях у сказки.
4: Рисовая каша из сказок Цейлона.

0: Есть на острове Цейлон обычай строить при дорогах хижины для тех, кого ночь застанет в пути. Разные люди останавливаются в них. Бедные, богатые, добрые и злые. Рассказывают, что однажды в домике при дороге встретились пятеро жадных разносчиков. И послушайте, как они проучили друг друга. Целый день они ходили по деревням, втридорога продавая бедным крестьянам свои товары. Усталые, голодные, но довольные тем, как они ловко провели бедняков, которые цены-то настоящие на товары не знали, разносчики наперебой хвастались друг перед другом богатой выручкой. Однако сколько ни хвались, а когда-нибудь и ужинать надо. А потому один из разносчиков поставил на огонь чугун с водой и предложил каждому бросить в него немного риса. Сунув руку в свой мешочек, он первый разжал кулак над чугунком и сказал:
1: «Это моя доля».
0: Второй сделал то же самое, за ним третий, четвертый и пятый, и каждый приговаривал:
2: «Это моя доля».
3: «А вот и моя доля».
4: «А вот и моя доля».
5: «А вот и моя доля».
0: Ожидая, пока каша закипит, разносчики продолжали болтать о своих делах. Наконец, один из них сказал:
6: «Ну вот, каша готова. Дайте-ка я погашу огонь, пусть она дойдет».
0: И снова потекла беседа. Когда каша была совсем готова, разносчики вынули свои чашки, чтобы наполнить их. Первый разносчик зачерпнул из чугуна и отошел в сторону, чтобы съесть свою порцию. То же сделал и второй. За ним все остальные. Каждый подносил чашку ко рту, прихлебывал из нее маленькими глотками и оглядывался на соседа. Наконец они съели то, что сварили. Спрятали чашки в сумки и молча разошлись по своим местам спать. Наутро никого из разносчиков не оказалось в домике. Каждый из них исчез потихоньку, чтобы сосед не заметил. Стыдно разносчикам. Ведь накануне они поужинали всего лишь кипяченой водой.
7: Хочешь послушать еще больше классных сказок? Заходи на сайт dtifm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.
8: Детское радио!
9: Детское радио!
10: Детское радио!
11: Детское радио!

0: Детское радио. Много песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 25 сентября с 7:05 до 7:35. 6+.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Нет, опять Холл Попов. Холл, Холл Попов, Попов, Холл Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш. Попов, олимпийский чемпион.
0: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Екатерина Калинина.
8: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
9: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
2: Реклама.
10: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
11: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
13: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
14: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
13: И все?
14: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
13: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
14: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
15: ООО «Карибара». 18+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Входите.
2: Здравствуйте, Мария Петровна. Это вам.
1: Вот так сюрприз. Какие чудесные гладиолусы.
2: Это бабушка в теплице выращивает. Сказала, отнеси Марии Петровне букетик, Максимка.
1: Спасибо большое. Сейчас мы их поставим в вазу.
2: А как дела в сказках? Добрыня не писал?
1: Нет, пока. Так.
2: Это Добрыня?
1: Да. Сообщение из двух слов. Аленький цветочек. Что-то случилось в сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек».
2: Помню эту сказку. Младшая дочь купца попросила отца привезти из путешествия необычный подарок – цветочек аленький. Купец попал в заколдованное место. Нашел там цветок и сорвал. А цветок принадлежал чудищу, страшному, мохнатому.
1: Чудище согласилось отпустить купца и подарить ему цветочек в том случае, если купец пришлет вместо себя одну из дочерей.
2: Младшая дочка купца отправилась к чудищу.
1: Как пошла сказка на этот раз, узнаем у Добрыни. Перемещаемся.
0: Здравствуйте, детективы.
2: Привет начальнику сказочной полиции.
1: Здравствуй, Добрыня. Пропал аленький цветочек?
0: Похищен, Марья Петровна. Место преступления осмотрел.
2: С чудищем поговорил?
0: Поговорил. Настроение у него, сами понимаете. Вон он, на пригорочке.
2: На пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого. Красоты невиданной и неслыханной. Что ни в сказке сказать, ни пером написать. Запах дивный от цветка, по всему саду ровно струя бежит.
0: Теперь приходится говорить «цвел», а запах был дивным. На месте цветочка только яма, ни комочка земли вокруг.
1: Здравствуйте, зверь лесной, чудо морское.
3: И вы, сыщики Марья Петровна и Максим, здравствуйте. Сможете ли беде моей помочь?
1: Поведайте, что видели, что слышали.
3: И поведать-то мне нечего, Марюшка Петровна, голубушка. Никого я не видал, во дворце был. Слышу, птицы закричали, громко так, тревожно. Потом тишина. Зверья со мной много живет. Я подумал, может, кто из них пташек напугал. Снова крики услыхал. Вышел из дворца, гляжу. Свет цветочка аленького тускнеет. Кинулся я к пригорочку заветному, да только опоздал. Украли цветочек мой отраду душевную.
2: Яма на месте, где цветочек рос, будто ковшом экскаватора сделана, только игрушечным.
1: Вы преследовали похитителя?
3: Да не преследовал я его. В круг дворца моего лес дремучий, непролазный, непроходный. Деревья ни перед кем не расступаются, кусты не раздвигаются. Меж стволов их руки не просунуть. Меж пней да кореньев ни мыши, ни зайцу косому, ни другому зверю не проскочить. Затосковал я, Марь Петровна, голубушка. Сыщите цветочек мой аленький. Нету мне без него жизни.
1: Найдем, обязательно.
2: Не волнуйтесь, пожалуйста.
3: Благодарствую.
2: И как сквозь эти заросли пробираться?
0: И вправду, тесновато. Марья Петровна, за мной старайтесь ступать.
1: Спасибо, Добрыня.
2: Мария Петровна, слышите запах?
0: Приятный аромат.
2: Лепесток
1: от аленького цветочка.
2: Светится.
0: Видно, похититель обронил, когда тут пробирался.
2: Значит, правильно, по следу идем. Ух, сплошь репейник да колючки.
0: Тут не то, что заяц не проскочит. Комар не пролетит.
1: Впереди что-то блестит.
0: Ручей вроде. Да, ручей. Не широкий и не глубокий. Можно вброд перейти. Камыш, глина на берегу. Макс, стой.
2: Что такое?

0: Вмятины в глине. Следы не иначе.
1: Посмотрим. 4 вмятины. Маленькие. И 3 большие, широкие. 3 широкие вмятины, 2 глубокие, 1 неглубокая.
2: Что это значит?
1: Пока не могу сказать.
0: Эх, вода изрядно следы размыла. От ног или лап не разобрать. Пойду гляну, нет ли следов на том берегу. Есть следы, только 4 маленьких, как на вашей стороне. А 3 широких, больших нету.
1: Итак, что мы имеем?
0: Начнем с крика птиц.
1: С этим более-менее ясно. В первый раз, когда похититель появился. Второй, когда убегал с аленьким цветочком.
2: Лепесток, вмятина у ручья.
0: Следы похитителя или похитителей?
1: Предполагаешь, Добрыня, что похитители – несколько сказочных существ?
0: Предполагаю.
2: Тут явно присутствует волшебство. А иначе, как пробраться через такой лес?
0: Может, похититель летать умеет? Раз и нету.
2: А потерянный лепесток – улика. Или случайность.
1: А что, если похититель нарочно оторвал лепесток?
0: Что он, на аленьком цветочке, как на ромашке гадал? Любит, не любит?
1: Не гадал, а загадывал.
2: Желание?
0: Цветик-семицветик. Похититель ищет цветок с волшебными лепестками.
1: Именно об этом я подумала.
2: Цветик-семицветик – сказка Валентина Катаева. Девочка Женя получила от волшебницы цветик-семицветик. Первые 6 лепестков потратила на ерунду.
0: И только последний на доброе дело.
1: Но могло быть и такое. Лепесток случайно оторвался. Ведь аленький цветочек не сорвали, а выкопали. То есть хотели...
0: Чтобы не завял. Не для букета же брали. Для букета сорвал и все.
2: А может, для запаха?
0: Так говорю же, букет.
1: Волшебство, букет, запах...
0: Час от часу не легче.
2: Что случилось, Добрыня?
0: Похищены цветы из сказки «Цветы маленькой Иды».
1: Сказка Ганса Христиана Андерсена.
2: Девочка Ида узнала, что у цветов бывают ночные балы. Ей захотелось увидеть, как цветы танцуют. Тут Иде приснился сон. Во сне она была на балу и танцевала вместе с цветами.
0: Судя по всему, в нашем случае до бала дело не дошло. Перемещаемся в сказку.
1: В сказке ночь, значит, преступление произошло недавно.
0: Никогда раньше не был в этом цветочном дворце.
2: Двери открыты.
1: Словно ураган прошелся. Стулья и столы опрокинуты, занавески оборваны. На подоконнике стоят цветочные горшки.
0: Но цветов в них нет. Тссс, за роялем кто-то прячется. Выходите!
3: Ах, господа сыщики, как хорошо, что вы пришли. Это я, желтая лилия, сообщила в полицию о сказочном происшествии.
1: Добрый день, желтая лилия. Пожалуйста, расскажите подробнее, что случилось?
3: Да. Я играла на рояле, цветы танцевали. На наш бал приехали даже король с королевой. Две хорошенькие алые розы с золотыми коронами на головах. И вдруг, ах, это было ужасно, ужасно. Что-то загрохотало, загремело, окно распахнулось. Ой, страшно вспомнить. Будьте добры, полейте на меня из лейки. Это поможет мне успокоиться. Благодарю вас.
1: Что же было дальше?
3: Я спряталась за рояль. Мои лепестки от страха закрылись. И я ничего не видела. Почти. Мне удалось приоткрыть один лепесток. Из окна на меня смотрели 2 огромных цветка. Они были похожи на 2 огромные желтые луны. У каждой точно посередине была черная дыра.
2: Эти цветы разговаривали?
3: Я зажмурилась и сквозь закрытые лепестки услышала какие-то слова. Говорили что-то о луне.
1: Скажите, какие-то цветы пропали?
3: Розы, король с королевой, гвоздики, маки, петушиный гребешок, белые пионы.
0: Надо осмотреть окрестности. Похититель не мог далеко уйти.
2: На траве следы.
1: Точно такие, что мы видели на месте похищения аленького цветочка.
0: Нечеткие. Три широкие вмятины. Две глубокие, одна неглубокая.
2: И четыре вмятины поменьше. Ой, кто это летит?
0: Бабочки.
1: Это лепестки. В сказке сказано, цветы прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели.
2: А может, все-таки похититель какой-то сказочный коллекционер цветов?
0: Помните, в сказке «Снежная королева» у старушки был большой цветник?
2: Да, цветник. Сад. Старушка, у которой Герда чуть навсегда не осталась.
1: Та самая.
0: Старушка пошла по сказкам искать цветочные диковинки для своего цветника.
2: А почему горшки не взяла? И как старушка пробралась сквозь непроходимые заросли?
1: Старушка умеет колдовать. В своей сказке она прикоснулась к розовым кустам клюкой, и розы ушли под землю. То же самое могла проделать и с непроходимыми зарослями. Цветы брала без горшков, чтобы пересадить.
2: А чтобы ее не узнали, эти желтые цветы наколдовала.
0: Между прочим, старушке цветик-семицветик не помешал бы. В смысле, помог бы ее желание исполнять.
2: Например, исполнить желание оставить у себя Герду.
1: Но сообщение о пропаже цветика-семицветика мы пока не получали.
0: Думаю, просто похититель не знает, в какой сказке его искать. Поэтому ищет везде, где герои, цветы.
1: Волшебным цветком хотел бы владеть любой персонаж.
2: Это мог быть Урфин-Джус.
0: Волшебного порошка уже нет, а дуболомов надо делать.
2: А цветок выполнит желание и даст Урфину бесконечное количество порошка.
0: Утинам логика ностра. Это на латыни.
1: Следуя логике.
0: А помогала Урфину медвежья шкура, табатун.
2: Вот откуда такой след. Словно экскаватор цветочек выкопал. Когти.
0: Да, и широкие следы от лап тоже он оставил. А три? Потому что в четвертой лапе цветы держал.
1: А что, если лепестки нужны не для того, чтобы колдовать, а чтобы...
2: Расколдовывать? Вы кого-то имеете в виду, Мария Петровна?
1: Если предположить, что следы от лап — это могли быть мачеха и ее дочка из сказки Самуила Яковлевича Маршака «12 месяцев».
0: Это они послали падчерицу в лес за подснежниками. А в конце сказки их в наказание превратили в собак.
2: Они отрывают лепестки, но ничего не происходит.
0: Значит, понесут цветы к себе в сказку. Там будут подбирать волшебные слова.
1: Пока похититель не добрался до цветика-семицветика, надо успеть побывать у всех подозреваемых. Максим, перемещайся в сказку «Снежная королева». Поговори со старушкой.
2: Хорошо.
0: А мы к Урфину.
1: Нет, Добрыня, попробуем сначала подкараулить похитителей в сказке «Цветик-семицветик».
2: Хорошо, что в лодке оказался. Мог бы и в речку свалиться. Герда плыла на такой же. Река должна вынести меня к домику старушки. О, нет, только не это. Похоже, в лодке течь. Еще и дождь. Придется руками воду вычерпывать. Ух, и холодная. Ничего, берег близко. Настоящий сыщик в любой ситуации внимателен и запомнит все, что видит вокруг. Так, на берегу вишневый сад. В глубине домик под соломенной крышей. В окошках красные и синие стекла. У дверей два солдата.
4: Ох, ох, бедная дитятка. Сейчас. Так, зацепила. Тяну. Ну, хватайся за клюку мою. Ох, ну вот, вытянула. Все хорошо. О, промок весь, продрог. На-ка, жилетка меховая. Набрось.
2: Чи, спасибо.
0: А где нам девочку Женю искать?
1: Тут должен быть маленький садик.
0: Да вот он.
1: Понаблюдаем издалека. Мы не можем вмешиваться в ход сказки.
0: Ага, старушка. Все как в сказке.
1: Дает Жене цветик-семицветик.
0: Сейчас появится похититель.
1: Женя оторвала желтый лепесток, что-то сказала.
0: Исчезла.
1: Первым желанием Жени было перенестись домой. Следуем за ней.
0: Погодите, Марья Петровна, сообщение пришло.
1: Исчез цветок?
0: Да, тот, из которого появилась дюймовочка.
1: Значит, о сказке «Цветик-семицветик» похититель еще не знает. Надо выяснить подробности и найти улики. Дюймовочку похитили жаба с сыночком. Надо с ними побеседовать.
0: Здесь у сада

0: Протекает речка. Под ее берегом болотце. Там их и найдем.
1: Что за ранние пташки залетели на наше болотце? Сынок! Сынок! Встречай гостей! Чем же вас угостить?
2: Мы не голодны, благодарю. Ночью вы похитили дюймовочку.
1: А что, ежели и так? Для ее же блага старалась. Лучше моего сынка женишка не сыскать.
2: Наверняка вы что-то видели или слышали.
0: Когда для дюймовочки старались.
3: Я есть хочу.
1: Бегу, крошка моя. Ква-ква. Ну, может, чего и слыхала.
2: Добрыня, мы поговорим, а ты пока осмотри окрестности.
0: Хорошо, Марья Петровна.
2: Что же вы слыхали?
1: Кто-то что-то прорычал или пролаял. А может, и рычал, и лаял. Неприятный такой голос.
2: Рычал, лаял или говорил?
1: Не разобрала. Мне ведь надо было дюймовочку нести.
2: Попытайтесь вспомнить, пожалуйста.
1: Вспомнила. Вроде спросил про луну. Луна — это он?
2: И что было потом?
1: И ничего. Рычание или гавканье не разобрала.
3: Мам! Брыки-ки-ки-кекс из мошек будет?
1: Будет, будет. Некогда мне с вами разговаривать.
3: Мам!
1: Иду, мой дорогой, иду.
0: Марья Петровна, вы уже закончили разговор?
2: Все, что было можно, я от жабы узнала.
0: Идите за мной, я тоже кое-что узнал. Вернее, нашел.
2: Что же?
0: Следы. Точно такие, как у ручья в аленьком цветочке и как в сказке цветы маленькой Иды на берегу озера.
2: 7 вмятин. 4 широкие, 3 глубокие и 1 неглубокая.
0: И вот еще. 4 маленькие вмятины и лепесток.
2: Красный. От тюльпана дюймовочки.
0: Сомнений больше нет. Похитителю нужны волшебные лепестки. Значит, он ищет семицветик. Урфин с медведем. Или собаки. Мачеха и дочка.
2: Или эта старушка сбивает нас с толку колдовством.
0: А может, кто-то ей помогает? Исключать эту версию нельзя.
2: Согласна. Только пока не могу понять, как маленькие следы связаны со старушкой и Урфином.
0: Разберемся.
2: Мы опоздали, Добрыня? Цветик-семицветик все-таки похищен?
0: Нет, Марья Петровна. Пропала роза маленького принца.
2: Похититель пока нас опережает. Перемещаемся в сказку Антуана де Сент-Экзюпери.
0: Какая же маленькая планета маленького принца. Шаг, и ты на обратной стороне. Максу звоните, Марья Петровна.
2: Да, надо сообщить ему, в какой мы сказке. Не отвечают.
0: Занят, наверное. А вот и маленький принц. Пока вы с ним будете говорить, я буду рядом исследовать место происшествия.
2: Хорошо, Добрыня. Здравствуйте, маленький принц.
4: Здравствуйте, Мария Петровна. Как же хорошо, что вы пришли. Найдите, найдите мою розу. Умоляю, умоляю вас. Она такая беззащитная. У нее всего-то 4 шипа.
2: Обязательно найдем. Расскажите, как все случилось?
4: Я летал на астероид 325. Он совсем недалеко от моей планеты. Хотел найти себе занятие и поучиться чему-нибудь. А когда вернулся...
2: Когда вернулись вы?
4: Я увидел кратер. То есть я подумал, что это кратер от метеорита. Но оказалось, что это яма. На том самом месте, где росла она. Моя роза. Она никого не боялась. И все же пропала.
0: Точно, яма. И в ней... О! Клочок черной шерсти. Видимо, за розовый шип зацепился.
2: Скажите, может, кто-то что-то видел?
4: На моей планете никого нет. Здесь росла роза. А теперь мы с барашком... остались вдвоем. Знаете, мой барашек такой маленький. Настоящее чудо. Его нарисовал для меня настоящий летчик.
2: А можно поговорить с барашком?
4: Можно.
2: Он живет в нарисованном ящике.
4: Да, он в нем спит по ночам.
5: Кто там?
2: Это Мария Петровна.
5: Мария Петровна? Это хорошо.
2: Скажите, пожалуйста, барашек, Вы случайно не видели похитителя розы?
5: Не видел. Но я слышал шаги. Такие тихие-тихие, опасные шаги. Потом кто-то зарычал. Потом я слышал голос.
2: И что говорил голос?
5: Я не слушал. Мне было очень страшно. Я думал только о том, чтобы не шуметь.
2: Может, вы расслышали какие-то слова?
5: Кажется, было слово «луна».
2: Луна?
5: Да, голос спросил, где она? Луна. Так мне показалось.
2: Спасибо вам, барашек.
5: Пожалуйста, Мария Петровна.
0: Марья Петровна, смотрите, и здесь лепестки. Но не розы.
4: Я знаю эти лепестки. Эти лепестки от цветов, что распускаются на моей планете каждое утро и увядают каждый вечер.
2: Лепестки, клочок черной шерсти, кратер, яма, луна. Похоже, мы что-то упускаем.
0: А что вас смущает в луне? Все похищения были совершены ночью. Может, похитители не могли рассмотреть цветок в лунном свете?
2: Не о лунном свете говорили похитители, а как будто один обращался к другому по имени.
0: Имя Луна? Да нет, Луна здесь ни при чем. Ведь все сходится. Лепестки отрывали, чтобы воспользоваться их волшебными свойствами. Поняли, что не волшебные. Да и цветы завяли. Осталась только роза. Кратер? Ее явно выкапывали. Урфинета и топотун. Точно. У него когти. Такому цветок выкопать, что мне репу раскусить?
2: Пожалуй, тут я с тобой соглашусь. Перемещаемся в сказку Александра Волкова «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Может, успеем раньше, чем Урфин отправится за Цветиком-семицветиком. Странно, Макс давно не выходит на связь.
0: Беспокоюсь я за него.
2: Я тоже начинаю волноваться.
6: Забавные солдаты вход охраняют.
7: Они деревянные.
6: Возможно, дуболомы. На жилетке, что дала мне старушка, много выдранных клочков шерсти. Красиво у вас тут.
7: Да, я свой садик люблю. Цветочки разные сажаю, кусточки.
6: А какие запахи волшебные?
7: Цветочки у меня на всякое время года.
6: Можно взглянуть на них?
7: Можно, можно.
6: Возможно, где-то здесь я аленький цветочек посажен. Он должен светиться. Ночью проверю. И волшебные, наверное, есть.
7: Вот волшебных маловато. Не просто с ними. Все ноги собьешь, пока разыщешь. Да и не молода я уже. По сказкам трудно самой ходить.
6: Значит, ходит не сама. Кто-то ей помогает. Скажите, пожалуйста, а розы где растут?
7: Так нету их. Пропали, завяли. Да и колючие больно. Не люблю я их.
6: Розы она от Герды под землю колдовством спрятала. Может, и семицветик уже там.
7: Пропали, пропали. Ну, идем в дом, детка. Выпьешь чаю, обсохнешь, согреешься. Небось, проголодался.
6: Опасно, но надо соглашаться. Это отличный способ пробраться в дом и осмотреть все внутри. Честно говоря, да.
7: Входи, входи. Ах, какой милый ребенок. Надо же, такая удача. Сейчас чай тебе налью. Варенье у меня вишневое. Вот. Как же кудри твои вымокли. Все спутались. Дай-ка расчешу.
0: Давненько я, Марья Петровна, в стране живунов не был. Уж и запамятовал, где тут дом Урфина.
2: Похищен семицветик?
0: Нет. Сообщение от Макса. Вот, читайте.
2: Так-так. Любопытно.
0: Еще как любопытно. Может, все эти цветочные похищения старушкиных рук дело?
2: Полной уверенности у меня нет. Но, может, мы найдем разгадку в доме Урфина Джуса. Нам нужен квадратный дом, выкрашенный в коричневый цвет.
0: Вспомнил! У живунов все дома круглые, со остроконечными крышами и хрустальными шариками наверху. А на крыше дома Урфина чучело орла. Да вот же он!
2: Отлично. Вызову к нам Макса. Наверное, все, что надо, он у старушки узнал.

0: Алло, слушаю.
1: Макс, мы с Добрыней ждем тебя у дома Урфина Джуса.
0: Урфин, Добрыня, Джус. Вы, вероятно, ошиблись номером.
1: Макс, это Мария Петровна. Мы детективы агентства «Хрум».
0: Не знаю никакого «Хрум». И вас не знаю. Кто вы? Почему называете меня Максом? Меня зовут... Совсем не так.
2: Ничегошеньки я не понял, Марья Петровна. Что это было? Шутка?
1: Боюсь, это не шутка. Макс действительно забыл нас.
3: «Хрум» или «Сказочный детектив». Продолжение расследования в следующем часе.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? Наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
0: 0+. Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум! Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
0: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1157-46-79-24-55. Город Москва. Реклама.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
2: ООО «Карибара». 18+.
7: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Мульт-концерт.
4: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: будет 5.
1: Идеальная хозяйка. Красива, молчалива, работяща. Хороша как для повседневного использования, так и для любого торжества. Управляется бесконечным набором голосовых команд, которые заказчик выбирает на свой вкус. Выполнение мгновенно. Плату за услуги не берет. Готова работать круглосуточно. Легко переносится в свернутом состоянии.

0: Кто будет петь?
1: Поет скатерть-самобранка.

0: Лайки за лайками! Лучшие из лучших!
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

я такой человек, зря болтать не люблю, если нужно чего, не горюй.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

терпи, терпи, когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету.

0: Mult-Konzert!
1: Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
7: А мне Веснушка.
6: А мне Кипитоша.
7: Нет, Веснушка.
6: Кипитоша.
7: Веснушка.
6: Кипитоша.
7: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
6: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
7: А может и Кипитоша.
1: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
8: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
10: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
10: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
10: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
11: ООО «Кабибара». 18+.
12: Театральный этикет. Правило номер один. Театр начинается не с вешалки, а с выбора спектакля. Возрастная рекомендация, жанр и продолжительность – ваши главные помощники и залог успеха.
13: В афише театра Терезы Дуровой так много спектаклей и на все восторженные отзывы. Не знаю, какой выбрать, чтобы всей семье интересно было.
14: Советую на «Принца и нищего» сходить. Точно понравится.
15: 26 и 27 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Наше расследование началось с того, что в сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек» исчез аленький цветочек.
2: Явно был похищен. Просто был выкопан с корнем, словно маленьким экскаватором. Похитители, а мы знаем, что их было несколько, убегая, легко прошли сквозь чащу. Мы нашли один аленький лепесток и уже сильно размытые водой отпечатки. 4 неширокие вмятины и 3 широкие. Причем одна из 3 широких была еле-еле вдавлена в мокрый берег. Никто ничего не слышал и не видел.
1: А вот в сказке Ганса Христиана Андерсена «Цветы маленькой Иды» Лилия сначала слышала страшный грохот, а потом видела 2 огромных желтых цветка, похожих на 2 луны. Посередине каждой была черная дыра.
2: В этой сказке тоже были похищены цветы. Розы, гвоздики, маки, петушиный гребешок.

0: белые пионы, и тоже обнаружены странные вмятины.
1: А потом пропал красный тюльпан, из которого появилась дюймовочка.
0: Жаба, что похитила дюймовочку, слышала, как кто-то из похитителей то ли прорычал, то ли пролаял какие-то слова.
1: Что-то похожее на «Луна». Это он?
0: У пруда, где живут жабы, на траве, я обнаружил такие же вмятины, как и в случаях остальных похищений.
1: Везде мы находили лепестки.
0: И на планете маленького принца тоже.
1: Пропала любимая роза принца. От нее осталась только яма.
0: Друг принца Барашек слышал, что похититель сказал что-то похожее на «Где она, Луна?».
1: Анализируя улики, мы пришли к выводу, что похитителей было несколько. Возможно, кто-то пытался нас обмануть, оставляя такие следы.
0: Скорее всего, везде не обошлось без колдовства. Все эти цветки, странные голоса и непонятные слова, похожие на Луну.
1: Правда, три следа стали нам понятны. Это следы лап. В четвертый несли похищенные цветы. После долгих размышлений мы стали подозревать в совершении преступлений Урфина Джуса и его медвежью шкуру по имени Топотун.
0: Своими когтями он мог запросто выкапывать цветы.
1: Мы подозревали мачеху и дочку. Из сказки «12 месяцев» в финале сказки они заколдованы и превращены в собак.
0: Опять же, и лапы разных размеров, и когти имеются.
1: И старушку-колдунью из сказки «Снежная королева».
0: Все они похищали цветы, желая найти один – волшебный цветик-семицветик.
1: Ведь его лепестки исполняют любое желание.
0: Урфин наделал бы новых дуболомов.
1: Мачеха и дочка приняли бы человеческий облик.
0: А старушка – большая любительница редких цветов. Вот и решила заполучить себе уникальный экземпляр. Или навсегда оставила бы у себя бедняжку Герду.
1: Старушке явно кто-то помогал.
0: Возможно, они все вообще сговорились.
1: На нашу удачу никто из них не знает, в какой сказке растет цветик-семицветик. И поэтому они перемещались в те сказки, где есть герои-цветы, и похищали их.
0: Искали один-единственный.
1: Макс переместился в сказку «Снежная королева», чтобы встретиться со старушкой.
0: И, видимо, оказался заколдован.
1: Он забыл все, что с ним было.
0: И нас тоже.
1: Мы отправились выручать Макса.
0: Неужели эта старушка-колдунья заколдовала Макса?
1: Не сомневаюсь в этом. Она же пыталась лишить памяти девочку Герду, когда расчесывала ей волосы волшебным гребешком. Мы пришли.
0: Все как в сказке. Большой вишневый сад, домик под соломенной крышей,
1: красные и синие стекла в окошках, два деревянных солдата у дверей.
0: Отворите, пожалуйста.
2: Иду, иду. Только присела отдохнуть.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день, милые.
0: Мы сказочные детективы.
2: Это я вижу. А зачем вы пришли?
0: Чтобы сказать вам, что вы нехорошо поступили. Это ведь вы нашего мальчика памяти лишили.
2: Что такое? Знать не знаю никаких мальчиков. В моей сказке девочка.
1: Герда ушла от вас, и вы решили заняться мальчиком. Такой рыженький, кудрявый, с веснушками.
2: О, так это ваш мальчик. Все вышло случайно. Мальчик плыл по реке в лодке. В лодке оказалась течь. Лодка стала уходить под воду. А я проходила мимо. Помогла выбраться. Бедный ребенок. Весь промок и продрог. Я и пригласила в дом обсохнуть.
0: Где наш мальчик?
2: Да здесь он. Детка, поди-ка сюда.
3: Что, бабушка?
2: Поздоровайся.
3: Здравствуйте.
0: Здорово, Максимка. Как-то ты странно, Макс, выглядишь. Волосы не кудрявые, а прямые. Меховую жилетку зачем-то надел.
3: Бабушка, кто это? Зачем они пришли?
0: Значит так, бабуль, как заколдовали, так и расколдовывайте.
2: Не могу.
0: Что так?
2: Так ведь, миленький гребешок, он только в одну сторону колдует.
0: Что ж теперь делать?
2: А вы оставьте вашего мальчика у меня, а сами ступайте себе.
0: Да как вы смеете, а? Я начальник.
1: Спокойно. Мальчика нашего мы вам не оставим, а расколдовать и сами.

0: Мы можем.
1: Это как же, Марья Петровна?
0: Помнишь сказку Добрыня? Чтобы к Герде не вернулась память, старушка спрятала под землю все розы, кроме одной.
1: Той, что была нарисована на ее большой соломенной шляпке.
0: Именно так.
1: Что же Макс должен увидеть, чтобы расколдоваться? Ну не розы же.
0: То, что напомнит ему о прошлом. Минуту.
1: Что это?
0: Школьная тетрадка Макса с контрольной по математике. Уважаемый мальчик,
2: слушаю вас.
0: Взгляните, пожалуйста, вот сюда.
2: Ой, ой, Мария Петровна, Добрыня.
0: Да, математика все-таки волшебная наука.
2: Откуда у вас моя контрольная?
0: Сейчас это не важно.
1: Ой, главное, что ты все вспомнил.
2: Что вспомнил?
1: После, Максимка. После расскажем.
2: А расследование? Нашли похитителя цветов?
3: Так вы цветочки ищете. Как же славно, что вы пришли.
0: Вам что-то известно о пропаже цветов в сказках?
3: В каких сказках? Это мои коралловые розы похищены.
1: Вот те раз. Опять 25. Как похищены? Это же вы...
0: Те самые розы, что вы прятали от Герды?
3: Те самые.
2: Когда их похитили? Как это произошло?
3: Сегодня ночью. Сплю я чутко, слышу шум во дворе. Вышла на крылечко, темно, ночь безлунная, звезды только блещут. Ничего не увидела, вернулась в дом. Утром вышла в сад, глянула. А мои розы пропали.
1: Место пропажи можете показать?
3: Могу, могу. Вот, вот, что осталось от моих розочек. Ой, только несколько лепестков.
2: Опять лепестки.
0: Значит, наши предположения верны. Идет охота за цветиком-семицветиком.
3: Вот тут мои розочки росли.
0: Яма такая же, как на месте пропажи аленького цветочка.
2: Трава вокруг примята. А вот и следы.
0: Такие же. 4 одинаковых нешироких и 3 широких. 2 глубоких, 1 неглубокий, еле заметный. Скажите, пожалуйста, может, вы слышали что-то?
3: Страшновато мне было. Могла услышать, чего не было.
1: Что-то слышали, значит?
3: Слышала. Когда в дом заходила уже. Вроде... Кто-то кому-то что-то о луне говорил.
0: Луна.
2: Опять.
1: Снова. Пока ясно только одно. До цветика-семицветика похититель еще не добрался.
0: Но может.
2: И куда мы теперь?
1: Устроим засаду. В сказке цветик-семицветик.
0: Нет, Добрыня. Старушка там сейчас явно не покажется. А мы с вами так и не поговорили с Урфином и заколдованными собаками, мачехой и ее дочкой.
2: Мы перемещаемся к живунам?
0: У них мы уже были, Макс. А с Урфином встретиться не успели, потому что отправились спасать тебя.
1: И куда же нам сейчас?
0: Думаю, что мы попадем в то место и время сказки, где есть Урфин.
2: Если его там не окажется, значит, он в сказке «Цветик-семицветик».
0: Именно.
1: Ух, красотища-то какая!
0: Да, изумрудный город очень красив. Если мы попали сюда, значит, Урфинджус сейчас самозванный король.
2: Поищем в тронном зале. Наверняка он там.
1: Ну а где же ему быть? Я помню дорогу.
0: Макс, мы с Добрыней поговорим с Урфином, а ты разыщи его мастерскую. Посмотри, что там.
2: Сделаю.
0: Только не попадись дуболомом. Встретимся возле тронного зала.
2: Хорошо, Мария Петровна.
1: Марья Петровна, идите за мной. Знаю, где это. Бывал у Страшилы в гостях.
4: Кого это принесло? О, начальник сказочной полиции. И Марья Петровна с ним.
0: Мы к вам по делу.
4: Да уж ясно, не в гости.
1: В сказках стали пропадать цветы. Кто-то ищет волшебное растение.
4: Волшебное растение? Слышал, топотун. Кто-то ищет цветочки.
5: Слышал? Клоун! Цветочки ищет!
6: Эотлинг! Меня зовут Эотлинг, дырявая ты шкура!
5: Вот скажи мне, Эотлинг, любишь ли ты цветочки, как люблю их я? Клоун! Ну, скажи, клоун,
7: колючий цветочек.

0: собаки, у меня в садочке. Подарю букетик моей милой дочке. Счастье в дом мой принеси, а милый семицветик. Вставлю этот я цветок в простенький букетик. Эх, раз, да-да-да, еще раз.
1: Хватит, Топотун. Тут дело-то серьезное.
2: Не обращайте на него внимания. Глупости несет, как всегда.
0: Вовсе не глупости, кусачая деревяшка.
3: А ну хватит, замолчали.
2: Слушаюсь, повелитель.
3: Несерьезное занятие цветочки разводить. Вот табуретку сделать или стол, или игрушку занятную, это я понимаю. Столяр я, а не садовник.
1: Перед сказочным законом все равны.
3: Сказочный закон. Я сам законы пишу вместе с моими дуболомами. Скоро их будет еще больше.
0: И чтобы вся волшебная страна стала нашей, нам не нужны разные... Ромашки спрятались, поникли лютики.
2: Выдрал с корнем и делов-то.
4: Что же, вы совсем не любите цветы?
3: А с чего мне их любить? Толку от них? Ну, разве что у меня вон в огороде салат, зелень всякая, овощи. Вот это дело. А цветочки ваши? Тьфу.
4: Неужели вам не понравились бы какие-нибудь красные розы?
3: Фу, гадость. Особенно эти вот их шипы.
0: У нас другие любимые колючие растения.
2: Замолкни ты, мохнатый коврик. А вам, господа хорошие, пора того проваливать. Его высочество, наш повелитель Урфин Первый, отдыхать изволят.
1: Уходим, Марья Петровна. Ух, и грубияны. Но мы еще вернемся. Чует мое сердце, а? Что скажете, Марья Петровна?
4: Увидим. Сейчас надо найти Макса.
5: Мария Петровна, Добрыня. Столярную мастерскую Урфина осмотрел.
4: Что-нибудь интересное заметил?
5: Для нас ничего. Дуболомы делают новых дуболомов. Их очень много. Только пока не у всех есть лица.
4: Так я и думала.
1: Ну вот, вы со мной согласны, что Урфин и Топотун есть похитители цветов.
4: Не уверена. Все же есть сомнения в их виновности.
1: Presumptio innocentiae.
5: Это на латыни. Презумпция невиновности.
4: Если есть сомнения, обвинять нельзя.
1: Вот чует мое сердце, а не это. Топотун же проговорился. Если бы не клоун, медвежья шкура еще бы что-то важное нам сказала. И Урфин так прямо и сказал. Скоро их будет еще больше. Дуболомов.
5: Может, они все же со старушкой сговорились? Старушка им волшебство, чтобы уйти незамеченными. А они ей цветок.
1: Без лепестков?
5: Лепестков на всех хватит. Поделят между собой.
4: Не исключено, что ты прав, Макс. Но без разговора с мачехой и дочкой из сказки «12 месяцев» окончательные выводы делать рано.
1: Ух и морозец!
4: Я захватила пуховики, коллеги. Надевайте.
1: Ну и метет.
5: Впереди вроде огонек.
1: Да, это дом, где пачерица живет.
5: Перед домом будка.
4: В будке живут превращенные в собак мачеха и дочка.
1: Тук-тук. Потише. Сказочная полиция.
6: К нам отродясь полиция не хаживала.
4: Мы к вам по поводу цветов.
6: К пачерице ступайте. Уж она да получше нашего в цветах разбирается.
7: Особенно в подснежниках.
5: Нам не подснежники нужны. Мы другие цветы ищем.
7: Да откуда у нас цветы? Снег-то какой! Разве что в лес идти к братьям месяцам.
6: Только нас в лес и косточкой не заманишь.
7: Не заманишь.
4: Скажите, как вам здесь живется?
6: Пачерица нас не забежает.
4: Цепи нет.
5: Значит, можете убежать.
7: А куда бежать-то? Где нас ждут? А пачерица и накормит, и подлечит.
6: Дочка давеча льдинкой лапу заднюю уколола. Уж больно острая была.

0: и перевязала.
1: Сильно вы поранились?
2: Посию пору лапу! Ставит больно!
3: А ведь собачки сами себе ранки зализывают.
0: Люди мои, люди! В собачьей шкуре до поры до времени!
3: Простите.
2: А вот пачерица нас никогда собаками не кличет. Даже возле печки спать дозволяет.
0: А мне вчера такой кусок мяса дала.
2: Ты его одна съела?
3: Да, если они и дальше будут так себя вести, то человеческий облик примут не скоро.
1: Вопрос в том, не хотят ли они стать людьми с помощью лепестков цветика-семицветика.
4: Ясно одно. Мы гоняемся за неизвестными похитителями цветов и никак не можем их поймать.
1: Поймать пока не смогли, но кое-какие следы мы сумели объяснить. И цветик-семицветик не похищен.
3: Правда, это не наша заслуга.
1: Согласна.
4: Вы хотите сказать, Марья Петровна, что мы близки к разгадке?
1: Полагаю, да. Клочки шерсти и то, как были похищены некоторые цветы, прямо указывают на Урфина Джуса и его медвежью шкуру.
3: Но Топотун и Урфин не смогли бы пробраться сквозь волшебные заросли в сказке «Аленький цветочек», не оставив на ветках ни клочка шерсти.
1: Урфин Джус мог бы привлечь дуболомов.
4: Или просто попытался бы прорубить проход. Выходит, старушка с ними заодно. Пришла, поколдовала, заросли расступились.
3: А что, если они все сговорились и...
1: И это многое объясняет. И следы, и улики. Только луна не дает мне покоя.
3: Никто из свидетелей толком не слышал, что говорили похитители. Но все упоминали луну.
4: И жаба из сказки «Дюймовочка», и лилия из сказки «Цветы маленькой Иды», и барашек из «Маленького принца».
3: Старушка из «Снежной королевы» тоже слышала ночью разговор про луну. Может, это их кодовое слово? Луна. Значит, все, уходим.
4: Не сходится. Барашек услышал слово «луна» до похищения розы, а жаба – после.
3: И все-таки речь о луне шла неспроста. Лилия из сказки «Цветы маленькой Иды» тоже слышала, как злоумышленники говорили о луне.
1: Лилия единственная, кто видел цветы, похожие на две огромные желтые луны с черной дырой посередине.
4: Возможно, это было лицо похитителя. Но старушка колдовством изменила внешний вид похитителя, чтобы сбить нас с толку.
1: А как назывались цветы, которые видела Лилия?
3: Она не сказала.
1: А мы не спросили. Необходимо вернуться в сказку «Цветы маленькой Иды».
4: Перемещаемся.
1: А вот и лилия.
3: Лепестками нам машет.
5: Вот так встреча! А я думала, мы с вами больше не увидимся.
1: Уважаемая лилия, вы говорили, что из окна на вас смотрели два цветка. Два огромных, похожих на две огромные желтые луны, и у каждого черная дыра точно посередине.
5: Да, да, да, да, так и было. Ужасно. До сих пор лепестки от страха дрожат.
4: Может, вы узнали этот цветок? Вы знаете его имя?
5: Ну, разумеется, узнал. И знаю его имя. Абутилон.
1: Абутилон. Интересное название.
3: Чем оно интересно?
1: Многое объясняет. Хотя не все.
3: И где же нам искать похищенные цветы? Все эти розы, тюльпаны, гвоздики, петушиный гребешок, аленький цветочек и красные пионы.
1: Почему красные? Лилия говорила о белых пионах?
3: Белые, конечно. Просто в сказке говорится. Музыканты, крупные маки и пионы, дули в пустые стручки от горошка и совсем покраснели от натуги. А маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики.
1: То есть колокольчики и подснежники не похищены?
3: Выходит, нет.
1: Гениально, Макс, гениально.
4: Марья Петровна, вы хотите сказать, что мы вот-вот поймем, кто похититель?
1: Да.
4: Ну и кто же этот похититель? Ну, вернее, похитители.
1: Сначала о том, кто не похищал цветы. Старушка-колдунья. Она бы выкапывала цветы с помощью волшебства. То есть аккуратно. Ведь она садовод. И не оставила бы в качестве следа клочок шерсти. Кстати, вспомните. Мы нигде не видели следов от ее клюки. И последнее. У нее украли любимые розы. Похищать у самой себя? Запутать нас можно было более простым способом.

0: способы.
1: Ну, значит, как я и говорил, Урфин и Топотун.
0: Без волшебства, как сказал Макс, им через дремучий лес было бы не пройти. И следы, что мы обнаружили на берегу ручья и в других местах, не их. Что Урфин, что Топотун ходят на двух ногах.
2: Значит, собаки. Мачеха и ее дочь.
0: Нет, к чему бы им говорить о луне? Но они подсказали, кто похититель.
1: Как это подсказали?
0: Дочь в образе собаки уколола лапку и хромала. А это значит?
2: Это значит, что в одной лапе похититель нес цветок. Два следа нормальные, а третий едва заметный, потому что он хромал на эту ногу. Не сильно наступал. След неглубокий.
0: Молодец, Макс.
1: Так кому же понадобились все эти цветы и лепестки?
0: Вот, в этом-то и была наша главная ошибка.
2: Ошибка?
0: Лепестки никто не отрывал. Просто когда несли цветы, они отлетали сами по себе.
1: То есть, выходит, цветик-семицветик никто похищать не собирался.
0: Какие цветы были похищены, коллеги?
2: Аленький цветочек, тюльпан дюймовочки, розы старушки и маленького принца.
1: Цветы из сказки «Цветы маленькой Иды». Маки, гвоздики, петушиный гребешок, белые пионы.
0: А подснежники и голубые колокольчики не взяли. Почему? Что общего у похищенных цветов?
2: Цвет.
0: Именно, все они красные. Даже белый пион становился красным, когда дул стручок.
2: А как со всеми этими красными цветами связана луна?
0: Хороший вопрос. А что, если это не небесное тело, а...
1: Имя?
0: Да, что если имя только похоже по звучанию на слово луна?
2: А почему имя?
0: Вспомните, старушка говорила, что розы были похищены в безлунную ночь. Луны не было, но она слышала, что кто-то кому-то говорил, что... Кто-то со словом «луна».
2: И чье это имя?
0: Я не сразу вспомнила, чье имя похоже на слово «луна». Подсказала Лилия. Она назвала имя цветка, который она видела.
1: Абутилон.
0: Да. Знаете ли вы, как еще называется один из похищенных цветков петушиный гребень?
2: Если не ошибаюсь, его название переводится с греческого как «пылающий», «горящий».
0: Верно, Макс. Только удивительно ловкое, гибкое существо могло пройти сквозь дремучий лес. Только тот, кто хромал, мог оставить следы, которые мы нашли. Только обладающий огромными когтями мог словно экскаватор вырыть цветок. Только тот, чье имя Лунгри, похоже на слово «луна». Тот, в честь кого назвали цветок Абутилон. И тот, кого не боялась роза маленького принца. Когда ее похищали, она сумела зацепить шкуру похитителя, вырвав кусочек шерсти из черной полоски.
1: На шкуре похитителя черные полоски?
0: Да.
2: А роза маленького принца? Я помню, она говорила... Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей.
0: Цветок Абутилон называют еще тигровый глаз. Тигренок, которого мама звала Лунгри, был хромым с раннего детства. Так написано в книге «Джунглей» Рюдьярда Киплинга.
1: Гениально, Марь Петровна. Тигр Шерхан искал по сказкам красный цветок, а помогал ему шакал Табаки. Вот вам и четыре небольших следа.
2: Ведь Шерхан красного цветка как огня боится. Вот и хотел найти и уничтожить. Я читал и наш мультфильм «Маугли» смотрел. Музыка там фантастически красивая. Написала ее София Губайдулина.
1: Ну и дело. Но дальше я уж сам с Шерханом разберусь. Сказки будут спасены.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Как устроено детское радио?
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам включается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
4: Hello, bonjour,
5: хорошо,
6: салам,
7: ола,
8: guten tag,
9: шалом,
10: привет.
11: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен.
12: А уж передать привет лучше ее не сможет никто.
13: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
14: Днем по будням на детском радио.
3: 0+. Реклама.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
18: Ну есть, конечно.
17: А кровать из массива с газлифтами?
18: Со скидкой 90%.
19: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124 770 47 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.

0: Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Собака может рисовать не хуже человека.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: В Москве полдень.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие, большие, пухленькие, худые слушатели Детского радио. Начинается музыкальный привет, и с вами я, диджей Алло Алена. Всем желаю прекрасного осеннего денька и предлагаю принять участие в нашей программе. Можно передать привет, поздравления, а еще попросить любимую песню. Звоните 8495-134-5664. А также можете прислать нам полное любви сообщение 8-916-968-0968. Ну и сразу с порога мы отправимся гулять. Вы сегодня еще не гуляли? Пойдемте с нами. Куда? В парк Горького.

0: Музыкальный привет.
1: Ой, ребята, если бы вы знали, как я в детстве любила парк Горького. Аттракционы. Знаете, еще, когда я была маленькой Алю-Алюна, туда приезжал лунопарк заграничный. И там можно было выиграть себе жвачку. Еще там были суперские такие лодочки. Ой, карусели. Прямо сейчас захотелось погулять, но некогда. Надо встречать Амину. Привет, Амина.
2: Здравствуйте.
1: Ты откуда дозвонилась?
2: Я из Пятигорска.
1: Очень приятно тебя слышать. Замечательный город. Правда, я в нем еще не была, но говорят, что у вас там классно. Ты подтверждаешь?
2: Да.
1: Все, надо ехать. Ну а пока давай передавай свои пятигорские приветы, пока мы оттуда туда еще не доехали.
2: Я хочу передать привет Саше. Она живет в деревне. И я хочу передать привет папе, он живет в Москве.
1: Угу. Эк, разбросала твоих родственников. А ты живешь, значит, в Пятигорске, и сейчас оттуда звонишь. Понятно.
2: Да.
1: Так, все ли приветы ты отправила?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Музыкальный привет.
1: Ой, замечательное письмецо. Самое главное, автор какой? Полинка Милашка из Санкт-Петербурга передает привет родителям, сестре Жене и подруге Соне. Саша из Химок сообщает: сегодня мы участвуем в награждении на фестивале дворового футбола. Поздравьте, пожалуйста, мою команду. Я бы с радостью, Саш, но только ты же мне не написал, как называется ваша команда. А так, и что за двор, понимаешь? В Химках, мне кажется, дворов, ой-ой-ой, как много. Город-то большой. В любом случае, вашу команду поздравляю. Может быть, ты как-нибудь при случае пришлешь мне название. Добрый солнечный день, любимое детское радио. Это мама Света из Екатеринбурга. Вас сегодня солнышко, поздравляю. Хочу передать привет вам, Алена, звукорежиссеру Александру, мужу Владимиру, детям Сергею, Евгению и Лизе. У Сергея сегодня день рождения. Хочу поздравить его и пожелать здоровья, удачи, счастья и любви. И сказать, что я его люблю и горжусь им. Вот, самые главные для сына слова от мамы. Да какие! Но я вас тоже, Света, от всей души поздравляю с рождением вашего первенства. Это первенца, я так понимаю. Это, наверное, было очень волнительное мероприятие. Пусть все у него будет хорошо. Здравствуйте, диджей Алло Алена, пишет Диана из Казани. Я сегодня, между прочим, мультик смотрела, а была на свежем воздухе. Дело в том, что в Казани сегодня хорошая погода. Передаю привет маме Айселу, сестренке Кате и всем моим друзьям. Ну а мы с вами, ребят, слушаем вкусную песню про мороженое и звоним 8495-134-5664.

0: Музыкальный привет.
1: Ай, у меня в морозилочке всегда есть в запасе парочка стаканчиков или парочка эскимо. Обязательно, а как же, на сладенькое-то. Ну, зимой меньше, конечно, хочется мороженого, но пока еще осень, пока еще не холодно. Почему бы и да. София нам дозвонилась, привет.
2: Привет.
1: Ты откуда звонишь?
2: Из Воронежа.
1: Угу. Скажи, а у тебя в морозилке есть запас мороженого или нет?
2: Но есть одно, только это не мое мороженое.
1: А чье, простите? Морозилка общая, а мороженое не твое, а чье?
2: Ну, мамино.
1: Вот так даже? А почему оно мамино, и ты не имеешь права его съесть? Ты свое уже съела давным-давно, да?
2: Я могу, но не хочу мороженое.
1: Понятно, понятно. То есть ты к мороженому равнодушна?
2: Но я ем его только летом.
1: Ясно, все, закончилась пора мороженого в жизни Софии. Ладно, закончим разговор про мороженое, начнем разговор про привет. И кому их хочешь передать?
2: Я хочу передать привет маме, папе, своей сестре, своей подруге Юле, вот, и своей учительнице из 4 класса, которая у меня была начальную школу.
1: Угу. А ты сейчас вот в 4-м, да?
2: Нет, я сейчас в 5-м.
1: А, все, уже в 5-м. Красивый у вас был выпускной, ты скажи.
2: Да, только нас заставляли учить слова, чтобы мы выступали перед родителями.
1: Ну а как же вы будете выступать, если вы не выучите слова? Их надо выучить сначала, правильно же?
2: Да, мне досталась самая тяжелая роль, которую я выучила свои слова за час.
1: И что это была за тяжелая роль?
2: Я была стюардессой, там было две стюардессы, вот, там еще были роли. Мы с подругой моей из школы были стюардессами, я играла большую роль.
1: Ой, как интересно, ничего себе. Самолет, который летит в 5-й класс у вас был?
2: Да, самолет, который летел в 5-й класс.
1: О, видишь, как я угадала. Немножечко во мне есть что-то режиссерского.
2: У нас было это космическое такое путешествие. У нас там были там инопланетяне, и мы танцевали под разную музыку.
1: Потрясающе. Кто автор сценария вашего мероприятия?
2: Я не знаю.
1: Угу. Остался неизвестным. Слушай, а знаешь, у нас, кстати, классная песня есть про вас. Мы пятиклашки. Слышал такую?
2: Нет.

0: Нет. Нет, вот у нас была песня «Круто, ты попал в пятый класс». А вот песню «Пятиклашки» я не слушала.
1: Ну вот как-нибудь послушай, у нас есть посвященная вам песня. Мы «Пятиклашки», такая прямо в тему. Ладно, какую песню будем слушать?
0: «Горячий шоколад».

0: Музыкальный привет.
1: Так, ну что ж, мороженое было, горячий шоколад был. Что же еще сегодня из сладенького у нас будет? А может быть, у нас будет кусочек котлетки? Впрочем, Даша нам дозвонилась из Магнитогорска, она сейчас нам все расскажет. Даша, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Ты куда-то едешь сейчас?
2: Еду со школы домой.
1: А, молодец, отучилась, все, фу, можно выдохнуть, да? Как прошел твой школьный день? Есть какие-нибудь успехи?
2: Да.
1: Что? Как там?
2: По математике, по русскому пятерки.
1: Да что ты говоришь? Поздравляю. А ты в каком классе?
2: Я в четвертом.
1: О, в четвертом и две пятерки за день. Ну, слушай, молодец, ты прям отличница. Ладно, ну тогда давай, передавай свои пятершечные приветы.
2: Я передаю привет своим родителям, своей сестре Насте, своей подруге Алисе, своей подруге Вике, еще подруге Маше и сестре Лизе и Кате.
1: Угу. Но судя по количеству подруг, мы будем слушать какую-то песенку для девочек, да?
2: Да.
1: Да. Ну, давай тогда скажи всем, что это будет за композиция.
2: Девчачий час.

0: Музыкальный привет.
1: Привет. Еще один приветик от Златы из Москвы. Всем-всем-всем, как она сама пишет. Ну и, собственно говоря, на этом приветы наши закончились. Но совсем скоро нас с вами ждет ярмарка талантов. Вперед туда!
2: Позабудем все, что было.

жить на белом свете веселей. Я не трус, скажу вам честно, просто я считаю так.

0: Музыкальный привет.
1: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
2: И что же, Добрыня?
1: Придумать, что подарить.
3: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
1: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
2: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
3: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
1: Запомнили?
2: Заходите на наш сайт dtfm.ru
3: и ищите Хрум особенный день.
4: Хрум-хрум.
5: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
4: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипитошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
6: Да-да-да!
7: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
6: Теперь нас не только слышно, но и видно!
8: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипитошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
7: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
6: А как я правым глазом подмигиваю?
8: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипитошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+.
9: Реклама на детском радио.

0: консультация специалиста.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1017-746-79-24-55. Город Москва.
2: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ярмарка талантов.
1: Вот и песня «Шабу-дабу-да». Надеюсь, будет у нас и песня, и стихотворение, потому что началась ярмарка талантов. Всем здравствуйте. Если вы только что к нам присоединились, напоминаю, это детское радио. С вами я, диджей Алло Алена, и наш импровизированный концерт, в котором можете принять участие именно вы. Спеть песню, прочитать стихотворение или сыграть на музыкальном инструменте. Звоните прямо сейчас. 8-495-134-5664. А также вы можете прислать свои подарки. Поделки и рисунки в нашу галерею, да. 8-916-968-0968. Друзья, заканчивается сентябрь, впереди октябрь. Ну, конечно, это вам известно уже и без меня, но то, что в октябре вас ждет супер зрелище, вот об этом может кто-то и не знать. Дело в том, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Рассказываю вкратце. В сказочном мире появилось загадочное существо. В сказках, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка. Пум! Исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали Чудо-Юдо. В общем, сказочный мир в опасности, и это факт. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо» этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем всем приходить пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Кстати, о любимых ведущих. Прямо сейчас наша любимая программа. Ну, точнее, песня о нашей любимой программе. А какой? Слушайте сами.

0: Ярмарка талантов.
1: А кто это у нас там скрывается? Никто не скрывается. Дело в том, что все уже готовы выступать. Полина сегодня первая. Здравствуй, Полина.
2: Здравствуйте.
1: Ты откуда дозвонилась?
2: Из Ярославля.
1: Очень приятно тебя слышать в нашем эфире. Что ты будешь сегодня исполнять, Полинка?
2: Во, полюби.

0: ലൂലി സവമായു, ലൂലി ലൂലി സവമായു.
1: А как ты думаешь, зачем нужно ломать березу? А, Полин?
2: Ну, наверное, чтобы...
1: Чтобы сделать березовые веники для бани, да?
2: Да.
1: Вот. Ты в баню любишь ходить или не очень?
2: Ну, иногда люблю, а иногда не очень.
1: Зимой, когда промерзнешь, да, на улице. Раз такой в баньку. Хорошо. Ух. Еще тебя так березовым веником хлясь, хлясь. Скоро зима. Но березу надо заготавливать, конечно, летом. Да, поэтому мы немножко уже опоздали. Сейчас березка уже скидывает свои листики потихоньку. Ну, а тебе большое спасибо за звонок. Это была Полинка.
3: Ярмарка талантов.
1: Хотя я вот больше предпочитаю дубовые веники, потому что от березовых листья летят в разные стороны, потом баню эту убирать. А вот дубовые, все-таки они такие покрепче. А еще есть, знаете, какой веник из можжевельника. Вот это да! Ладно, Алиса дозвонилась из Воронежа. Алиса, привет.
4: Здравствуйте.
1: Алиса, что ты нам принесла сегодня интересненького?
4: Я хочу спеть песню про оленя.
1: Угу. Неужели про лесного?
4: Да.
1: Давай.

0: Вернись лесной олень по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, умчи меня туда, лесной олень.
1: Как красиво спела, я аж заслушалась. Ты в хоре, что ли, поешь, Алис, да?
0: Ну, я раньше ходила, а сейчас я не успеваю.
1: Понятно. Много заданий, да, на дом?
0: Да.
1: Угу. Слушай, ну ты очень красиво поешь. Чистенько так, ласково, нежно. Спасибо тебе большое. Песня-то какая замечательная. Про лесного оленя. Спасибо тебе за звонок, друзья. Если вы тоже хотите так же ласково, нежно спеть что-нибудь в прямом эфире, а может быть, с душою прочитать какое-нибудь прекрасное стихотворение, а может быть, сыграть как настоящий виртуоз на музыкальном инструменте, звоните прямо сейчас 8495-134-5664. А также попозже я посмотрю, что же прислали нам сюда, в галерею талантливых работ слушателей детского радио.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, милашка Кира из Красноярска дозвонилась. Кира, привет.
2: Здравствуйте.
1: Кирочка, рассказывай, что ты будешь исполнять в ярмарке талантов.
2: Песню «Девчачий чат».
1: Замечательный выбор. Давай.
2: Это наш девчачий чат, только для девчат. Красота со всех сторон, под мальчишкам запрещен. Это наш девчачий чат, только для девчат. Чат прикольных фишек, не для мальчишек. Кто такие девочки, кто такие мальчики. Девчонки, это стразы и модные показы. Сумки, косички, кафешки, сестрички. Мальчишки, это кеды, футбол, велосипеды. Глупые приколы из начальной школы. Мальчик, остановись, тут девчонки собрались. Это наш девчачий чат, только для девчат. Чат прикольных фишек, не для мальчишек.
1: Такая вот история, да. А вы что, прям мальчишек не берете в свою компанию, Кир?
2: Нет.
1: Нет? У вас разные интересы с ними, да?
2: Да, ну, у меня одна с мальчиком ходит, а футбол любит.
1: Понятно, футбол. Ну, некоторые девчонки, кстати, тоже любят играть в футбол. Я таких знаю. Даже некоторые в хоккей играют. Но, видимо, это не ваша история. Спасибо большое. Это у нас была Кира.
0: Ярмарка талантов.
1: А вот, кстати, в девчачий чат прорвался Алексей. Леша, привет.
3: Здравствуйте.
1: Леша, откуда звонишь?
3: Из Перми.
1: Очень приятно тебя слышать. Что будешь делать? Так, фортепиано, наверное, да?
3: Да.
1: А, я слышал, как ты крышку-то открываешь. Так, ну что сыграешь, Лёш?
3: Танец.
1: Танец даже? Ну что ж.
3: Ага, Пирожкова.
1: Угу. Ну давай, мы тебя слушаем, Лёш.
3: Угу.
1: Угу.
3: Чего?
1: Ой, мы будем надеяться на это. Давай.
3: Угу.

0: Мне до конца?
1: Давай до конца.
0: Потом вам может надоесть на целые две страницы.
1: Вот как ты сам чувствуешь сердцем, так и играй. Вот до какого момента тебе вот кажется достаточным, до такого играй. Давай.

0: 100.
1: Браво! Браво, Леша! На этой прекрасной ноте мы заканчиваем ярмарку талантов. Здесь еще от Саши, который выложил имя своего друга Юры из Каштанов, осталось. Ну что ж, спасибо всем большое, кто участвовал в нашей программе. Пока!

0: Ярмарка талантов. Почитай-ка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Кто не знает сказку о русалочке? Такую грустную и такую прекрасную. Да и во многих других сказках загадочный образ подводной девы нередко появляется. А уж в романтической поэзии тем более. А какими представляли русалок наши предки на Руси? Однажды этим вопросом задалась писательница Анастасия Строкина. Она изучила самые разные упоминания о русалках в древних преданиях и легендах, собрала их воедино и на их основе написала 7 рассказов. Получилась книжка «Русалки России. От Карелии до Амура». В ней рассказывается о судьбе разных водяных дев. Велама из Карелии, Бродницы из Удмуртии, сибирских Болотницы и Лабасты, татарских сестер Акбике и Каракуш, Вайнаки с побережья Амура и Аймесии из глубин Каспийского моря. Оказалось, что в разных краях русалки очень сильно отличались друг от друга. Считалось, например, что северные русалки особенно опасны и страшны. У них спутанные волосы и длинные когти. Они так и норовят заманить путника к себе на дно. А русалки на юге приветливы и очень красивы. Чем-то напоминают лесных нимф. Люди в теплых краях верили, что на поле, по которому весной пройдет русалка, пшеница будет расти быстрее. Зимой их не встретишь, а вот летом они сидят на ветвях деревьев или водят хороводы в высокой траве, или расчесывают длинные волосы в лунном свете, или плетут венки из осоки и полевых цветов. Самый русальский месяц — это июнь. Именно в этом месяце русалки чаще всего водят ночные хороводы. И тот, кто окажется рядом с танцующими русалками, станет без устали повторять все их движения. После таких танцев человек может лишиться рассудка, или ослепнуть, или даже погибнуть. Но от русалочьих чар есть противоядие. В кармане обязательно должен быть пучок полыни. У каждой большой реки или озера есть своя легенда про подводную деву. Существует она и у реки Кама. Звали ее Юсь-Марпа. Была она единственной дочерью старого могучего водяного царя. Однажды отец позвал ее и повелел наказать 3 своих злейших врагов. Один как-то разжег огромный костер на берегу реки, огонь был до небес. Второй выловил старейшего осетра, которому исполнилось 99 лет. А третий проклял реку, и от его страшных слов вода в реке стала холоднее, а лед с тех пор держался дольше обычного. В награду отец обещал сделать Юсь-Марпу владычицей Камы и подарить сундук с сокровищами. А если она не выполнит приказа, то станет белой лебедью. Девушке совсем не хотелось становиться птицей, и она согласилась. Однако все оказалось совсем не так, как говорил водяной царь. Чем обернулась эта история, вы узнаете, если прочитаете книгу Анастасии Строкиной «Русалки России. От Карелии до Амура. До самого конца». Ее выпустило издательство «Ламинария» для детей младшего и среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь водных глубин и старинных преданий, книжный червячок. В следующий раз я обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.

0: 3.
1: Почитайка с книжным червячком. Радио.
2: На свете много есть того, про что не знают ничего.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
2: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
3: Ква-ква! Очередное путешествие
0: в эту субботу
3: на детском радио.
2: Ква-ква!
4: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
5: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
4: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
5: 0+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе!
5: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Лучший подарок для лося – это соль.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Я то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: случилось? Почему ты так кричишь? А где, ты позволю знать, раздобыла иголку?
1: В шкатулке у нашей помещицы тети Зои.
0: Но зачем тебе понадобилась иголка, Сима? Мыши одежды не носят.
1: Я хотела шить тебе пояс, как у храброго парнишки из сказки «Братьев Гримм».
0: Ты хочешь сказать, что ты тоже одним махом убила семерых мух? И что же это за книги, Сима?
1: Ну что за книги? Обычные книги, бумажные, в переплете. Комиксы называются.
0: Ах, комиксы. Сима, Сима. Так бы уж и говорила. А то книги, книги. Я думал, ты и правда самая ученая мышь нашего города. А ты просто маленькая хвостунишка, как и твой любимый партняшка.
1: Во-первых, я не хвостунишка. Я в этих комиксах прочла весь текст и разглядела все картинки. А во-вторых, партняшка, хотя и хвостунишка, но умный и изобретательный. Он победил великанов, поймал свирепого кабана и единорога и женился на царской дочке. Вот и я такая, Пи. Только я одного не понимаю. Если одежду шьют, то почему того, кто ее шьет, называют портной, а не какой-нибудь шеец?
0: Во-первых, есть слово швец, которым называют как раз тех, кто шьет одежду.
1: Швец шьет, а портной портит?
0: Бывает, что и портит. Но вообще-то изначально того, кто шьет одежду, называли портной швец. Слово «портной» образовано от древнерусского слова «прт», что значит «одежда». От него же произошли портки и портянки. Но произносить два слова долго. Вот и стали обходиться только одним – «портной».
1: Здорово! Тогда чур я ученая мышь или просто ученая пи?

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему

0: «Шагай по правилам»
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 25 сентября с 7.05 до 7.35.
2: 6+.
3: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум». Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
4: Хрум. Очередное расследование.
1: Слушай в эту субботу в 12.30.
4: В эфире детского радио.
5: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
6: Мама!
7: Папа!
8: Бабушка!
6: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Реклама.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
12: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
11: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы.

0: пшеницы, твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
1: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
2: Я Пушистик, и я потерялся.
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
4: Пушистик!
3: Приключения мамонтенка.
4: Мама!
3: В поисках мамы.
2: Я плыву к тебе.
3: В кино с 1 октября.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
3: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
4: Карибия.рф.
5: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
10: Все ленивцы – левши.
11: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
11: По выходным на детском радио.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 20-я. Громкий веер.
4: Ух, голова моя, голова! Ой, этот безумный треск! Видимо, в моем биопозитронном мозге что-то повредилось от этих бесконечных путешествий во времени. Да, да, так и есть. Ой, трещит, и треск этот не проходит. Но трещит, не голова. И странный какой-то треск. Вроде даже какая-то мелодия получается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, это явно трещала не моя голова, а трещала в моей голове. Я это слышу. Я толкнул дверцу холодильника моей сломанной машины времени и вывалился наружу, больно стукнувшись коленом о дощатый пол. Ух! Потирая ушибленное колено, я огляделся. Я и мой холодильничек оказались в каком-то темном углу. Справа и слева бревенчатые стены, прямо передо мной большая белая ровная стена. Я потрогал ее. Теплая, даже горячая. За этой горячей стеной кто-то довольно приятным голосом пел, вернее, трещал.
5: Ой, то да, что Иванушка молодец, а Мариушка краса идет.

0: голос и треск прекратились. Увидев проход вдоль горячей стены, я, крадучись, направился в ту сторону, откуда до меня доносилась эта трескучая песня. Пахло чем-то вкусным, какой-то выпечкой. Яркий свет на мгновение ослепил меня, и я опять услышал голос.
1: Трах-тарарых! Кто таков?
0: Я... Мои глаза привыкли к свету. Я стоял посередине богато украшенной комнаты рядом со столом, на котором были расставлены подсвечники с десятками горящих свечей. Дивно пах каравай. Многочисленные миски с соленьями, вареньями и многочисленными другими какими-то неведомыми мне кушаньями так аппетитно пахли, что я аж зажмурился.
1: Трах-трарых! Так с чьей стороны будешь, мил человек? Со стороны жениха или невесты?
0: Вновь затрещал голос. И я увидел перед собой

0: нечто похожее на веер. Он висел на гвоздике на стене и был сделан из тонких дощечек, скрепленных с одного конца между собой. Я четвероюродный сын племянника, брата сестры, мамы жениха.
1: Откуда вы на нашу свадьбу такой странный родственничек пожаловал? Прых-прых.
0: Так мы московские будем. Чай слыхали?
1: Что-то, может, и слыхала. Да не припомню.
0: Ну как же, а я иду, шагаю по Москве. Дорогая моя столица. Или это... Песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Ча-ча-ча.
1: Не, нам этих вот шагаю, плывет, ча-ча-ча, это ваше ненадобность. У нас тут свои песни в репертуаре имеются.
0: Не-не-не-не, мы в певцы-то не стремимся. Так, в сторонке постоим вдвоем.
1: Вдвоем?
0: Ну да. Скоро еще этот, деверь, сват, тещин друг Золовки, Шурин, прибудет. Мы приглашенные, не сомневайтесь.
1: Ну, коли приглашенные, то милости просим. Стойте и ждите, я... репетирую встречу молодых.
0: Увидев этот деревянный веер, что висел на стене, я сразу понял, что это такое. Сосиска должна была уже ждать меня в холодильнике. Я знал, что сообщить Вертелкину. Я открыл дверцу. Сосиски на полочке не было.
2: Я не знал, что мне делать. Прошло уже не менее 3 часов, а вестей от Крутилкина не было. Я смотрел на свой холодильничек, мою исправную машину времени, и думал, думал, думал. Ничто не отвлекало от мыслей. Окружавшую меня тишину нарушало лишь какое-то слабое монотонное гудение. Да, именно так вот, вот так вот. Да еще и размеренное тиканье лабораторных атомных часов. Они безжалостно отсчитывали секунды, минуты, часы.
3: Крутилкин! Крутилкин! Ты где, Крутилкин?
2: Звал я негромко коллегу, но ответа не было. «Это невыносимо!» – закричал я. «Терпение мое было на исходе!» Но, что я мог сделать? Куда? В какое прошлое направить мою машину времени, чтобы отыскать моего верного товарища Крутилкина? Эх, неужели он потеряется в веках, потеряется во времени? Во времени... Время! Путешествие во времени! Я гений, Крутилкин! Я гений! Я знаю, что мне делать! Я знаю! Тарам-пам-пам! Тарам-пам-пам!
0: Я волновался, но не от того, что говорил с древним изобретением, а от того, что я не обнаружил в холодильнике сосиски! Ой, как же мне сообщить Вертелкину, где я нахожусь? Что делать? Неужели я застряну в Древней Руси навсегда? Да-да, я знаю о вас. Все-все. Вы уникальный музыкальный инструмент. Относитесь к группе идиофонов.
1: Сами вы этот идио.
0: Идиофон. Идиофоны — это инструменты, звучащие за счет вибрации собственного корпуса, когда все дрожит и трясется и трещит.
1: Да, как у меня. Я трещотка, на ремешке вешу, 18 дощечками своими трещу. На свадьбе да на именины все едино. Нужно веселье, зови трещотку скорее.
0: Вы один из древнейших русских народных инструментов. Обычно трещотки делали из примерно 15-20 небольших дубовых, ореховых или кленовых дощечек, нанизанных с одного конца на веревку. Ну, точно, на веер похоже. Между дощечками располагаются прокладки, иногда вместе с бубенчиками. Раньше трещотка была не просто инструментом, а важным.

Праздничным участникам свадеб, ну и других праздников. А еще считалось, что звук трещотки способен отгонять злых духов. Трещотки находили в раскопках аж с 12 века. О как! Ни у кого в мире такого инструмента не было. Кто изобрел, неизвестно. Известно только, что в Древней Руси.

0: Распрощавшись с трещоткой, я отправился за печку к своей сломанной машине времени. Я смотрел и не верил своим глазам. Передо мной стоял, вернее, стояли.
1: Да, стояли. Я и твой целый, несломанный холодильничек машина времени.
0: Вертелкин, но как? Как ты его починил?
1: Да очень просто, Крутилкин. Я отправился на своей машине времени в тот момент, когда ты только собрался отправиться к этим, как, господи, к динозаврам.
0: И я?
1: И ты не отправился, и машина не сломалась.
0: А кто же подкладывал сосиску?
1: А ты догадайся.
0: Ты гений, Вертелкин! Гений!
2: Кто бы сомневался.
0: Ну что, теперь домой, в наше время.
2: Конечно.
1: Или, может, сперва заглянем к динозаврам? Сосисочка-то уже в холодильничке.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
1: Нет, опять Холл Попов. Холл, Холл Попов, Попов, Холл Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш. Попов, олимпийский чемпион.
0: Оле, оле, оле. Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Привет, вы кто?
4: Мы мини-лента.

0: ИСН 178-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
6: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
5: Реклама.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
5: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
9: Любимые герои, песни, блогеры, все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что
11: роботы бывают жидкими?
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
10: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: небу мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов. В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске: толстые сурки, зажировка у медведей, новый спектакль «Хрум». В американском штате Колорадо выбрали самого толстого сурка. Победителем стал самец по кличке Рассвет. За август он набрал больше 2 килограммов и теперь весит целых 6, как

большой арбуз. В конкурсе принимали участие 7 сурков. Все они старательно набирали вес перед зимней спячкой. Ведь во время сна эти зверьки теряют почти половину своего веса. Им нужен большой запас жира, чтобы пережить холода и проснуться весной бодрыми и здоровыми. Конкурс придумали ученые. Они хотели привлечь внимание к своим исследованиям и показать их важность для науки. Заодно рассказать людям о жизни необычных грызунов. Начали готовиться к зимней спячке и медведи из зоопарка Екатеринбурга. Здесь живут редкие животные. Алма – это тяньшанский медведь. Он занесен в Красную книгу Казахстана. А Кира, Айсор и Гай – гималайские медведи. Они в Красной книге России. У косолапых начался период зажировки. Они усиленно едят, чтобы накопить силы на зиму. В меню медведей теперь мясо, рыба, овощи, фрукты и каши. Порции постепенно растут. А чтобы мишкам было интереснее, еду прячут по всему вольеру в специальных кормушках-головоломках. Зажировка продлится до конца осени, а потом медведи залягут спать до весны. Мы на детском радио готовимся к важной осенней премьере. Выходит новый музыкальный спектакль-детектив «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». На этот раз детективам Максу, Марии Петровне и начальнику сказочной полиции Добрыне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Аленушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Показы спектакля начнутся 3 октября в концертном зале гостиницы «Космос» в Москве. Все подробности на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Мальчишки и девчонки, всем привет-привет! Мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети.
2: Ребята, всем здравствуйте! Но я, кстати, сразу Ириска, прям вот с места в карьер буквально-таки. На улицу на что?
1: Осень, сентябрь.
2: Да, пасмурно, да, вот сегодня вот даже мы все в окошко смотрели, да, и темно. А я сегодня утром, знаешь, что сделал?
1: Так, светильник, включил солнце?
2: Светильник забрал новый, у меня теперь новый светильник, представляешь? Mm-hmm. Напольная бра.
1: Сейчас это, кстати, очень модно, особенно если это в каком-то винтажном стиле сделано, в старинном. Винтажный, ага, старинный, да, стиль, да. Это сейчас очень модно.
2: Так вот, у меня другое совсем, да. У меня современные светодиодные, такая черная палка.
1: Минимализм.
2: Абсолютный, но мне так нравится. У меня же новое кресло. У тебя вот рыжий балкончик,
1: да.
2: А у меня желтое кресло. И вот на этом желтом кресле я теперь читаю.
1: Я рада, что ты вдохновляешься моими идеями. Абсолютно, и мной,
2: да,
1: тоже.
2: Да, естественно. В общем, раздадим света, так сказать.
1: Хорошо. Ребята, дневное шоу «Развивайка» начинается. Как всегда, мы в хорошем настроении, готовы с вами делиться полезной информацией, играть в игры, вручать призы. Но для начала нужно догадаться, о чем сегодня пойдет речь, и поможет наша загадка.
2: Бывают солнечные, бывают песочные, бывают наручные. И всегда точные.
1: Что же это такое? Ребята, кто догадался, скорее звоните в прямой эфир. 8495-134-56-64.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, нужно догадаться, о чем пойдет сегодня речь. Поможет наша загадка.
3: Поможет нам Степа.
2: Степа, привет.
3: Привет, Степ.
4: Привет.
2: Степ, послушай еще раз загадку от Кирилла.
3: Бывают солнечные, бывают песочные, бывают наручные и всегда точные. Что это, Степ?
4: Часы.
3: Красавчик.
2: Часы, верно. У тебя есть часы дома или на руке?
4: Ну, дома, да.
2: А какие дома у вас часы?
4: Электронные.
2: Угу. Так, электронные. Хорошо. А просыпаешься ты как вот по будильнику? У тебя на телефоне он или вот как раз на этих электронных? Или, может быть, есть отдельный будильник какой-нибудь формы интересной?
4: Колонки умной.
2: Умная колонка тебя будет. Ну, действительно, все очень хорошо. Это у нас были будильнички такие стояли на тумбочке.
3: Да, эти будильники...
2: Сейчас в основном умные колонки, ребята.
3: Будили несколько этажей, не только тебя, но и соседи сверху и снизу.
2: Ну что, хорошо, Степ, спасибо, помог ты нам расшифровать загадку. Действительно, отгадка у нас часы, потому что сегодня необычный праздник. Называется он День песочных часов.
3: Да, его отмечают во многих странах именно 23 сентября. И я риска не могу, если я сейчас не скажу, меня разорвет. Можно? Пожалуйста, пожалуйста.
2: Давай. Давай.
3: Висели над камином старинные часы. Вот, все. А, друзья, спрашиваем вас. Как известно, в сутках 24 часа. И если бы вам подарили 25-й дополнительный час, вот на что бы вы его потратили? Вот расскажите нам.
2: Это будет очень интересно узнать. Да, у ребят, я думаю, что взрослые, кто слушает сейчас дневное шоу «Развивайка», наверняка уже мысленно тоже задумались на этот счет, а что бы, куда бы они дели, потратили этот 25-й дополнительный час.
3: И вы, взрослые, кстати, тоже нам напишите.
2: Будет
3: почему
2: тоже
3: нет-то?
2: Интересно узнать, потому что всегда времени не хватает. Особенно сейчас, в современном мире, когда очень много задач, очень много дел у ребят и школа, и секции, и кружки. А у взрослых еще свои взрослые задачи. Ну, в общем, давайте сегодня поговорим о времени.

ребята, пишите, если бы вам подарили 25-й дополнительный час, на что бы вы его потратили? +7 916 968 0968.

0: Раскрывайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребята, сегодня день песочных часов. Отмечать будем в дневном шоу «Развивайка». Почему же выбрали именно эту дату, 23 сентября? Ну, чаще всего эту дату связывают с днем осеннего равноденствия, да, который тоже обычно выпадает на сегодняшний день. Это когда день, световой день
3: равен
2: ночи. Угу. Вот как раз сегодня такой день.
3: Кошмар
2: какой. День осеннего равноденствия. Все сравнялось.
3: Ужас.
2: Теперь у нас будет становиться денечки световые все короче и короче. Ну и поэтому выбрали вот такую дату. День песочных часов, именно 23 сентября. Праздник, потому что ассоциируется с переменами, подведением итогов. Обычно знаем, да, поговорку? Цыплят по осени считают.
3: Да.
2: Подведение итогов. Угу. Переходим к новому этапу. Готовимся уже к зиме, мои дорогие. Да, скоро зима. Ну, астрономическая, во всяком случае, да. Световой-то день у нас уменьшается. Но это не повод грустить, потому что сегодня мы с вами отправимся в путешествие во времени и заглянем в прошлое. Когда же появились вообще первые часы?
3: Ну, вообще, самыми первыми часами были, конечно же, солнечные. И люди первые, ну, не первые, древние, заметили, что деревья и дома отбрасывают тени. И эти тени двигаются в течение дня вслед за солнцем. И, кстати, это очень интересно на самом деле. У всех у нас сейчас в телефонах есть функция гиперлапс, называется, да, когда мы с вами камеру включаем, и она долгое время записывает видео. А потом оно очень-очень-очень быстро идет. И вот если, допустим, поставить на тень, какую-нибудь тень заметить от дерева, да, на даче где-нибудь у себя, поставить телефон на этот гиперлапс, то потом у вас за одну минуту прокрутится, ну, грубо говоря, 10 часов. Вот так вот очень быстро. И вы увидите, как двигается та же самая тень. Ну, или листва опадает. Как дерево было такое все пушистое, стало лысое. Так вот, около 5000 лет назад в Древнем Египте придумали втыкать в землю колышек, который назывался гномон. Да. И чертить вокруг него круг с делениями. Солнце двигалось по небу, тень перемещалась от одной черточки к другой, показывая, который нынче час.
2: Да, действительно, даже появилась потом наука о создании таких часов солнечных. Гномоника называется.
3: Правильно, гномон.
2: Да. Поэтому, ребята, спрашиваем вас сегодня, если бы вам подарили 25-й дополнительный час, на что бы вы его потратили? Скорее звоните в прямой эфир.
3: 8-495-134-5664.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Гордей позвонил к нам на детское радио. Привет, Гордей.
3: Привет, Гордей.
4: Да, привет.
2: Рассказывай, если бы тебе подарили 25-й дополнительный час в сутках, на что бы ты его потратил?
4: Я бы лишний час поспал или же сделал что-то интересное, порисовал или полепил что-нибудь.
3: Ага, то есть какой-то ручной такой труд у тебя был бы?
4: Да.
3: Угу. А ты говоришь, что поспал бы. А ты мало спишь?
4: Ну, нет.
3: Нормально спишь, да? Высыпаешься?
4: Да.
2: А зачем тогда еще спать?
4: Ну, иногда хочется еще поспать.
3: Поваляться?
4: Угу. Да.
3: Полениться? Ничего не делать? Да, понимаю.
2: Так, хорошо. Полепил. А лепишь ты из чего? Из какого материала? Из пластилина? Из глины?
4: Из глины.
2: Как интересно, слушай, так, здорово. Что бы слепил, если бы тебе дали вот этот час, что можно слепить за час? Гордей.
4: Ну, сейчас какую-нибудь небольшую фигурку можно слепить.
2: Ну, какую-то, может быть, вазочку.
3: Тарелку. Кружку.
4: Кружку слепить за час нет. А вот тарелку, не знаю, может, и да.
2: Может, и да.
3: Да, Гордей, я вот в тебя верю. Уверен, что ты за час и тарелку слепишь, и кружку. Тут главное руку набить. А вот если бы у тебя в сутках был 25-й час, и был бы он не один раз, а регулярно, то у тебя бы...
2: Все равно бы времени не хватало.
3: Хотелось бы 26-й.
2: Мне так кажется, да. Но все равно давайте пофантазируем. Давайте, ребят, пофантазируем. Гордей, спасибо тебе большое за звонок. Кто не смог дозвониться, не расстраивайтесь. Пишите в сообщалочке +7 916 968-09-68. Совсем скоро вернемся в прямой эфир и почитаем, что вы нам прислали.

0: Привет! Мы группа «Пугалки»! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить в свой плейлист.
0: Поставить лайк или просто сказать умной колонке.
2: Включи песню группы «Пугалки», мы похожи!

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: консультация специалиста.
1: Реклама. Второй наполнитель Кэтстеп ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
3: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена. Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
5: А знаете ли вы, что...
6: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
5: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: «Чайка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Ребята, мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Но у нас есть потрясающие новости для вас.
2: О, какие?
0: Да, этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо».
2: Да, друзья, в сказочном мире появилось какое-то загадочное существо. И в сказках, где бы оно ни побывало, все идет не так. В «Аленьком цветочке» младшую дочь похитили. В восточных сказках испортили магические предметы. Белоснежка пропала. Смотри-ка, то младшую дочь похитит, то Белоснежку.
0: Ой, чудо-юдо, да, где теперь Белоснежку-то искать? Ну и самое интересное, что все следы ведут как раз к этому загадочному чудовищу, чудо-юдо. И получается, что сказочный мир-то в опасности.
2: О, еще в какой?
0: Интересно, смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле? Мне кажется, самым-самым запутанным в их истории.
2: Обязательно, конечно, смогут. Но мы точно это узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Уже этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. И рекомендуем вам приходить, ребята, пораньше, за час до начала спектакля, до того времени, которое указано у вас в билете. Вас ждет веселая игровая программа с сюрпризами.
0: Ну и возможность, конечно, у вас будет сделать фото с любимыми ведущими, потому что эту программу будем вести мы, ведущие дневного шоу «Развивайка». Ириска, Кирилл Рассказкин, супер.

0: Гарик и Катя Знайкина. Ну, а вся подробная информация есть на сайте детского радио dtfm.ru. Заходите туда вместе с родителями. Категория 6+.
1: Да, ну и, конечно же, ребята, вас и ваших родителей, между прочим, обратите внимание, мы приглашаем в сообщалочки детского радио +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. И вы, ребята, мальчишки и девчонки, и вы, дорогие родители, напишите, вот если бы у вас появился тот самый 25-й час в сутках, на что бы вы его потратили?
0: Так, вот пишет Аделина, 11 лет. Если бы было в сутках 25 часов, то перед сном она бы играла со своей собачкой. Не хватает вот ей на это время, чтобы поиграть с собачкой.
1: Да, кстати, здорово. А Ника из Воронежа пишет, если бы у нее был дополнительный час, она бы его потратила на чтение книг. И, кстати, я вот тут вот очень с Никусей согласен.
0: И я тоже согласна.
1: Да, вот причем хочется, если вот этот час прям, знаешь, все, убираешь телефон, уходишь вот в этот свой часовой мирочек и читаешь книжку.
0: Я вот так делаю, но просто мне не всегда, не каждый вечер этого времени хватает.
1: Очень понимаю.
0: Поэтому хочется, конечно, на чтение книг побольше времени. София, 9 лет, из Ростова-на-Дону, потратила 25-й час бы на творчество, например, бы порисовала или, может быть, что-то сплела из резиночек. Ну, еще, может быть, прогулка перед сном.
1: Ой, тоже хорошо, кстати. Анечка из Читы, ну, у нее все классично, классически. Этот час бы поспала. Не днем, ночью.
0: Угу. Хорошо. Да. Хорошо. Чуть побольше поспать. Ребят, продолжайте присылать свои сообщения. Родители тоже могут присоединяться. Куда бы вы потратили 25-й час в сутках, если бы такая возможность появилась? Пофантазируем. +7 916 968 0968.

0: «Байка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня мы говорим о часах, потому что сегодня день песочных часов. Ну и первые самые часы были солнечные, как мы уже сказали с Кириллом, но был один

0: один недостаток у них, причем очень сильный. Они не работали ночью. Ночью-то солнца нет. И в пасмурную погоду, потому что солнца тоже нет. Ну и тогда человек что? Подумал, покумекал, посидел, проявил супер изобразительность. И люди решили поймать время с помощью природных стихий. Например, воды, огня и песка.
1: Ну вот, давайте поговорим сначала про водяные часы. Самыми первыми они пришли как раз на помощь. Их изобрели больше 3,5 тысяч лет назад в древних странах Египте, Вавилоне и, где правильно, Китае. Как же они работали? Все очень просто. Представьте, большой глиняный или каменный горшок, да, в который наливали воду. На донышке делали маленькую дырочку, через которую вода капли за каплей убегала. Внутри горшка были нарисованы полосочки, какие-то деления. Вот вода опускалась, и люди видели, ага, уровень упал до третьей полоски, значит, прошло 3 часа. Это, знаете, как можно сделать? Взять мерный стакан, какой-нибудь пластиковый, грубо говоря, да? Вот там же есть эти рисочки на стенке. Сделать маленькую дырочку, отверстие внизу, в донышке.
0: Это должна быть очень маленькая.
1: Прямо очень маленькая,
0: да.
1: Конечно. И вот,
0: а то она быстро вытечет.
1: Конечно,
0: вода.
1: И по капелькам оно будет бежать. Кстати, очень прикольная история. Можно вообще попробовать синхронизировать с обычными часами.
0: Но это не просто, это нужно рассчитать.
1: Конечно, естественно.
0: Это не так-то просто, как кажется на первый взгляд. А вот первый в мире будильник водяной придумал как раз ученый Платон.
1: Водяной будильник?
0: Водяной будильник, да. То есть были водяные часы, а как же просыпаться, как же людям, да, когда они спали, тем более Платон почему придумал этот водяной будильник? Чтобы его ученики не просыпали лекции, а приходили вовремя на учебу.
1: Правильно.
0: И когда вода в сосуде доходила до определенного уровня, она резко переливалась в другую трубку. Воздух выталкивался и громко свистел через флейту.
1: Ого.
0: Хочешь, не хочешь, тут уж проснешься и пойдешь на лекцию. Поэтому выражение «ваше время истекло», вот, кстати,
1: да.
0: Вот еще, да, такой интересный факт, «ваше время истекло» это как раз пошло оттуда. Водяные часы.
1: Ну да.
0: Истекло.
1: Ну,
0: то есть
1: да.
0: Утекло. Потому что в древних судах, например, когда судили, да, выступающим, разрешали говорить только до тех пор,
1: пока вода капает.
0: Пока капает вода.
1: Класс.
0: А как она заканчивалась? Ваше время истекло.
1: Слушай, красиво, как и название древнегреческое. Клепсидра. Вот именно так назывались эти часы, что в переводе означает «похитительница воды».
0: Ребята, скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64. Звоните и рассказывайте, куда бы вы потратили 25-й дополнительный час, да, если бы он появился в сутках.

0: таков вопрос.
1: Вопрос таков. Ребята, расскажите, куда бы вы потратили, на что 25-й час в сутках, если бы такая была возможность. Тимофей позвонил нам в эфир. Тимофей, привет.
2: Привет, Тимох.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывай, мы тебя слушаем.
3: Ну, можем было, например, когда пятница, посидеть подольше. Там поиграть в компьютер, позаниматься делами, почитать книгу.
2: Именно в пятницу.
3: Да, ну, в любой день недели я назвала пятницу, потому что это конец рабочих дней.
2: Так, согласен, есть такое. Или?
3: Или можно будет побольше поспать.
2: Угу. Не высыпаешься?
3: Ну, школа же.
2: Ну, понятно. Да до ночи сидишь, небось.
1: А сколько тебе лет, Тимофей?
3: Мне 10, в 4 класс пошел.
1: А ложишься во сколько?
3: Ну, часов в 9.
1: В 9 и встаешь?
3: В 7.
1: 7.
3: 10, либо в
2: 6. 10 часов.
3: 6,
2: 7. Нормально.
1: Ну, наверное, а спортом занимаешься, Тимофей?
3: Да, плаванием, но пока что прерывался.
1: Ну да, когда спортом занимаешься, всегда устаешь больше. Я, например, по себе знаю, что если тренировки интенсивные, то я засыпаю еще до того момента, как моя голова коснется подушки.
2: Да, а вода вообще в сон клонит постоянно.
1: После особенно плавания. Да. Есть такое, да. А в компьютерные игры, вот ты говоришь, играл бы, если бы 25-й час был бы. А вообще сколько раз в неделю играешь в компьютерные игры?
3: Ну, когда как?
1: Ну, раз в неделю, два раза в неделю.
3: О, могу и каждый день играть.
2: Угу. Ну, только давай без фанатизма, ладно, Тимофей?
3: Хорошо.
2: Молодец, договорились. Спасибо тебе огромное за звонок. Ну что ж, друзья, настало время немного поиграть, и мы приглашаем в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. А в качестве приза, друзья, вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства «Хрум», который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
1: Так, готовы побороться за приз в игре «Клуб юных детективов»? Тогда звоните 8495 134 56 64.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. «Яблоко Ревень», «Груша» и «Лимон». Вкусно, как в детстве.
2: Ну что ж, друзья, детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: Итак, к нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня и Мария Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик. Но, очевидно, это неуклюжий сержант Гусь из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад.
2: Он его обожает и постоянно с собой носит. В общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать. Но, к счастью, на связи с нами юный детектив Сергей. Сереж, привет!
4: Здравствуйте.
3: Привет, привет, Сереж. Поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
4: Да.
3: Отлично. Тогда слушаем, что же мы знаем об улике.
2: Чрезвычайно мелкий предмет круглой формы, размером с кукурузное зернышко. По виду является чем-то съедобным. По мнению сказочных экспертов, может достоверно определить чью-либо принадлежность к королевской семье. Используется для так называемого теста на принцессовость. А дальше все размыто. Что же это за мелкий предмет-то круглой формы?
4: Так. Горошина.
3: Горошина.
2: А кому же
3: принадлежит эта горошина?
4: Принцессе.
3: Принцессе? Ну что ж, молодец. Сереж, молодец. Ты настоящий юный детектив. Поздравляем тебя. От производителей лимонадов «План Б» ты получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов. «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
2: Все подробности на сайте детского радио детифм.ру, категория 6+. А еще сержант Гусь передает тебе, Сережа, привет. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы.
3: А еще он обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Еще раз, Сереж, поздравляем и желаем отличного просмотра.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагабук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-47-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Собака может рисовать не хуже человека.
8: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
8: По выходным на детском радио.

0: Московское время 15 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов.
3: В этом выпуске космические помидоры, огромная капуста, юные герои.
0: Космические помидоры растут быстрее земных. В этом убедились ребята из России и Беларуси. Они вместе с учеными приняли участие в

необычном проекте. Прорастили семена томатов, которые побывали в космосе. Высаживали их наряду с обычными, но космические помидоры проросли быстрее. А их ростки и корешки развивались активнее земных. Особенно отличились сорта «Грошек», «Донецкий» и «Бычье сердце». Оказалось, космическая невесомость, перепады температуры и радиация на удивление хорошо повлияли на рост семян. Теперь эти сорта рекомендуют для будущих космических огородов. Семена капусты для будущих космических огородов лучше взять у школьника из Нижегородской области Артема Ефремычева. Недавно он вырастил огромную капусту. Она весит больше 20 килограммов. В 10 раз больше обычного вилка капусты. А листья у нее такие огромные, что можно вытянуть в разные стороны обе руки и не дотянуться до краев. Свою капусту Артем привез на фестиваль «Битва гигантов» в Москву. Там ее взвесили, и оказалось, это новый рекорд России. Раньше капусту на этом конкурсе вообще не оценивали. А тут в первый раз и сразу такой успех. Из Нижегородской области переносимся в Тверскую. Здесь наградили 3 школьников, которые летом спасли друга. Это ученики средних классов Артем Грушин, Георгий Семенов и Артем Сорокин. Они увидели, что их друг начал тонуть. Георгий не растерялся и сразу бросился в воду. Он вытащил мальчика на берег, а Артем тут же начал делать ему искусственное дыхание. Он действовал спокойно и уверенно, как настоящий спасатель. Благодаря этому товарищ остался жив. Губернатор Тверской области лично поблагодарил ребят за смелый поступок. Благодарственные письма получили и родители школьников за то, что воспитали таких отзывчивых и неравнодушных детей. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Мальчишки и девчонки, всех-всех хотим пригласить на нашу чудесную экскурсию на детское радио. Мы находимся уже совсем по другому адресу. У нас новый офис, новая студия. Видна из окна музея детского радио Останкинская телебашня. У нас просто потрясающие виды. Очень классная, яркая, новая, современная студия, куда мы вас приглашаем. Вы придете, познакомитесь с экспонатами музея детского радио. Также выйдите в прямой эфир, прокричите на всю страну «Привет!», пообщайтесь с нами, с ведущими дневного шоу «Развивайка», сделаем много ярких фотографий. В общем, мы вам гарантируем, что будет весело и познавательно, что очень важно.
2: Конечно, ну и даже, друзья мои, если у вас день рождения, вы также можете отметить его здесь у нас, в музее детского радио и в студии детского радио. Приходите вместе со своими друзьями. Во-первых, выйдете в прямой эфир, будет у вас ваша минута славы. Во-вторых, конечно же, будет для вас интересная развлекательная программа.
1: Мы так и развлекаемся с ребятами на днях рождениях. Это что-то невероятное. Столько игр, столько задора, бодрости. Это так все забавно, Кирилл.
2: Конечно же. Поэтому, друзья, заходите на сайт детfm.ru, там вы найдете всю необходимую информацию. Ну, а мы отправляемся в сообщалочки детского радио. Друзья, вас, мальчишки, девчонки, а также ваших родителей, мы спрашиваем, если бы был 25-й час в сутках, на что бы вы его потратили? И что, Ириска, отрадно, огромное количество родителей нам уже написало.
1: Да. Но куда бы родители потратили?
2: Продолжайте, сейчас узнаем. Ну, давайте по очереди. Итак, вот, значит, мама Василиса пишет, если ребенок будет спать, то свой 25 час потратил бы на сон. А если спать не будет, то еще на одну прогулочку.
1: Так, хорошо. Мама Натальи из Санкт-Петербурга слушает нашу программу, пока готовит для детей ужин.

0: Думалась о вашем вопросе о дополнительном времени и вспомнила сюжет одного прекрасного фильма с названием «Момо». Так звали девочку, но необычную, и она помогла людям сохранить их счастливую размеренную жизнь, так как в городе стали появляться похитители времени. Ой. Представляешь?
1: Ты знаешь, вот я сейчас послушал это сообщение, и я бы, знаешь, понял, что я хочу сделать сегодня вечером, на что хочу потратить время вечером. На мультфильм.
0: Какой?
1: Я не знаю, может быть, «Моану» посмотрю. Угу. Сегодня приду и включу мультфильм вечером. Вот. Так, мама Кати пишет: «Можно мне, пожалуйста, дополнительный час времени, чтобы я могла расслабиться одна?»
0: Без вот детей.
1: Без детей.
0: Исходила на массаж, например.
1: Например, или в ванной полежать, там, с книгой интересной.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Говорите, куда идете гулять?
4: Так, Юлечка из твоего любимого родного Домодедова пишет. Потратила бы 25-й час на написание стихов.
3: Ой, потрясающе, потрясающе.
4: Вот сидишь, смотришь на взлетающие, на садящиеся самолеты и стихотворение.
3: Здорово, спасибо вам большое, ребята, что пишете. Это интересно. Продолжайте присылать свои сообщения, на что бы вы потратили 25-й час в сутках, если бы такой появился. Плюс 7 916 968 0968.

0: «Байка»
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня день песочных часов. Мы уже вспомнили про солнечные часы. Мы поговорили про водяные часы.
3: Был дело.
2: Но еще в старину были такие огневые, свечные часы.
4: Это что такое?
2: Ну, вода, конечно, отличный помощник, да, но зимой-то на улице она замерзает, превращается в лед, да?
3: Есть такое, да, физика.
2: Вот, ну и потом с собой водяной горшочек ты не будешь постоянно носить?
3: На руке.
2: Конечно, поэтому около 1000 лет назад в Китае и Европе придумали использовать огонь. Так появились огневые или свечные часы. То есть люди брали длинную свечу из воска или сала. На самой свече на одинаковом расстоянии делали меточки, насечки. Свечу зажигали, она постепенно таяла, и по тающим делениям люди понимали, сколько времени прошло. Ну, например, от одной метки до другой свеча обгорала ровно за 1 час. И таким образом определяли

0: время. Но был еще и огненный будильник.
1: А вот это я знаю. Вот это я знаю.
0: Чтобы не проспать, люди втыкали в восковую свечу на уровне нужного часа маленькие железные гвоздики.
1: Да.
0: И в самом низу ставили металлическое подножие, ну, то есть тарелочку. Mm-hmm. Когда свеча догорала до гвоздика, воск таял, гвоздик с грохотом падал на металл. Бум-бум! И так работал будильник.
1: А вот ты представляешь, это вот, это, ну, грохотом, наверное, это сложно назвать, со звоном, да? Но ты представляешь, вот, значит, раньше люди услышали вот этот звон гвоздика, который упал на блюдечко, и раз, проснулись. А сейчас некоторые люди, у них будильник, простите, орет, как я не знаю
0: просыпаются
1: что.
0: Просыпаются соседи?
1: Просыпаются соседи, а этот спит, слюни пускает. Ну это вообще, это как?
0: Ты за мной подглядывал.
1: А, вот, пожалуйста, получите, распишитесь, да, конечно, что называется. Но, ты знаешь, Ириска, вот я вот так вот слушаю про всякие изобретения и понимаю, что все в мире придумали китайцы, а у нас все придумал Петр Первый. Вот так вот.
0: Много что придумал, да, Петр Первый.
1: А, песочные часы, кстати, тоже, между прочим, были, друзья мои, и про них-то мы сегодня и говорим. И было это 1300 лет назад. Один монах во Франции по имени Лютпрант придумал песочные часы, да, а по-настоящему популярными они стали в 14 веке, когда люди научились делать красивое прозрачное стекло. Ну и, конечно же, было видно, как песчинки эти сыпятся, было очень удобненько, ну и, соответственно, можно было сделать маленькое вот это отверстие, через которое песчинки-то и просыпались.
0: Да, это два стеклянных сосуда, соединенных тоненьким горлышком, внутри тонкий, идеально просеянный песок. Mm-hmm. Песок пересыпался сверху вниз за строго определенное время, например, за одну минуту, за пять минут или за час. Когда весь песок пересыпался, нужно было часы переворачивать.
1: Угу.
0: Но самое интересное, такими часами пользовались моряки, потому что вода для них, ну, водяные часы неудобные.
1: Конечно.
0: Качка идет, огонь может задуть ветер, а вот песочные часы морякам были очень кстати. Они ими и пользовались. И самое интересное, что песочек в этих песочных часах был необычный. Обычный,
1: ну, мелкий,
0: да,
1: очень.
0: Не с пляжа, а с пляжа он мог застрять.
1: Конечно,
0: в горлышке.
1: Там
0: мастера делали секретный песок. Они брали черный мраморный песок, кипятили его, сушили на солнце, просеивали много-много-много раз, чтобы все песчинки были совершенно одинакового размера.
1: Прикольно. И знаешь, у меня единственная есть ассоциация с песочными часами. И у всех родителей, я думаю, она появится сейчас тоже. Знаешь, какая?
0: Какая?
1: Ингаляция. Mm. Вот ты делаешь ингаляцию, а перед тобой стоят песочные часы.
0: Наверное.
1: Нет, у тебя нет?
0: Нет, у меня нет такой ассоциации.
1: Ох, Ириск, сейчас тебе расскажу, ладно.
0: Хорошо. Ребята, а у нас пришло время поиграть. Мы подготовили для вас одну очень интересную историю про часы. Ваша задача внимательно ее послушать и определить, было это на самом деле или мы с Кириллом все придумали.
1: Звоните 8495-134-5664.

0: человека.
1: Итак, это игра «Верю, не верю». И нам позвонила Настя. Настюш, привет.
2: Привет, Настюш.
3: Привет.
2: Итак, Настенька, сейчас мы с Ириской расскажем тебе историю одних часов. Твоя задача – внимательно слушать, а после ответить нам, веришь ты в эту историю или нет. Понятно?
3: Хорошо, молодец. Да, понятно.
1: Итак, слушай внимательно. Представь себе огромный дворец с золотом и зеркалами. Жила там российская императрица Екатерина Великая. Очень она любила красивые и необычные подарки. И вот как-то один князь решил заказать у английского мастера секретный подарок для Екатерины. Но сюрприз сильно повредили во время путешествия на корабле. Думали, что подарок испорчен навсегда. Тогда царица позвала на помощь самого лучшего русского мастера Ивана Кулибина. Иван посмотрел на тысячи мелких шестеренок, винтиков и сказал: «Я смогу это все оживить». И несколько месяцев он, как добрый волшебник, перебирал каждую деталь. И, наконец, произошло чудо.
2: А эту игрушку принесли во дворец. Это были часы в виде большого золотого кустарника, рощи, где сидели три птицы. Величественный павлин, яркий петух и маленькая сова в клетке. Мастер завел часы, и вдруг раздался нежный звон колокольчиков. Оказалось, что в этой сказочной роще были спрятаны самые настоящие часы.
1: Сова в клетке закружила головой, захлопала глазами. Огромный золотой павлин повернулся за ней, медленно раскрыл свой роскошный хвост, а потом захлопал крыльями золотой петух. Екатерина Великая была в полном восторге.
2: Ну что ж, Настен, веришь в эту историю или нет?
3: Да, верю.
2: И это абсолютно правильно! Молодец! Конечно, самое удивительное, что эти часы живы до сих пор. Они хранятся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Вот буквально в июле я их видел собственными глазами.
1: Ты ходил в Эрмитаж, да,
3: я
1: и видел
3: тоже
1: эти
3: это
1: часы.
2: Вот, смотри, вот. Как здорово, Настен.
1: Да, величественный павлин, петух и сова в клетке. Это вообще удивительное зрелище.
3: Да.
1: Ну что ж, мы тебя поздравляем, Настюш, молодец. Молодец, правильно сделала, что веришь в эту историю. Ну и также другие ребята, слушатели детского радио, теперь узнали историю этих потрясающих, удивительных, сказочных, волшебных часов. Мы тебя поздравляем, вручаем подарок от детского радио. Это наш фирменный ланчбокс.
3: Ура!
2: Ура! Спасибо тебе, Настенька, огромное.
3: Спасибо.
2: За звонок. Только трубочку не вешай, сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну а вы, друзья, продолжайте, мальчишки, девчонки, а также родители, присылать сообщения в сообщалочки. +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Рассказывайте нам, если бы у вас появился 25-й час в сутках, на что бы вы его потратили.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения!
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Поднимайтесь поскорей. Рассчитайтесь по порядку.
6: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
5: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
6: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
7: Кто придумать бы, по лобке, есть, да нет, ни рук, ни ног.

0: ведущая перед эфиром делает специальную зарядку.
1: И как в сундучке с секретом подарки появляются.
2: А мегафон сам кончается.
1: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
4: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, лампа,
5: ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
3: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать.

0: О самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Ирина Калина.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
6: Покупайте в Пятерочке.
0: Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: ОГПМ радио. ОГРН 112-77-46-79-25-55.
11: Курт Москва, 6+. Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
12: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы что?
14: На Марсе тоже есть медведи.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на Детском радио.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня у нас очень интересный вопрос на повестке дня. Куда бы вы потратили 25-й час, если бы у вас появился такой в сутках? Так, интересно, что пишут ребята. Родители, кстати, тоже присоединяйтесь. Напомню, номер плюс 7-916-968-0968.
3: Маруся пишет: а вот мне кажется, что самые первые часы – это кукушка. Когда люди ходили в лес и спрашивали у кукушки, сколько им осталось, сколько дней до зимы, ну и так далее. Эти часы даже знали, сколько детей будет, сколько друзей и так далее. Вот это такой вариант.
2: Не стала бы я доверять кукушке.
3: Кукушке?
2: Да.
3: Птиц, которых со своих детей куда-то девает постоянно.
2: Птица ненадежная.
3: Птица ненадежная,
2: согласен. Артем из Москвы. Потрачу этот час, чтобы поиграть на улице с друзьями и со своим котом. Ну, хорошо, да, прогулки – это замечательно. Арсений Андреев потратил 25-й час на то, чтобы провести время с семьей. Посмотреть, например, вместе какой-то фильм.
3: О, это очень здорово. А Саша из Тольятти потратил бы 25-й час на самореализацию, на спорт и на прогулку.
2: Так, Вика 9 лет погуляла бы перед сном.
3: Ой, это вообще здорово. Ну вот давайте прям-таки, да, часик, даже полчасика вечерочком перед сном пройтись.
2: Это отлично.
3: Милое дело. Вот я, например, последнее время от работы нашей, да, из офиса, хожу пешком до станции Диаметра одного из. И получается пешочком где-то 25 минуток. И потом еще до дома тоже там минуток 7. Вот тебе и полчасика перед сном.
2: Прогулка – это прекрасно. Я даже могу от нашей студии прямого эфира детского радио пешком дойти до дома.
3: А сколько тебе, кстати?
2: Час, наверное, если пешком.
3: Ой, ну нормально. Не так уж и много.
2: Да, да. Я люблю гулять в Останкинском парке, в Ботаническом саду, не спеша, прогуливаясь, дышу осенним воздухом. Поэтому прогулки – это всегда хорошо. Тем более, если лишний час появился бы, а?
3: Конечно.
2: Ну, замечательно.
3: Конечно.
2: Просто. Ребята, продолжайте присылать сообщения, что бы вы делали, куда бы вы потратили этот 25-й час в сутках, если бы такой появился. Плюс 7-916-968-0968.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня день песочных часов. Но на самом-то деле давайте вспомним с вами вообще, какие часы самые известные у нас есть в разных странах, да, в разных частях света. Ну, вот, например, если говорим про самые большие песочные часы, они есть в Японии. Построили такие часы высотой в 3 человеческих роста. Песок в них пересыпается ровно 1 год.
3: Ого.
2: Только представьте, их переворачивают всего 1 раз в новогоднюю ночь.
3: Прикольно.
2: Вот в Японии есть такие часы. Ну, наверное, если мы говорим про Москву, про столицу нашей страны, то самые известные, пожалуй, это часы на Спасской башне Кремля. На Красной площади установлены в Москве главные часы страны. И когда новогодняя ночь, тоже идут, бьют куранты и показывают по всем каналам как раз именно часы на Спасской башни. Кстати, первые механические часы на Спасской башне появились еще в 17 веке. Их создал английский мастер, но тогда вращались не стрелки, а сам циферблат вращался. Угу. Позже механизм уже осовременили, модернизировали и в конце 19 века установили новые часы с барабаном музыкальных карт. После революции куранты, это после 1917 года, исполняли одну песню, называлась она «Интернационал», а с 96 года стали звучать другие мелодии, патриотическая песня. Ну и потом, естественно, стал играть гимн Российской Федерации. И сейчас в полдень можно услышать гимн Российской Федерации на часах на Спасской башне. Возраст этих часов более 300 лет.
3: Ого.
2: Да, считается, что эти часы единственные в мире полностью механические. То есть, что такое полностью механические? Чтобы механизм двигался, нужны усилия 3 гигантских гирь. Самая тяжелая гиря, из которых весит 224 килограмма.
3: Ух ты, здорово, здорово. Ну, кстати, в Москве есть еще и цветочные часы. На Поклонной горе они находятся. Механизм там скрыт под землей. На поверхности видна только ось со стрелками. Были созданы они в 2001 году. И для их создания...

0: создании понадобилось почти 8000 цветов. А вот, кстати, между прочим, принцип работы основан на биологических ритмах растений. Многие цветы открываются, закрываются строго определенное время. Но я думаю, что ты, Риска, помнишь мой любимый город. Помнишь мой любимый город?
1: Кисловодск.
0: Умница. И вот в Кисловодске есть знаменитый цветочный календарь, который находится в Нижнем парке недалеко от Нарзанной галереи. Создан он был в 1924 году, а часы туда добавили в 1948 году. И вот это одна из визитных карточек Кисловодска, и все около этих цветочных часов, около этого цветочного календаря фотографируются.
1: Интересно, интересно. Ребят, пришло время поиграть. Игра у нас называется «Из песни слов не выкинешь». Напоминаем, телефон прямого эфира 8495-134-56-64. Скорее звонить.

0: из песни слов не выкинешь.
1: Итак, нам позвонила Сонечка. Сонечка, привет.
2: Привет.
3: Привет, привет, Сонь.
1: Соня, сейчас Ириска назовет тебе несколько слов из одной популярной песни. Песня популярная, да. Артистка тоже популярная, звучит в эфире детского радио неоднократно. А твоя задача отгадать, что же это за песня. Либо напеть, либо, может быть, что-нибудь, ну, назвать, произнести название, либо, может быть, какие-то строчки повторить.
3: Да? Готова, Соня?
2: Хорошо.
3: Итак, да. В этой песне есть следующие слова. День рождения, жду чудес, уборки, стирки, готовки.
1: Есть предположение, что же
3: день
1: это может
3: рождения,
1: быть?
3: День рождения, жду чудес, уборки, стирки, готовки.
1: Так.
2: А можно поподробнее?
1: Давай еще.
3: Можно риск. Поподробнее, конечно же. В день рождения жду чудес. Прыгаю до небес.
1: Так.
3: Что дальше? Уборки, стирки, готовки. В день рождения жду чудес. Прыгаю до небес. Что дальше? Уборки, стирки, готовки.
2: Наверное, это песня Милана Ушейкина «Не спешу взрослеть».
3: Да?
1: Молодец.
3: Да? Абсолютно верно. Ну что ж, молодец, Сонь. Ой. Прекрасно. А ты сможешь, может быть, напеть кусочек, нет?
2: Нет, наверное.
3: Ну, а сейчас вот будем слушать, я думаю, ты запомнишь, ты что ты хочешь исполнить.
1: Нет, не хочу исполнить. Я думал, если сейчас Сонечка не догадается, у меня есть еще одна подсказка. Чтобы она зашла в телеграм-канал детского радио, и вот как раз последний пост именно про эту песню.
3: Интересно как.
1: Да.
3: Да, сейчас почитаем, что у нас там в телеграм-канале детского радио происходит. Хорошо, Сонь, спасибо тебе большое. Вручаем тебе подарок, термос. От детского радио.
1: Не вешай трубочку. Ура! Не вешай трубочку за эфиром. Сонечка, обязательно расскажем тебе, как забрать свой термос. Ну, а мы прямо сейчас послушаем песню Миланы Учайкиной «Не спешу взрослеть».
3: Да, ребята, ну а если вы хотите проголосовать за какую-то любимую песню, которую вы слышите на детском радио, заходите на страничку хит-парада детского радио на сайте детифм.ру и голосуйте. Ну, а диджей Микрофоша каждую субботу подводит итоги. И вот в эту субботу у нас будет что? За сентябрь?
1: Итоговый хит-парад, да, за сентябрь. Ну и, конечно же, друзья, слушайте еще свои любимые песни на всех цифровых площадках. Это тоже влияет на итоговые результаты хит-парада детского радио ТОП-20.
3: Ну а прямо сейчас Милана Учайкина «Не спешу взрослеть».

0: спортивная программа.
1: Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сегодня впервые в истории моей программы я буду вести ее не один, а вместе с одним из самых знаменитых спортивных комментаторов России Дмитрием Губерниевым. Дмитрий Губерниев. Он сам бывший спортсмен. Хоккей, футбол, легкая атлетика, борьба, лыжи. В итоге Дмитрий сел на банки. Нет, не с солеными огурцами или с вареньем. Он сел на банки и поплыл навстречу спортивным рекордам. Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски – авигон, по-немецки – рудерн, по-английски – роуинг.
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
2: Только в русском языке название вида спорта может звучать так красиво. Гребля академическая. Почему академическая? Потому что академичный и академический стиль. Почти 100% мышц человеческого тела участвуют в гребке. Но самое главное – это традиции великих университетов. Поэтому гребцов-академистов называют академиками. Это, ребята, фантастическая учеба. И те люди, которые здорово учатся, как правило, становятся классными гребцами-академистами или академиками.
0: Спортивная программа.
1: Гребцы-академисты соревнуются на длинных и совсем узеньких лодочках, которые называют академическими судами. Банками в академической гребле называют сиденья, на которых сидят гребцы. Название произошло от итальянского слова «банко», что означает «скамейка» или «лавочка». В отличие от обычных лавочек, у этих банок есть колесики, которые ездят по специальным рельсам. Перед гребком спортсмен сидит с полусогнутыми ногами,

0: ногами, упираясь в подножку. Потом гребец загребает веслом в воду и вжух! Выпрямляет ноги и отъезжает вместе с сиденьем. Получается, что гребет он руками, а работает всем телом. Академическая гребля – олимпийский вид спорта с 1896 года, то есть с первой современной Олимпиады, которая проходила в столице Греции в Афинах. Гонки хотели провести на море, но случилась буря, и старты пришлось отменить. Со временем соревнования перенесли на спокойную воду, на каналы, которые строили специально для соревнований гребцов. Соревнуются гребцы по одному, по два, по четыре и по восемь человек в лодке. Греблей занимаются и мужчины, и женщины. Академическая гребля бывает парная и распашная. В парной у каждого спортсмена два весла, а вот в распашной одно. У российских гребцов славная история побед. Начиная с 1952 года, когда наши академисты впервые приняли участие в Олимпиаде, они завоевывали множество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Гребцы разгоняют лодки до скорости 30 км в час. Это очень быстро. Лодки не плывут, а буквально летят по воде. Наблюдать за этим полетом и борьбой гребцов – колоссальное удовольствие. Что происходит со зрителями и комментаторами? Что, Кирюш, не знаешь? Ну, а вот послушай. 2004 год. Летняя Олимпиада. Греция. Афины. Финальная гонка. Слово Дмитрию Губерниеву.
1: Терпите, ребята! Да, давайте! Ну, еще вместе взяли! Гребем, мужики! Вперед! Вы посмотрите, что происходит. В этом финале наша парная четверка Федоровцев, Свирин, Спинев и Кравцов неожиданно вырываются на первое место. Просто феноменально. Так здорово готовые четверки сборных команд Польши и Чехии начинают отставать. Считанные метры до финиша, но не будем забывать, что победный дух тренера олимпийского чемпиона Юрия Малышева, который готовил и воспитывал этих ребят, поможет им победить. И что мы видим? Это победа! Наша четверка парная. Победитель Олимпийских игр. Невероятная сенсация, такая для нас приятная, в гребле академической.
0: О, я видел этот финал. Вспомнил, аж дух захватило. Дмитрий Губерниев про свою любимую академическую греблю может говорить часами. Но нам пора заканчивать этот выпуск. Хочу только напомнить, что все достижения, все победы в любом виде спорта начинаются с тренировок. С вами были спортивный комментатор детского радио Захар и...
1: Дмитрий Губерниев, гребец-академист или академик, специально для детского радио.
2: Спортивная программа.
3: Детское радио.
4: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
5: И что же, Добрыня?
4: Придумать, что подарить.
6: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
4: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
5: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
6: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
4: Запомнили?
5: Заходите на наш сайт dtfm.ru
6: и ищите Хрум «Особенный день».
7: Хрум-хрум.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.

0: на каникулы лечу.
1: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Привет, вы кто?
6: О, мы мини-лента.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону +495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама!
6: Папа!
5: Бабушка!
6: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: чтобы добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: Московское время 16 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Ярослав Попов. В этом выпуске толстые сурки, зажировка у медведей, новый спектакль «Хрум». В американском штате Колорадо выбрали самого толстого сурка. Победителем стал самец по кличке Рассвет. За август он набрал больше 2 килограммов и теперь весит целых 6, как большой арбуз. В конкурсе принимали участие 7 сурков. Все они старательно набирали вес перед зимней спячкой. Ведь во время сна эти зверьки теряют почти половину своего веса. Им нужен большой запас жира, чтобы пережить холода и проснуться весной бодрыми и здоровыми. Конкурс придумали ученые. Они хотели привлечь внимание к своим исследованиям и показать их важность для науки. Заодно рассказать людям о жизни необычных грызунов. Начали готовиться к зимней спячке и медведи из зоопарка Екатеринбурга.

Санкт-Петербурга. Здесь живут редкие животные. Алма – это тяньшанский медведь. Он занесен в Красную книгу Казахстана. А Кира, Айсор и Гай – гималайские медведи. Они в Красной книге России. У косолапых начался период зажировки. Они усиленно едят, чтобы накопить силы на зиму. В меню медведей теперь мясо, рыба, овощи, фрукты и каши. Порции постепенно растут. А чтобы мишкам было интереснее, еду прячут по всему вольеру в специальных кормушках-головоломках. Зажировка продлится до конца осени, а потом медведи залягут спать до весны. Мы на детском радио готовимся к важной осенней премьере. Выходит новый музыкальный спектакль-детектив «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». На этот раз детективам Максу, Марии Петровне и начальнику сказочной полиции Добрыне придется спасать сказки. Они начали меняться и рушиться. Исчезли Аленушка и спящая Белоснежка. А в восточных легендах испортились все волшебные предметы. Показы спектакля начнутся 3 октября в концертном зале гостиницы «Космос» в Москве. Все подробности на сайте dtfm.ru. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Развивайка» на детском
1: радио. Мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня у нас удивительный просто праздник, день песочных часов. И вопрос звучит очень интересно. Ребята, если бы в сутках появился 25-й дополнительный час, на что бы вы его потратили? И ты знаешь, Кирилл, я делаю вывод такой, что какой? Многие бы потратили его либо на сон,
2: да.
1: либо на прогулки, ну, либо на время для того, чтобы провести побольше его с семьей, например, за просмотром кино, либо погулять на свежем воздухе.
2: Ну, это и риска и не может не радовать.
1: Но мы не рассказали о себе. Куда бы ты потратил свой 25-й час?
2: Я бы либо действительно тоже погулял, подышал воздухом, либо почитал.
1: Ну, я бы, наверное, потратила его тоже на чтение книг.
2: Ну, потому что мы в последнее время, ну, я имею в виду мы, люди, человеки, очень часто просто-напросто пропадаем в телефонах, во всех гаджетах, во всех виртуальных этих сетях и так далее, и так далее. А иногда хочется немножечко, как это называется, заземлиться, да, и все-таки взять в руки книжку и с книжкой посидеть немножечко.
1: Да, ну, либо вот действительно провести время в кругу родных, близких,
2: да.
1: С семьей.
2: Например, живое общение.
1: Да, живое общение, пообщаться или посмотреть какую-то интересную передачу. Например, детский КВН.
2: Как вариант, да.
1: Не просто так я заговорила о детском КВН, ребята, потому что сегодня в студию к нам в прямой эфир на детское радио пришли гости, ребята, которые участвовали в 15-м международном фестивале детских команд КВН, КВН первые. Прошел этот фестиваль 15-й в Тульской области в сентябре, то есть в этом месяце. И, между прочим, в этом году фестиваль получил официальный статус международного. О-о-о. Собрались 183 команды, а это более 1500 юных юмористов из России и Абхазии. А детское радио стало информационным партнером этого фестиваля. Ну что, представляем наших гостей? Гостей,
2: конечно же. Итак, Тимофей Кузнецов у нас в гостях.
3: Всем привет.
2: Ну-ка, как правильно команда твоя называется?
1: Камышловский уезд.
2: Камышловский или Камышловский?
3: Камышловский уезд.
2: Хорошо. Камышловский уезд, Свердловская область.
1: Дальше. Дима Федорук, сборная президентского внимания, город Комсомольск-на-Амуре. Дим, привет.
4: Всем привет.
2: И Алиса Ким, жвачка по рублю, город Нижний Новгород.
5: Всем привет.
2: Ребят, привет. Спасибо огромное за то, что вы пришли к нам в гости. Ну, Ириска, давай для начала всем нашим слушателям, мало ли, может, кто-то не знает, расскажем, как же расшифровывается КВН. Это же аббревиатура.
1: Давай.
2: Клуб веселых и...
5: Находчивых.
2: Молодцы, все верно.
1: Мы сегодня вот как раз говорили о часах, о дополнительном 25-м, да, часе. Как вы думаете, вот если бы у вас была такая возможность,

0: деятельности. Ребят, куда бы вы его потратили этот час?
1: Я бы текст репетировала.
0: Так.
2: Если бы был 25-й час, я бы потратила его на домашнюю работу, потому что мне критически этого часа не хватает.
3: По учебе ты имеешь в виду?
2: Да, потому что, ну, сидишь уже в 3 часа ночи и не понимаешь, что сейчас сделать. Вроде спать хочется, а домашку тогда делать
0: а
2: надо.
0: А домашка-то не да, сделана, домашку сама себя никто не сделает. Зима у тебя.
1: Я бы сделала все в точности, как Алиса. Тоже бы учил текст.
3: А текст тяжело учить-то?
1: Если он большой, то есть, да. На одном человеке, если у тебя очень много текста, то его сложно учить. Если у тебя поменьше, у тебя...
3: Пара реплик каких-то.
1: Да, пара реплик. Их, конечно, можно выучить. Но бывают такие люди, которые хоть у них там и

0: Кис, она так и называлась. Вот. После этого я с ней выступила, и меня заметили и пригласили меня в уже команду КВН «Жвачка по рублю». Вот.
1: Ну, тебе самой-то понравилось?
0: Мне безумно понравилось.
1: А помнишь ощущения свои, когда вот ты выходишь, и взрослая команда, тебе надо что-то сделать? Может быть, волновалась? Или наоборот, это был, знаешь, такой приятный мандраж?
0: Ну, это как было мое первое выступление. Угу. Я выхожу, смотрю, а там...
1: Полный зал.
2: Много народа?
0: Я смотрю, иду, мне тогда лет так 5 было. Угу. Я иду, иду, а там людей так 300. Угу.
1: Ну, волнительно.
0: Серьезно, серьезно, да.
1: Конечно. Так, Дим.
3: Ну, изначально у меня вообще... В КВН играл брат, сначала в детский, потом... во взрослый. Потом у меня играла сестра. А потом мне как-то позвонила мама и спросила, хочешь ли ты играть в КВН? Я ответил, конечно, хочу. И вот сначала играл в детской команде у себя в городе, потом я играл за команду города, потом перешел в другую, и вот сейчас играю за сборную президентского внимания.
2: А сейчас волнуетесь уже, когда появился опыт? Есть все равно какое-то волнение, когда смотрите в зал, Тимофей?
4: Ну, сейчас волнение присутствует, когда ты стоишь за кулисами и понимаешь, сейчас тебе надо выходить. Там очень много народу, но когда ты уже стоишь на сцене, понятное дело, там сразу все волнение.
2: Все забываешь про волнение,
4: да, все
2: улетучиваешься уже.
4: Как-то легко становится даже на душе.
1: Вот, знаете, мы сейчас с вами говорим про КВН. А у меня тоже прошлое КВНовское в институте. Я был капитаном команды КВН, и мы выступали со старшей сборной в премьер-лиге. Но мы всегда командой заряжались перед выходом. Там мы брались за руки, мы что-то кричали. У нас была какая-то определенная кричалка. Мы смотрели, как другие команды, кто-то танцует. У вас есть какие-то вот такие
2: ритуалы?
1: Да,
4: конечно, есть. Ну, лично наш ритуал нашей команды...
1: Ваша команда, конечно.
4: Да, перешел к нам с самого вообще низа. То есть, когда мы с хореографом учили танцы, и мы перед выступлением собрались в круг, положили руки на руки, и вот так... Синхронно, мощно, прикольно, и там хлопали, заряжались перед выступлением.
1: Класс.
2: Да, такой, то есть объединяет всю команду, сплачивает для того, чтобы вот это вот единство духа было на сцене у вас.
1: Да. Дим?
3: Ну, у нас с командой перед выступлением, прям за кулисами, есть такой ритуал. Мы 3 раза приседаем и говорим в голове 7-4-1. Иногда это помогает, иногда не помогает. Вот, например... У меня за кулисами бывает такое, то есть я нервничаю, такой, надо текст повторить. И вообще про текст забываю в какой-то момент.
1: Конечно.
3: А потом выхожу и говорю все в точности, как говорил до этого.
1: На автомате уже.
2: Да. А я знаю, для чего приседать. Это делается для того, чтобы переключить свое волнение на какую-то другую деятельность. Потому что, когда начинаешь сильно волноваться, и ты уже сосредоточен на этом волнении, надо срочно что-то такое, и физические упражнения нам в помощь.
1: Ну поэтому иначе мозг блокируется.
2: Иначе просто заблокируется. Так, хорошо. Алиса, есть какой-то ритуал у вашей команды?
0: Да, у нас есть ритуал. Перед каждым выступлением нам привозят 2 литра колы, и мы все вместе пьем эту колу. Вот.
1: Вот они прелести детского КВН. Во взрослом чуть-чуть по-другому.
0: А еще у нас есть девочка Тася. Мы все ей дуем в кулак. Она собирает там нашу энергию, так скажем, и кладет себе в карман кошеньки. И потом после выступления она открывает этот карман и типа заряжаемся обратно.
1: Девочки, такие девочки, не могу.
2: Какой интересный ритуал. Да, слушай, это мне тоже на вооружение такое.
1: Хорошо, я тебе в кулачок дуну.
2: Хорошо, энергию копить, где знать теперь в кармане курточки. Так, вот вы сказали уже, Тимофей сказал про хореографию, да? Давайте с вами обсудим вообще, какими качествами должен обладать юный КВНщик? Что надо знать, что уметь?
3: Ну, наверное, не бояться выступать в большом зале. Не обязательно в зале, выступать при большом количестве людей. Потому что вот бывали случаи, я знаю... Люди, они когда выступали первый раз, некоторые в обморок падали, некоторым просто...
2: Терялись, да?
3: Да, терялись.
1: Волнительно,
3: забывали,
1: конечно,
3: там слова. Это... Вот это

0: одно из качеств.
1: То есть умение справляться с этим волнением,
0: да,
1: контролировать
0: да.
1: себя. Так, Алис, еще какими качествами?
2: Качествами. КВНщик должен уметь импровизировать в любой ситуации. Если тебе не вынесли реквизит какой-то...
1: Да ерунда, да, справимся.
2: Ну, да. Если у тебя упал какой-то реквизит, надо типа сделать то, что так и задумано.
3: Абсолютно
0: либо
3: верно.
0: Смешнить это как-то.
2: Да.
3: Ну да.
2: Примеру.
3: Так, еще, Тимофей.
4: Ну, самое главное качество, наверное, это быть общительным. То есть без общения команда не команда. Там. И еще хотелось бы добавить, что каждый КВНщик должен быть дружелюбным. То есть если ты... как-то плохо относишься к другим командам, ну, это не твое, значит.
1: Да. То есть общительный вот должен быть и дружелюбный, уважительное общение, да, к своим коллегам по сцене, да, к другим участникам.
2: Должен быть еще открытым к сцене, не зажатым. Ну, вот как Тимофей сказал, общительным.
1: Хорошо. Ребята, сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, потом продолжим с вами общаться.
5: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мульт-хит!

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Разбивайка!
0: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Продолжаем общаться. Сегодня в студии детского радио Тимофей Кузнецов, Дмитрий Федорук и Алиса Ким, участники детских команд КВН. Ребята уже приняли участие в 15-м международном фестивале, который прошел в Тульской области в этом месяце. КВН первые. И вот сейчас они как раз рассказывают, делятся опытом, насколько сложно быть КВНщиком. Кстати, про шутки давайте поговорим. Тексты. Кто вам придумывает шутки?
3: В самом начале, когда мы только приходили играть в КВН, мы, конечно же, нам помогал наш руководитель. Но вот постепенно уже мы перерастали, становились более профессиональными. И уже накидывали идеи нашему руководителю, и он сам додумывал. Но иногда бывает такое, что мы приходим уже с готовыми шутками, и наши руководители, их двое, выбирают, какие подойдут, какие не подойдут.
4: Слушайте, я вот вспоминаю, я не знаю, как, ребята, делаете ли вы сейчас так, но мы в свое время это называлось штурмить. Мы всей командой садились за стол, каждый брал по листочку по ручке, и, допустим, минута или две мы каждый писал заход, то есть начало шутки, и это могло быть их там хоть штук 10. Время заканчивалось, и мы по часовой стрелке эти листочки передавали. И нужно было добить вот тот заход, который был у предыдущего участника. Ну и по итогу, конечно же, там вот из этого огромного количества в кавычках шуток оставалась одна или две штуки, которые мы потом уже как-то дорабатывали. Сейчас так вообще делают или нет?
3: О, да, так очень часто делают. Еще я просто вот даю совет, что самый хороший вариант написания шуток, ну как по мне, мы пишем, например, заход.
4: Да.
3: И к этому заходу вот, там есть слово, на которое надо шутить, и пишем ассоциации.
4: О,
3: то есть клички такой пишем,
4: да.
3: И по ассоциации каждый. И также меняемся. И еще по фразеологизмам мы думаем шутки.
4: Это как? Ну-ка расскажите.
3: Получается, нам дают фразеологизм, например, без труда не вытащить рыбку из пруда.
4: Да.
3: И вот по этому фразеологизму надо нам додумать смешную шутку, окончание этой шутки.
4: Здорово.
2: Интересно, Алиса, у вас как в команде?
5: Пока что нам пишут шутки кураторы, но мы накидываем какие-нибудь отыгрыши, то есть предлагаем им какие-то варианты. Вот.
2: Ну, правильно, потому что, наверное, вам все-таки ребятам виднее. То есть родители-то могут, да, там, ну, родителям, я имею в виду не родители, а взрослые, наставники, вам что-то предложить, но вы, как люди все-таки, да, там, школьники, учащиеся, те люди, которые друг с другом общаются, вы можете понять, ну, нет, ну, что-то тут надо доработать, давайте вот так вот, да, то есть вы все
4: под
2: равно
4: себя
2: предлагаете, да, уже исходя из вашего возраста, из вашей картины мира, да, из того коллектива, в котором вы общаетесь, существуете. Дим, у вас как?
5: Ну, вообще, у нас шутки придумывают авторы, то есть наши руководители. Иногда я предлагаю автору идею, он ее додумывает.
2: Он уже доделывает, дорабатывает ее. Хорошо. А вот скажите, ваши сценические образы отличаются от ваших реальных? Есть какой-то прям такой вот у каждого из вас сценический персонаж?
3: Ну вот лично у меня, я и тоже я на сцене, это вот один и тот же человек. Но единственное, у меня в финальных номерах, то есть в самой большой миниатюре в конце, и я становлюсь таким более радостным. Ну, то есть, допустим, там мальчику подарили ботинки на день рождения. Там как реагируют обычно? Спасибо.
4: Ботинки, блин.
3: Ну да.
4: Да,
3: ботинки на день рождения. Я хотел айфон. А там у нас сам юмор построен на этом. То, что ботинки подарили. Ботинки! И вот так вот уже развивается.
4: Такая
3: это
4: слишком яркая реакция, да, на, казалось бы, банальные вещи.
3: Да,
4: вот, кстати, да, есть такая штука, не переигрывай. Да.
2: Нет, ну, кстати, вот, между прочим, Тимофей сейчас не переиграл. Это действительно было максимально смешно. То есть
4: зря, что ли, извини меня на секундочку, столько лет в КВН-то.
2: Да. Вот так. Так, хорошо. Еще вам есть что дополнить, Дима?
4: Как у вас с амплуа?
2: Да, с амплуа, сценическим образом.
5: Мне очень нравится играть каких-нибудь теток таких. Вот у меня была миниатюра про...
2: А теток каких? Злых, вредных таких?
5: Таких, знаете, вот самые обычные такие тетки, вот такие, которые...
2: Ага. Ворчливые такие, ага, да? Высокомерные. Вот да, ты сейчас очень хорошо показала высокомерие, да?
5: Ну
2: такие?
5: Что это делать? Ну, непонятно. Ну, ну и что?
4: Ой, как ты, ой, как ты мне сейчас многих теток напомнила.
2: Да, ты вся какая эмоция была.
4: Ой, нам потом надо пройтись по этажам.
2: Высокомерие, да-да-да-да-да, теток вот этих вот.
4: Дим, у тебя?
5: Ну, вообще, тот образ, который у меня на сцене, от образа, который... от человека, который я в жизни, вообще отличаюсь, но немного, очень.
2: А чем, например, отличаешься?
5: Ну, например, на сцене я людей как-то хочу подколоть, задеть за что-то. А вот в жизни не всегда, но я так делаю.
4: Но задеть-то не обидно?
5: Не обидно,
4: хорошо.
5: Да.
2: Ну, вот. Кстати, мне кажется, ты такой достаточно ответственный человек, насколько я тебя считала по жизни. Ты такой, можешь где-то и похулиганить, и какой-то, в какой-то так, ну, задорно что-то отреагировать, но в целом у тебя очень высокая зона ответственности. Ты такой дисциплинированный. Есть такое, да?
5: Да, есть. Спасибо большое.
4: Ну, вот, Димочка, и даже если не было, то после этих слов появилось, знаете ли.
2: Иса умеет найти подход.
4: Да-да-да.
2: К детям. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы, я сейчас обращаюсь к нашим слушателям детского радио, мальчишки и девчонки, вы можете задать, можете, кстати, позвонить к нам в прямой эфир, пообщаться с ребятами, можете написать в сообщалочке, если вас что-то интересует. Мало ли, может быть, кто-то из наших слушателей после этого интервью тоже захочет играть в детском КВНе. Телефон прямого эфира, напомним, 8495-134-56-64 и телефон сообщалочек.
4: +7 916-968-0968 WhatsApp, Telegram, Messenger Max. Присылайте туда свои вопросы. Вот, кстати, тоже уже нам и Маруся из Питера, кстати, спрашивает про шутки и про тексты, и про ритуалы, про выход на сцену, о которых мы уже поговорили. Ой, ну, конечно же, здорово, приятно очень вспоминать, и приятно, что в КВН играют ребята, что играют дети, школьники, ну, уж как здесь, подрастающие. Это же так здорово, потому что многие говорят, что все, нет КВНа. Да нет, есть КВН, был, есть и обязательно будет, пока такие юные таланты в него играют. Молодцы, ребята.
2: Ребята, пишите свои вопросы совсем скоро, после небольшого перерыва вернемся в эфир и пообщаемся.

0: Здравствуйте! В программе «Каникулы лягушки-путешественницы».
1: Лягушка, лягушка, собирайся! Пора в путешествие отправляться.
2: Ура, глобус, наконец-то! Ква-ква, куда на этот раз?
0: Ква-ква! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио!
2: Ква-ква!
3: Реклама.

0: специалиста.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама.

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
4: ООО «Карибар». 18+.
5: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ну что же, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается дневное шоу «Развивайка». В гостях у нас юные КВНщики. И если у вас есть какие-то вопросы к Тимофею, к Диме, к Алисе, звоните в прямой эфир 8495-134-5664, ну или присылайте свои вопросы в сообщалочки детского радио. Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max.
3: Так, ребят, давайте поговорим. Поскольку вы уже в КВН не первый год, я так понимаю, чему же вас научил КВН? Что вы используете, может быть, в жизни своей, в семье, в школе с одноклассниками, а может быть, и с учителями? Тимофей, Дима, давай, Дима, поднял руку.
4: Ну, КВН научил импровизировать и шутить. Иногда.
3: Ну вот, например, что ты можешь... Ты можешь шутку эту потом, которую ты использовал на сцене, применить к своим одноклассникам, например? Бывало такое?
4: Да,
3: как
4: бывало.
3: Как реагировали?
4: Смеялись иногда.
3: Понимали,
4: иногда...
3: что это шутка или всерьез?
4: Да.
3: Понимали?
4: Да.
3: Хорошо, Алис.
5: КВН меня научил очень быстро запоминать текст. И как-то раз я учила стих... Мне его надо было выучить за час. Я его выучила за 30 минут. Вот так.
3: Так, да, развивает хорошую память. Так, Тимофей.
6: Я вообще благодаря КВНу много чего добился в своей жизни. Вот, например, меня очень любит наша учительница литературы.
2: Скромно.
6: Вот так.
3: Она
6: вот.
3: Что? КВНщик? Скромный КВНщик? Это...
6: Ну, так, она прям хорошо ко мне относится. И... Благодаря ей я начал участвовать в конкурсе «Чтецов. Живая классика». Да. Угу. Там надо было выучить большую прозу довольно. И я ее выучил и очень сильно выиграл там всех почти что. Ну, там на Красной площади потом выступал.
2: Ух ты.
4: Вот это да.
6: Вот это вот
2: круто,
6: настолько
2: да.
6: там.
4: Круто.
6: Конкурс большой.
3: 8-495-134-56-64. Ребята, звоните, наши юные слушатели, если вы хотите что-то узнать интересненькое у наших гостей.
2: А вот смотрите, бывают ли какие-то комичные ситуации во время вашего выступления? Понятное дело, что самое простое, что может быть, это забыл текст. Да, ну, как бы классическая история, никто от этого не застрахован. А может быть, какая-то декорация упала, может быть, забыли что-то сделать, может быть, забыл кто-то на сцену выйти. А было вот что-то такое во время ваших выступлений?
4: Да, бывало. У нас в команде один раз девочка забыла слова,
2: ага.
4: И вот я не растерялся и симпровизировал один раз шутку, и она...
2: Зашла?
4: Зашла, да.
2: Зашла, то есть понравилась зрителям?
4: Да.
6: Мы выступали как-то на дне города нашего, Камышлова. И там была сказка. Мы играли сказку «Репка».
2: Угу.
6: И там была репка, она картонная. Но у нас в Камышлове город суровый. Он просто там такое ветрище поднялся, что эту репку просто сдуло. Да. Мы стоим, давайте потянем репку и просто пытаемся как-то выдумать ее у себя, что она есть.
2: Визуализировать.
6: И так это. И каждый... как-то по-другому брался. Один так, другой...
2: Выталкивал
6: ее. Да, другой выталкивал ее, в общем, вот.
2: Интересно. Так, Алис.
5: У нас было такое, то что кто-то ронял микрофон, когда одевал реквизит.
2: О, есть такое дело, да.
5: У меня было такое один раз, когда на мне была петличка, такой маленький микрофончик. Мне надо было одеть футболку. Вот. И этот микрофончик у меня спадает куда-то, летит. В общем...
2: Ну, ничего страшного, подняла?
5: Подняла. Самое главное, что он не разбился, это было очень хорошо.
2: Да, согласен.
5: У нас было такое, что еще реквизит очень часто терялся.
2: Прям во время выступления, во время подготовки?
5: Да, во время подготовки мне нужна была фата для номера. Вот. И мы ее искали. Мы бегали половину ТЦ, чтобы найти белую ткань.
2: Чтобы хоть какая-то фата получилась.
5: Да.
3: Так, у нас есть звонок. Позвонил Лев на детское радио. Здравствуй, Лев.
2: Привет, Лев.
7: Здравствуйте.
3: Твой вопрос. Слушаем.
7: Я бы хотел спросить у юных КВНщиков, волнуются ли они перед выступлениями и насколько сильно? Вот. Были ли какие-нибудь случаи, может быть, связанные с волнением?
6: Здравствуй, Лев. В общем, у меня вот так работает, что когда какое-то маленькое выступление, я очень сильно волнуюсь, что даже вот так трясет меня всего. Я не знаю, что делать, и перед выступлением забываю текст, потом вспоминаю, потом что-то еще. Все не так идет, но в итоге как-то справляется, и обычно так. А вот перед супер большим выступлением ноль волнения буквально. Просто стоишь такой, ну, есть и есть.
2: Ну да, выйду и выйду. Ну да, текст и текст.
5: Такой небольшой мандраж.
2: Да-да-да. Так, ребят, Дима, Алис.
4: Ну, наверное, Лев, привет. Так же, как у Тимофея. Вот то же самое.
7: То же самое?
2: Да.
7: Понятно.
2: А бывает такое, ребят, что мандраж проходит, когда ты только выходишь на сцену и что-то начинаешь говорить, и все, и мандраж
5: да,
2: ушел.
5: Да, это
3: всегда бывало
0: такое. А я сейчас у Льва хочу спросить. Лев, а ты чем занимаешься, увлекаешься? Может быть, ты тоже выступаешь на сцене?
7: Да, я тоже КВНщик. Я и позвонил поэтому.
0: А ты в какой команде, где играешь?
7: Да я в команде «Мужики», сейчас стою в холле.
5: Мы знаем вас. Лев, привет!
7: Привет!
2: Ты-то сам волнуешься, Лев?
7: Да, конечно, волнуюсь.
2: Так, и как ты борешься с волнением?
7: Ну, вообще, мне волнение, наоборот, помогает.
2: Да, это кураж нас куражит.
7: Да. Дает какой-то заряд энергии. И вот от этой вот энергии как раз-таки отталкиваюсь.
0: А вы знаете, ребят, я вам так скажу, говорят, что с волнением, со своим страхом нужно подружиться. Представить, что есть какое-то волнение, есть какой-то страх. Рядышком он с нами стоит. Взять его за ручку мысленно и сказать, ну что, пошли вместе на сцену?
2: Погнали!
0: Погнали!
2: Да.
0: Других вариантов-то у нас с вами нет. Нам надо выходить. И сразу немножечко вы раскрепоститесь, потому что вы сами улыбнетесь себе. Понимаете, когда вы представите этот страх и представите, как вы за ручку держите его. Совершенно произойдет моментальное это переключение.
2: Да, да, вот. Да.
0: Хорошо, спасибо.
2: Огромное,
0: спасибо, Лев.
2: Лев,
0: тебе за звонок. А вот еще вопрос вам задают. Бывало ли такое, что вы специально шутили... для учителя, чтобы не получить двойку, ну, как-то задобрить преподавателя
5: да,
0: в школе.
5: Да, бывало
0: вот
5: такое.
0: Так, ну-ка, рассказывать хотим подробности. Это вот как раз у нас вопрос от Вики.
6: Ну, вообще, вот лично у меня такие шутки не сильно удачно получались. То есть там
2: немножко
6: не прокатывало.
2: Обратная ситуация.
6: Да, немножко обратный эффект. Да? И я не знаю.
0: Учитель говорил так, да. Тимофей, ты здесь не на сцене, да. Не в КВН.
6: КВНчик нашелся, звезда полей и огорода. Да. Огорода.
2: Огорода, да, любимая фраза, да.
0: Так. А, Дима, у тебя?
4: Соглашусь с Тимофеем, у меня в школе тоже один раз так было. То есть я вышел на... в литературе к доске рассказать стих. Она мне сказала... я не рассказала его, забыл. Она сказала, ну что с этим делать будем? Я как-то пошутила, она сказала, так, ты тут не на сцене. КВНить будешь в другом месте. И поставила мне 2.
2: Как знакомо все это. Алиса?
5: У меня была тоже ситуация в школе. Я прихожу, я понимаю то, что я домашку не сделала. И я сижу вот так.
2: Глазки опустила.

0: Да, в тетрадку смотрю, и она такая: Алиса Ким, иди рассказывай нам к доске. И я такая, я что-то там вкидываю какую-то шутку просто.
1: Что пришло в голову, да, первое?
0: Да, что пришло первое в голову. Она говорит: хорошо, пойдет Вика.
1: Просто тоже переключила свое внимание.
2: Ну вот хотелось бы добавить, извиняюсь, что перебил, что на будущее всем КВНщикам, что КВНщик ты только на сцене, и только когда надо заниматься КВНом.
3: Это факт.
2: Да, а вот где-то в другом месте надо быть собой. То есть не надо там как-то шутить, пытаться. Это вот.
1: Я теперь, Тимофей, воспользуюсь твоим советом. И каждый раз, когда Кирилл будет тут КВНить, пытаться со мной, я ему скажу:
3: на сцену иди.
1: Иди на сцену и там КВН. А сейчас ты рядышком с Ирисочкой. Ведешь дневное шоу «Развивайка».
3: Ну и, конечно же...
1: Прекрасно.
3: Ребят, давайте мы не будем забывать, что КВН КВНом, а школу, знания, уроки никто не отменял. И, конечно же, помимо шуток, мы с вами должны еще учиться, да?
1: Ну и я хочу сказать от себя, вы просто потрясающие ребята. Спасибо вам.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо. Время эфира у нас потихонечку завершается. Вы, правда, классные, с чувством юмора, с интеллектом, с потрясающей артистичностью. Я и Кирилл, мы вам желаем всего самого наилучшего, творческих успехов, успехов, доброты, уважения друг к другу.
3: Благодарных зрителей.
1: Благодарных.
2: Спасибо,
0: спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Тимофей
2: спасибо.
1: Кузнецов, Дима Федорук и Алиса Ким были в студии детского радио, участники детских команд КВН «Дети». Ну что ж, ребят, впереди у нас игра, называется она «Музыкальный шифр». Скорее звонить в прямой эфир.
3: 8-495-134-5664.

0: Музыкальный шифр.
1: Итак, это программа «Музыкальный шифр». Нам позвонила Вика. Вик, привет.
2: Привет, Викусь.
3: Здравствуйте.
1: Вик, рассказываем тебе правила. Мы зашифровали несколько фрагментов одной известной песни, которую можно слышать на детском радио. Твоя задача по зашифрованным фрагментам догадаться, о какой песне идет речь, либо назвать ее, ну, может быть, спеть несколько строчек. Готова?
3: Да.
1: Ну, давай, тогда будем слушать первый фрагмент.

0: что-то на очень странном. Особенно вот это, вот это в финале
1: какой-то
0: было.
1: Какой-то звук странный в конце был. Кто-то рычал или урчал.
0: Или вообще непонятно что. Вик, ты поняла, что это за песня?
2: Нет.
0: Вот и я нет.
1: Да, сложно догадаться. Давайте тогда послушаем второй фрагмент.

0: Ну так, вот, ну, Кирюх, ты расслышал?
1: Да тут уже все понятно.
0: Все понятно, да? Вообще, а Вика? Да. Вика расслышала слова?
2: Динозаврики.
0: А сможешь напеть хотя бы две строчки?
2: Нет.
1: Да я тебе больше скажу. Два раза повтори слово это.
2: Динозаврики.
1: И еще раз. Молодец, вот, прекрасно, ура, справилась. Супер. Да, ну, а так оно и есть, в принципе-то. Песня содержательная, динозаврики, динозаврики, да.
0: Да. Вик, ну что, молодец, что догадался, о какой песне идет речь. Мы тебе вручаем подарок от детского радио, наш фирменный плед.
1: Да.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, Вик, а вот скажи нам, 25-й час у тебя появился, что бы ты сделала? Свой дополнительный час.
0: Если бы в сутках появился дополнительный час, на что бы ты его потратила?
1: На то, разгадывание чтобы, песен, видимо.
0: На то, чтобы послушать еще лишний часик детское радио. Это, кстати, очень хорошо. Вот хорошо. Никто об этом сегодня не написал.
1: Согласен.
0: А Вика своим молчанием напомнила об этом.
1: Сказала об этом, да. Вик, не вешай трубочку, за эфиром расскажем, как забрать свой приз.
0: Иногда молчание — это тоже ответ, знаешь. Ребята, мальчишки и девчонки, всех благодарим за дневное шоу «Развивайка». Прекрасный у нас получился с вами эфир. Никуда не уходите. Впереди вас ждет сундучок с секретом.
1: Да.
0: Ну и всем хорошего вечера.

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум». Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
1: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Кабибар». 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
8: Мама!
9: Папа!
8: Бабушка!
9: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
7: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: мчится. Ни самолет, ни птица. Где остановится, там весело становится. Назови-ка его.
1: В Москве 17:00.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Итак, ребят, мальчишки и девчонки, ну что же, дневное шоу «Развивайка», как вы понимаете, закончилось, завершилось на сегодня, а то вы сейчас и испугаетесь. Прекраснейшие ребята, КВНщики, были в гостях у нас, и ребята вам передали одну очень важную информацию. Завтра и послезавтра они вас приглашают, зрителей, в планету КВН, посмотреть на них на сцене. Будет съемка, все это безвозмездно, то бишь даром. Записаться можно в социальных сетях kvn.дети. Поэтому, друзья, kvn.дети, завтра планета КВН, это метро Марьина Роща, если мне память не изменяет. Приходите на съемку, ну и, конечно же, посмеетесь, это ж КВН! Ну, а сейчас самое время позвонить в прямой эфир. 8495-134-5664, потому что начинается сундучок с секретом. У нас с вами есть очень важные подсказки, очень важные. Благодаря этим подсказкам мы с вами в 10 раз сократили все предыдущие. Скорее звоните 8495-134-5664.
2: А ты

0: сундучок с секретом.
1: Ох, ребята, вышел новый видосик с нами, с Ириской. Потрясающий. Актерская игра вот на высоте, честно. В любой КВН. ГИТИС! Знаете ли, что называется. Так, нам Евушка позвонила. Ева, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение твое?
2: Хорошо.
1: Умница. Сколько лет тебе?
2: 8.
1: Угу. В школе учишься?
2: Да, но я не в школе, я на семейном.
1: На семейном. Тоже нормально. Хорошо. А кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Актрисой.
1: О, она была актрисою и даже за кулисами. А, это прекрасно. И какую бы роль ты хотела сыграть?
2: Любую.
1: Любую. Дайте мне, пожалуйста, хоть какую-нибудь.
2: Только играть.
1: Вот. Вот это я понимаю рвение. Вот это стремление к профессии. Да любую дайте. Я готова сыграть хоть картошку. Душа требует сцены, зрителя. Вот это, да?
2: Угу.
1: Вот, молодец, Евушка. Ну что же, давай мы сейчас с тобой сыграем, но не на сцене, а в прямом эфире детского радио. Слушай загадку. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорей, что спрятано здесь. Мы вчера выяснили очень и очень важную вещь. В сундучке мягкая игрушка зверька. Это игрушка среднего размера. Встречается эта игрушка, как мне кажется, не очень часто. Но хотя, может быть, и часто, я не знаю. Цвет в этом не один. Не оранжевый, не коричневый. Красного и фиолетового в этом нет. Но есть некий узор, как мне кажется. Я бы это назвал узором. Понимаешь, да? Зверек,
2: да.
1: Узор. Ага. И мы поняли, что это не кенгуру. Вот. Давай вопросы.
2: А у этого животного есть круги черные вокруг глаз?
1: А кругов черных вокруг глаз именно нет. Кругов вокруг глаз нет, если только он не выспится. Так.
2: Он полосатый?
1: Хороший вопрос. Нет, не полосатый.

0: есть голубой цвет?
1: А, голубой. Хороший вопрос. Ну, ты знаешь, я бы не сказал, что это голубой. Нет, он, наверное, нет. Вот прям голубого цвета там точно нет. Нет, голубого нет.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, нам позвонил Ефим. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Ефим, у тебя очень красивое имя, но оно в последнее время так редко встречается. И вот очень приятно, что ты нам дозвонился. Спасибо тебе огромное. Из какого ты города?
2: Я из деревни Паршивалово.
1: Деревня Паршивалово?
2: Да.
1: Угу. А где такая деревня?
2: Удмуртии.
1: Ух ты! Здорово! А, слушай, нравится тебе там?
2: Очень.
1: Это самое главное. Наверное, свежий воздух, природа, да?
2: Да.
1: Вот. Вот это вообще очень и очень ценно, честное слово. Итак, Ефимушка, вот как раз давай про природу не зря заговорили, потому что у нас в сундучке мягкая игрушка зверька какого-то. Но если зверек, то природа, вот это все получается. Давай сначала загадку. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. Да, зверек и что-то модное. Ассоциации сразу. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. Ефимушка, а у тебя громкая связь выключена?
2: Да.
1: Вот выключи ее, чтобы вообще
2: чистить. Выключил.
1: О, красавец! Вот теперь все чистенько, а то у нас звук, как будто тебя инопланетяне похищают. Так вот, в сундучке мягкая игрушка зверька, Ефимушка. Эта фигурка, ну, эта игрушка, точнее, среднего размера. Кругов вокруг глаз там нет. Как мне кажется, встречается она не очень часто, ну, хотя, может быть, и часто, бог с ним. Цвет в этом не один.

0: На, вообще, по-хорошему, это бывает оранжевого цвета, бывает, но в сундучке не оранжевый, не коричневый, не голубой, красного и фиолетового в этом нет. Есть у этого некий узор, ну, мы поняли, что на маме однажды я видел похожий, то есть какой-то узор такой, но это не полоска. В сундуке ни кунгуру, ни кенгуру и ни панда. Давай вопросы.
1: Это пятнистая?
0: Ага.
1: Это животное встречается в реальном мире?
0: Да, конечно. Естественно. Но я бы с ним не встречался.
1: Это живет около снега?
0: Ну, нет, не совсем. Не совсем около снега. Но как... Ну, нет, наверное... Наверное, кто-нибудь, какой-нибудь собрат живет около снега, но это не там.
1: Можно посовещаться?
0: Давай, посовещайся, конечно, посовещайся. Значит, мы выяснили, что это пятнистая. Пятнистая. Да, встречается в естественной среде. Вот это не живет около снега. Ну, по крайней мере, сундучок считает, что вот то, что в нем, это вот как раз то, что не живет около снега. Но у него чувствуется, вот как раз есть то, что живет вот не там. Итак, что же это? У мамы, на маме однажды я видел похожее, модное.
1: Можно посовещаться?
0: А ты еще не посовещался, что ли?
1: Нет еще.
0: Ну давай, совещайся, я тут время-то тяну. Так, пошел Ефимушка совещаться. Что же у нас такое модное? Модное. А Катя, звукорежиссер, на меня уже смотрит вот так вот с прищуром и говорит, Кирилл, рассказывай.
1: Я посовещался.
0: Подсказывать начал. Итак, что же это?
1: Это снежный барс.
0: Снежный барс. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, Ефимушка, не снежный барс. Но я же сказал, что рядом со снегом это не живет. Сундучок считает, что это что-то другое. Но ты молодец, Ефимушка. Было очень приятно с тобой пообщаться. Лови виртуальную пятюню. Звони еще. Обязательно. 8-495-134-5664. Ребята, и вы звоните. Уверен, сейчас сундучок-то и откроем.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается «Сундучок с секретом». У нас уже есть буквально-таки самые главные подсказки, благодаря которым, я думаю, у Машеньки получится открыть «Сундучок с секретом», но не будем забегать вперед, не будем. Машуль, привет!
2: Здравствуйте!

0: Машулечка, нет времени объяснять, но есть время повторять. На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на маме наряд похожие есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. В сундучке мягкая игрушка зверька. Пятнистый зверь. Около снега не живет. Наоборот даже. Кругов вокруг глаз нет. Цвет в этом не один. Бывает оранжевый, но в сундучке чуть другого какого-то цвета. Неважно. Коричневый, не голубой. Не коричневый, не голубой. Красного фиолетового в этом тоже нет. Ни кенгуру, ни панда и ни снежный барс.
1: Он высокий?
0: Нет, не высокий.
1: А на нем есть желтый?
0: Ну, где-то может быть какие-то оттенки, но вот на том, что в сундучке, особо нет. Так. И еще вопрос.
1: Он умеет плавать?
0: Ну, я думаю, что плавать-то он умеет, скорее всего, но не очень любит. Я думаю, что плавать это умеет, но не очень любит. Итак, значит, какая-то мягкая игрушка зверька, пятнистого, невысокий, плавать умеет, но не любит. Я думаю, он вообще как бы, ну, не особо с водой. А, около снега не живет, даже наоборот. Это бывает оранжевый, чаще всего, наверное, это оранжевый, но в сундучке чуть-чуть другого цвета. Так, и это не снежный барс. Что же это за пятнистый зверек? На маме однажды я видел похожее.
1: Гепард.
0: Кто?
1: Гепард.
0: Гепард, таков ответ. Сундучок, открой секрет.

Абсолютно. Хвост застрял в сундучке. Абсолютно верно. Гепард. Молодец, Машенька. Вот, друзья мои, гепард или по-другому мы еще как говорим, леопард. Понятно, что это разные звери, но тем не менее вот эти узоры или по-другому окраска, конечно же, встречается и очень-очень модная. Не вешай трубочку, за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну а мы, ребята, с вами продолжаем играть, потому что в сундучке, судя по всему, да, новый подарочек уже вас ждет. Совсем скоро продолжим.

0: Сундучок с секретом.
1: Слушайте на детском радио в новом выпуске программы «Оле, оле, оле».
2: Нет, опять Холл Попов. Холл, Холл Попов, Попов, Холл Попов. Попов, Попов. Саша, держать темп. Саша, Саша, Саша. Ну, последний рывок. Финиш! Попов олимпийский чемпион.
1: Оле, оле, оле. Каждую неделю новая программа.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио. Реклама.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
9: KGM представляет.
10: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
11: Ура! Новая машина!
12: А чем он так хорош?
10: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
12: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
10: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
11: Да!
9: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
13: Кэш-можен.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Карибара». 18+.
4: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно.

0: Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Сундучок с секретом.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, продолжается игра «Сундучок с секретом». Ну а новое расследование знаменитых детективов еще впереди. Уже этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире, друзья, какое-то загадочное существо, и где бы оно ни побывало, все идет не так. В одной из сказок похищена младшая дочь, это в «Аленьком цветочке». В восточных сказках магические предметы все испорчены, а Белоснежка и та исчезла, и везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юдо. Сказочный мир в опасности. А вот смогут ли справиться с этим расследованием детектива агентства «Хрум», узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем вам, друзья, приходить заранее, за час до начала спектакля. То есть за один час до времени, которое указано у вас в билетах. Вас, ребята, ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с нами, с ведущими дневного шоу «Развивайка». Со мной, Кириллом Раскаскиным, с Ириской, с Супер Гариком, с Катей Знайкиной. Конечно же, мы будем там не одновременно вчетвером, да, ну, а либо мы с Ириской, либо Катя с Гариком. Вот, поэтому, друзья мои, приходите за один час до начала спектакля. Начинается наша развлекательная программа. Можно даже еще чуточку пораньше успеть прийти, чтобы вы в гардеробе оставили свои вещи, ну и, соответственно, подошли к нам. Вся подробная информация ждет вас на сайте детского радио detfm.ru, категория 6+. Очень и очень ждем с вами встречи. Ну и, конечно же, безумно ждем новый спектакль, потому что мы, ведущие детского радио, обожаем «Хрум» и смотрим все спектакли. Ой, даже захотелось. Степа нам позвонил. Привет. Степ.
2: Привет.
1: Как дела?
2: Хорошо.
1: Молодец.
2: Я сейчас еду в машине.
1: О, куда едешь?
2: Домой.
1: Прикольно. Где был?
2: В Москве.
1: А что в Москве делал?
2: Гуляли.
1: Вот, другое дело. Так, а если едешь из Москвы домой, то домой это куда? В какой город?
2: В деревню.
1: Так, а помнишь, как деревня называется?
2: Да, СНТ-ветеран-столица.
1: Как-как?
2: СНТ-ветеран-столица.
1: А, СНТ, понятно. То есть, как же это? Садоводческое некоммерческое товарищество. Вот как СНТ переводится.
2: Ну, у нас там целый город получается. У нас там Заря стоит еще рядом. Еще вот ветеран-столица, у нас там целый город из этих деревень.
1: Ну, здорово. Зато не скучно, зато народу много. Ну что ж, Степ, во-первых, вам легкой дороги. А во-вторых, давай-ка, дорогой мой человек, попробуем отгадать, что скрывается в сундучке. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты этот секрет для нас приоткрой. Давай вопросы.
2: Это мягкое?
1: Нет, не мягкое. В сундучке не мягкое. Вот так буду говорить. В сундучке не мягкое.
2: У этого есть фары.
1: А, фар нет. И еще вопросик.
2: Ну,

0: Tak.
1: Это можно брать с собой?
0: А, что в сундучке, да, можно взять с собой, да. Итак, играть с этим можно. А кто он такой? Ты этот секрет для нас приоткрой. Значит, в сундучке не мягкое, фар нет, можно взять с собой. Итак, это... Ну, Стёп, 3, 2, 1, ответ. Итак.
1: Это...
0: 3, 2, 1, ответ.
1: Это...
2: Самокат.
0: Самокат, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не самокат, Степа, не он, но предположение хорошее. Еще раз легкой тебе дороги, 8495-134-5664, ребята, звоните.

0: Сундучок с секретом.
1: Викусь к нам позвонила. Привет.
2: Привет.
1: А, Викулечка, сколько лет тебе?
2: А мне 10.
1: Угу, хорошо. А, готова ли ты услышать загадку и подсказки?
2: Да.
1: Это очень хорошо, поэтому слушай. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. В сундучке не мягкое, фар нет. Можно взять с собой, и это не самокат. Вопросики. Ну, давай мы с тобой хотя бы выясним, из чего это сделано.
2: Ну, да.
1: Ну, давай. Как ты думаешь, из чего это сделано?
2: Я думаю, из пластика.
1: Так, верно. В сундучке из пластика, да. В сундучке из пластика. Так, следующий вопрос.
2: Это что-то маленькое?
1: Хороший вопрос. Это не маленькое.
2: Угу.
1: Так. Ну и давай еще подумаем, что можно с этим делать. Вот давай предположим.
2: С этим можно играть?
1: Умница. Вот что в сундучке, да, это для игры. Да. Итак, значит, мы с тобой выяснили, что в сундучке из пластика, не маленькое и для игры.
2: Ну, возможно, это...
1: Это? Мяч?
2: Это мяч.
1: Мяч. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, нет, Викусик, не мяч, не он, не он. Благодарю тебя за звонок. 8495-134-5664. Ребята, набирайте заветные цифры.

0: сундучок с секретом.
1: Нам позвонила Ксюшенька. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Ксюш.

0: Сколько лет тебе?
1: 10.
0: А, Ксюнечка, ты слушала уже сундучок сегодня?
1: Да, я даже на вашей студии была.
0: Да?
1: Да.
0: Сегодня?
1: Нет, я в прошлом году ездила на свой день рождения к вам.
0: А, ой, ну вообще здорово. Ну, студия-то у нас обновилась, музей-то обновился. Поэтому еще раз приглашаем на экскурсию, ну или на день рождения, да. А, итак, Ксюнечка, давай-ка я тебе напомню загадку и подсказки, давай?
1: Давайте.
0: Играть с этим можно, Ксюнь. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. В сундучке, вот акцент, в сундучке... Не мягкая, из пластика, не маленькая. Для игры фар нет, можно взять с собой. Это не самокат и не мяч.
1: Так. Этого два цвета.
0: Ну, чаще всего, ну, как бы основных два цвета, да, давай так скажу. Основных два цвета, да.
1: Это можно рисовать?
0: А, нет, это не для рисования.
1: А можно там брать листы или что-то заложить?
0: Ну, давай, ты уже определись, либо брать листы, либо класть туда что-нибудь.
1: Можно класть туда что-нибудь?
0: Нет, туда положить ничего нельзя. Класть туда ничего не надо. Итак, значит, класть туда ничего не надо, не для рисования, основных два цвета. Итак, что же в сундучке-то? Так, Ксюша, 3, 2, 1, ответ.
1: Там карандаш.
0: Карандаш, таков ответ. Сундучок открой, секрет. Нет, Ксюнечка, не карандаш, не он. Но в любом случае, тебя я благодарю за звонок. Спасибо тебе огромное за то, что была у нас в гостях. И, конечно же, за вопросы твои. Спасибо, отличного вечера. Друзья, на этом заканчивается «Сундучок секретом» на сегодня. Завтра он продолжится, и также в 17:00 по московскому времени. И мы с вами не расходимся. Впереди «Час без правил».

0: Детское радио.
1: Сундучок с секретом.
2: Каждый родитель желает знать.
3: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
2: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
4: 18+.
5: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
6: Да-да-да!
7: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
6: Теперь нас не только слышно, но и видно!
2: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте детифм.ру.
7: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
6: А как я правым глазом подмигиваю?
2: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте детифм.ру. 0+. Реклама.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипятоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипятоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.detfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
10: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
11: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
12: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
11: И все?
12: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
11: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
12: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Карибар». 18+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
13: А знаете ли вы, что...
14: Лучший подарок для лося – это соль.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Детское радио.
1: Над лесами, над полями, кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
2: В Москве 6 вечера.
3: В эфире Детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
2: Мальчики и девочки, час без правил в эфире Детского радио начинается. Меня зовут Кирилл Раскаскин. Всем желаю прекрасного вечера. Ну и, конечно же, приглашаю в прямой эфир. Варианта два у вас. Первый — позвонить в прямой эфир 8495-1345-664. Первый дозвонившийся может сделать в эфире все, что захочет. Ну и, конечно же, не забывайте, что нужно будет оставить задание следующему участнику. Я вам готовлю творческое задание. В принципе, почему готовлю? Оно уже готово. Мы сегодня в дневном шоу «Развивайка» говорили и рассказывали вам про часы, про песочные. Мы говорили, что есть песочные часы, водяные часы, солнечные часы, даже часы огненные. Вот. А я вам предлагаю придумать свои часы. Вот давайте подумаем, какие бы часы вы могли создать. Вот представьте, что вы изобретатель. Нарисуйте, пожалуйста, эти часы и напишите, в чем же их особенность. Рисунки своих часов и подпись, в чем их особенность, присылайте в сообщалочки +7 916 968 0968. И не забудьте, конечно же, ребята, подписать свой номер телефона.
4: Час без правил.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Нам позвонил Кирюха. Кирилл, привет.
3: Здравствуйте.
2: Привет, привет. Как настроение твое?
3: Хорошо.
2: Молодец, Кирюш. А ты первый дозвонившийся в час без правил. Что делать будешь? Кирюх.
3: Алло.
2: Да. Я говорю, ты первый дозвонившийся в час без правил. Что будешь делать?
3: Я буду рассказывать стихотворение собственного сочинения.
2: Ну, давай, рассказывай.
3: В нашей школе 33-35. Разрешите вас поздравить и сказать. Мы вам очень благодарны, что сумели научить нас читать, писать и думать, размышлять, дружить, творить. Мы помним, как пришли к вам в гости первый раз, боясь, стесняясь, застремившись к знаниям. Как яркий и негаснущий маяк ведут учителя нас по дороге к знаниям. 35 – прекрасный возраст, в нем и сила, и рассвет. Вам желаю вдохновения, ярких творческих побед. Днем рождения, наша школа! Здравствуй! Процветай и как можно больше отличников выпускай!
2: Браво! Браво! Молодец! Это действительно сам написал?
3: Да.
2: Ух ты! А когда это было написано?
3: В субботу.
2: О! Слушай, ну... Ты умница, прекрасно у тебя получилось, мне очень понравилось. Так, давай оставим задание следующему участнику.
3: Пускай споет песню.
2: Угу. Хорошо, договорились. Спасибо тебе огромное еще раз, Кирюш. Было очень приятно с тобой пообщаться, и стихотворение восхитительное, прочитал его очень красиво. Ребята, исполните нам, пожалуйста, песню в прямом эфире. 8-495-134-5664.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Сонечка нам позвонила. Привет, Сонь.
3: Привет.
2: Как настроение твое?
3: Хорошо.
2: Молодец, Сонечка. На чем ты увлекаешься?
3: Плаванием, серфингом и танцами.
2: Серфингом? А ты из какого города?
3: Из Питера.
2: А где же в Питере волна? На Неве, что ли? Или на Финском заливе?
3: Нет.
2: А где?
3: В теплых странах.
2: А, понятно. То есть ты в теплые страны ездишь кататься на серфе?
3: Часто езжу.
2: Прикольно, молодец. Я, кстати, тоже стоял на доске для серфа. Могу смело заявить, что дело это очень непростое. Выглядит, конечно, все достаточно легко и просто, но нет, ни разу. Сонечка, а петь ты любишь?
3: Да.
2: Ну-ка, что же нам исполнишь?
3: Симба-симба, лапка-царапка.
2: О, какая прекрасная песня. Ну, давай.
3: Симба-симба, лапка-царапка, симба-симба, пушистый комок. Симба-симба, лето, как в сказке. Симба-симба, солнце, цветок.
2: Браво, браво. Ну, молодец. Коротко, ясно, прекрасно. Мне понравилось. А какое задание оставим следующему участнику?
3: Нажать 5 пород собак.
2: 5 пород собак? Хорошо.
3: Да.
2: А у тебя у самой собаки есть?
3: Только одна.
2: Как зовут?
3: Зидан.
2: А какая у нее порода?
3: Джек Рассел Терьер.
2: О, Джек Рассел Терьер, классные. Мне нравятся они, симпатяги. Ну что ж, Сонечка, тебе огромное спасибо. Успехов во всех твоих начинаниях. Ребята, давайте-ка с вами вспомним 5 пород собак. Вот смотрите, одну мы вам уже подсказали, Джек Рассел Терьер. Ну, это не обязательно, что именно эту породу вы назовете. Можете какие-нибудь свои вспомнить. 8-495-134-5664. И, конечно же, не забывайте про творческое задание. Я вам предложил придумать и нарисовать свои часы. И написать нам, в чем же их особенность, по вашему мнению. Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max, это сообщалочки детского радио, туда-то как раз и присылайте свои рисунки.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, напоминаю, что если вы, друзья, хотите, чтобы ваша любимая песня стала победителем хит-парада детского радио, ну или вообще попала в двадцатку сильнейших, заходите на сайт детифм.ру и ставьте сердечки напротив любимых треков. Также слушайте их на всех цифровых площадках, это тоже очень важно. И, конечно же, каждую субботу наш коллега, диджей Микрофоша, подводит итоги и рассказывает вам о том, как распределились места в двадцатке сильнейших. В эту субботу мы с вами узнаем итоги сентября. Вот так вот. Поэтому, друзья мои, предлагаю вам следить за главным детским музыкальным чартом страны и участвовать в итоговых результатах. Сайт детифм.ру, раздел «Хит-парад». Ну а мы сейчас давайте пообщаемся с Мироном. Мирош, привет!
3: Здравствуйте.
2: Мирошенька, ну расскажи мне, пожалуйста, любишь ли ты животных?
3: Да.
2: А у тебя есть какое-нибудь домашнее животное?
3: Ну, пока попугай, а скоро будет собака.
2: Ой, какая прелесть. А какую собаку ты хочешь? Любую или какую-то определенной породы?
3: Ну, вообще цверкшнауцер.
2: Как еще раз?
3: Цверкшнауцер.
2: Цверкшнауцер. Это вот я сразу гуглю. О, это вот этот красавчик такой с бородушечкой, да?
3: Да.
2: Бородкой. Ой, слушай, какой классный вообще прелесть. Так, ну что же, Мирош, значит, цверкшнауцера мы с тобой поняли. А давай-ка вот мы сейчас его отправим за скобки и назовем еще 5 пород собак. Сможем?
3: Ну, да.
2: Давай.
3: Немецкая овчарка.
2: Да.
3: Чихуахуа.
2: Она.
3: Дальше Джек Рассел Терьер.
2: Есть.
3: Хаски.
2: Ага.
3: И, ну...
2: Даже вид спорта такой есть.
3: Корги.
2: Ну, вот, почти, корги. Да. Я про боксера говорил, но да, мы с тобой... Ну, корги тоже хороши, извини меня. Вот эти вот маленькие пушистые попки, которые хоть такие виляют, да? Это вообще, я тут как-то видел схватку двух корги. Ничего милее я в жизни не видел. Так, Мирош,

0: своего цверкшнауцера как назовешь-то?
1: Рекс.
0: Согласен. Красиво. Сильно. Мощно. Мирош, давай с тобой задание оставим следующему участнику.
1: Ну, поиграть в снежный ком.
0: Снежный ком. Хорошо, принято. Спасибо тебе огромное за звонок. Мирошенька, попугаю привет и надеюсь, что, да, цверкшнауцер появится у тебя совсем скоро. Ребят, кстати, вам маленькая информация. Это небольшая информация. Самая маленькая по размеру служебная собака в мире. Представляете? Вот такие вот дела. 8-495-134-5664. Будем с вами играть в снежный ком. Ну и, конечно же, нарисуйте свои часы. Напишите, в чем их особенность, и пришлите, пожалуйста, в сообщалочки +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max, и не забудьте подписать номер телефона, друзья.

0: Patreon. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: А чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья? Готовы к новым приключениям на новом авто?
3: Да!
1: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru. Реклама.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
8: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
9: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба».

0: усадьба. Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. Барская усадьба, Тверская область, все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
1: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: без правил.
1: Итак, мальчики и девочки, отправляемся в сообщалочки. +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Макс. Так, задание было у нас следующее, как я помню. Нужно нарисовать свои часы. Вот подумайте, как вы хотите, чтобы выглядели ваши часы. И напишите, пожалуйста, какими бы свойствами они обладали. Так, Макар прислал свою работу. Да, там какие-то очень интересные часы. Там какие-то знаки, похожие на цифры, но это вроде и не цифры. Только вот Макарушка не подписал, какими бы свойствами они обладали. Часы Швейка. В полдень они шьют игрушки и пуговицы ставят, наверное. Вот так вот Карина это нарисовала. Да, часы, кстати, швеи очень интересные. Судя по всему, там действительно какие-то пуговички есть, возможно, ниточки даже. Угу. В чем особенность моих часов? Если все включат детское радио, получится огромная связь. Да, друзья, включат. Не включат, а включат. Включат, включит, включим и так далее. Если все включат детское радио, получится огромная связь любви, доброты и песен. И будут показывать всемирные часы радости и пения. Я вас обожаю. Извините, что не раскрасила. Вот такое вот сообщение нам прислала София из Нижневартовска. И действительно, часы прекрасные. Там изображены, видимо, все ведущие детского радио. И просто детки, и наш логотипчик. Классные часы. Молодец, молодец, Совушка. Так, что есть у нас еще? Час без правил. Мои часы называются «Назад в будущее», потому что они возвращают человека по его желанию, куда он захочет. Это Дэнни из Москвы. Молодец, Денчик. Да и все ребятки тоже молодцы. Продолжайте, пожалуйста, присылать свои работы на номер +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Нарисуйте свои часы, необычные какие-нибудь, напишите, какими бы необычными свойствами они обладали. Ну и, конечно же, друзья, не забудьте подписать свой номер телефона для того, чтобы, если вы победили, мы могли с вами связаться. И звоните в прямой эфир 8495-134-5664. В снежный ком мы с вами сыграем.
0: Час без правил.
2: На детском радио.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: София нам позвонила. Софушка, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: А, София, сколько лет тебе?
3: 11.
2: Угу. Из какого города звонишь?
3: Зеленоград.
2: О, прекрасно. София, на какое время года твое любимое?
3: Наверное, лето, потому что каникулы.
2: Действительно. А день рождения у тебя когда?
3: В сентябре.
2: О!
3: Второго.
2: А, уже был?
3: Да.
2: Ну, я тебя поздравляю с наступившим днем рождения.
3: Спасибо.
2: Да. А ты поешь песню 3 сентября, хоть у тебя и второго?
3: Ну, только 3-го, если.
2: Только. Но там есть как раз строчки, ведь было все у нас всерьез 2 сентября, и день рождения тоже был всерьез. София, нам нужно сейчас с тобой сыграть в снежный ком. Попробуем?
3: Да.
2: Хорошо. С какого слова мы начнем?
3: Ну, наверное, осень.
2: Хорошо, давай. Так, ты сказала осень. Осень, часы.
3: Осень, часы, свечка.
2: Осень, часы, свечка, лампа.
3: Осень, часы, свечка, лампа, елка.
2: Угу. Осень, часы, свечка, лампа, елка, телевизор.
3: Осень, часы, свечка, елка, лампа, пульт.
2: Телевизор забыла.
3: Ой, телевизор, пульт.
2: Угу. Осень, что я там говорил? Спасибо. Осень, часы, свечка, лампа, елка, телевизор, пульт, книга.
3: Осень, часы, свечка, лампа, елка, телевизор, пульт, книга, кофта.
2: Хорошо. Осень, часы, свечка, лампа, телевизор, пульт. Подожди, гонг, дай договорить. Пульт, что у нас там было еще? Елка, книга. Ты сказала, что я забыл?
3: Кофта.
2: Кофта, кресло. Вот, все. Вот теперь снежный ком у нас точно получился. Ну, молодец, София, молодец. Эти аплодисменты звучат в твою честь, потому что это было прекрасно. Ты столько слов назвала и вспомнила. Умничка. Заданица давай следующему оставим участнику.
3: Задание спеть песню голосом Кощея Бессмертного.
2: Голосом Кощея Бессмертного. Хорошо. Какую-нибудь коротенькую, да? А то мы, по-моему, сегодня песню уже пели.
3: Да.
2: Кощей Бессмертный, с маленькой буквы написал Бессмертный, исправил. Все, песня записана, спасибо тебе большое. 8495-134-5664. Ребята, позвоните, нужно исполнить песенку голосом Кощея Бессмертного.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Нам позвонил Матвей. Матюш, привет. Матюха. Матвей. 8-495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните. Задание было исполнить какой-нибудь отрывочек, наоборот, исполнить отрывочек какой-нибудь песни голосом Кощея Бессмертного. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что есть у нас творческое задание. Нужно нарисовать часы, написать, какими бы волшебными, ну или необычными свойствами они обладали, и прислать свою работу сообщалочки +7 916 968 0968. И самое главное, друзья мои, не забудьте подписать номер телефона, для того, чтобы мы могли с вами связаться. Вот, например, Женечка из Феодосии галактические часы нарисовал. На круглой сине-красной кнопке можно перематывать время по часу, на неделю или даже на целый год. Интересные часы, кстати, прикольно. Так, часы, которые делают домашние задания. Это Полина. Вот этот, я тоже понимаю, интересный циферблат. И такие они серьезные, эти часики, в небольшом недоразумении. Такие, так, а как правильно мне сделать пример, решить 2 на 3 умножить? Девочковые часы. Каждый час дарит по новой заколке. Это Варюшечка на 6 лет. Варюш, ну, слушай, можно еще и даже, знаете, сделать по-другому. Как будто каждый час говорят комплименты. Вот так. Итак, друзья мои, нет у нас сейчас дозвонившегося, да и времени у нас тоже нет. Зато есть время подвести итоги творческого задания. И сделаем мы это после песенки.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, друзья мои, ну что же, быстренько пробежимся. Еще вот Андрей нам прислал часы, которые могут перематывать время на циферблате, знаки вопроса, потому что каждый раз может быть разное время. Так, и от Лизы часы осени. Особенность в том, что они работают только осенью, сделаны из осенних материалов. Но мне очень понравилась работа Жени из Феодосии. Жень, привет.
3: Здравствуйте.
2: Жень, ну, во-первых, огромный привет Феодосии и всему Крыму. Как у вас там с погодой? Нормально все?
3: У нас вообще все нормально, но сегодня был дождь очень сильный.
2: Ну, ничего страшного. Знаешь, тем не менее, у вас же все равно сейчас бабье лето еще, бархатный сезон. Наверное.
3: Ага.
2: Ну, и славно. А, расскажи быстренько про свои часы.
3: Это часы галактические, они есть мало у кого. Угу. И они умеют перематывать время, ну, насколько тебе надо. Они могут очень помочь, допустим, на экзамене.
2: О, да, согласен, помощь на экзамене — это важно. Ну и знаешь, Женечка, тебе от нас тоже помощь, от детского радио. Получай-ка наш фирменный плед. Знаешь, чтобы ветрен...
3: Спасибо, я очень рад, это первое, что я отправил, сразу выиграл.
2: Ну, видишь, как здорово, и такое тоже бывает. Чтобы, знаешь, холодно не было, всегда был в тепле и в компании детского радио. Трубочку не вешай, мы сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Ну, а всех мальчишек и девчонок я благодарю за участие в часе без правил. Но мы с вами не прощаемся, уже совсем скоро начнется музыкальный привет. Ребята, мальчишки и девчонки, а также их родители, готовьтесь писать в прямой эфир, звонить в прямой эфир и общаться.
4: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: «Час без правил»
2: на детском радио.

0: Радиочат.
1: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
2: Выпуск 14. Беседа для непосед.
3: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
4: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята всегда могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
3: Светофоров всегда готов дать ответ и тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
4: Привет вам, юные пешеходы, пассажиры, велосипедисты и их родители. Обычно нам в чат ребята присылают вопросы по правилам безопасности дорожного движения. А сегодня вот какое сообщение пришло. Здравствуйте, уважаемый Иван Светофоров. Меня зовут Вероника Степановна. Я бабушка двух непоседливых внуков-школьников. Не будете ли вы так любезны провести для ребят разъяснительную беседу о пешеходных переходах? Внучата мои часто не слушаются, и хоть я им и разъясняю правила безопасности, нет-нет, да и норовят перебежать улицу в неположенном месте. Очень надеюсь, что уж к вам-то они точно прислушаются. Да, Веронике Степановне надо помочь. Ну, что, юные инспекторы движения, что посоветуете? О, уже пришли сообщения в чате от Иры и Феди.
5: Всем привет! Я пока не вступила в отряд ЮИД, тоже бабушку не слушалась. Мне казалось, что она слишком уж осторожничает. И только в отряде я поняла, что правила безопасности дорожного движения для всех важны.
6: Давайте правда этой бабушке поможем. Потому что как бывает? Думаешь, родители считают меня маленьким и поэтому все время что-то не разрешают? Правила какие-то придумывают. А когда посмотришь, как другие ребята правила безопасности дорожного движения соблюдают, тоже становишься дисциплинированным. И самое главное, не потому что заставляет кто-то, а потому что правила правда работают.
4: Вот именно, друзья. Поэтому расскажите, какой переход, на ваш взгляд, безопаснее и удобнее? Катя?
7: Выбрать любой пешеходный переход безопаснее, чем решить перебежать дорогу в неположенном месте. Ведь так делать не только опасно, но и просто глупо. Тем более, что сейчас пешеходных переходов намного больше, чем раньше.
4: Тут не поспоришь, Катя. А какой из тех, что неподалеку от тебя, лучше?
7: Регулируемый переход, где есть светофор с разрешающим и запрещающим сигналами, очень удобен и намного безопаснее.
4: А что нам Ира скажет по этому поводу?
5: Но там одна опасность все же есть. Мы следим за сигналами светофора и привыкли, что когда для нас зеленый сигнал горит, для автомобилей красный включается. Но ведь скорая помощь или, например, пожарная служба могут иногда игнорировать сигнал светофора, если на вызов спешат. Поэтому все равно нужно пешеходу внимательным быть. Не выходить на дорогу, пока не убедился, что весь транспорт остановился.
7: Кстати, да, многие про это и не думают. Увидели зеленые и пошли. Но мне кажется, что регулируемый пешеходный переход все равно удобнее, чем нерегулируемый. И уж точно безопаснее.
4: Катя права. Нерегулируемый переход, то есть тот, где только разметка зебры и знак пешеходного перехода, не так удобен. Но если соблюдать правила дорожного движения, он тоже довольно безопасен. Важно не бежать сразу на проезжую часть, а встать на краю тротуара, дать возможность водителю увидеть, что ты хочешь перейти, и дождаться остановки транспорта. А как насчет подземных и надземных переходов? Кажется, Федя знает.
6: Они самые безопасные, и ждать ничего не нужно. Сразу бежишь по лестнице, очень удобно, заодно и физкультура.
4: Почти согласен. Надземный переход, безусловно, самый безопасный. А вот подземный может преподнести неприятный сюрприз. Дело в том, что он оснащен длинным пандусом. Так называется специальная наклонная площадка. Она удобна для тех, кто, например, в инвалидном кресле передвигается или детскую коляску.

0: оскукатит. Но в последнее время некоторые молодые люди решили, что по пандусу подземного перехода можно даже на мопеде гонять.
1: Ой, да! Я недавно шла по подземному переходу, и вдруг с пандуса парень на мопеде как выехал! Я еле успела отпрыгнуть.
0: Да, Ира, это действительно очень опасная ситуация. И необходимо помнить, что хоть по правилам дорожного движения ездить по этим пандусам на мопедах, велосипедах, самокатах категорически запрещено, такое все же случается. А вот и новое сообщение от Кати.
2: Ну да, правила человек на мопеде нарушит, но в больнице-то пешеход окажется, и ему тут уж все равно, кто виноват будет.
0: Вот именно, даже в подземном переходе, который кажется самым безопасным, нужно быть начеку. Ну что же, как в итоге выглядит наш рейтинг пешеходных переходов? Что мы внукам Вероники Степановны скажем, ребята?
1: Надземный переход самый безопасный и быстрый.
3: Наземный регулируемый переход второе место с подземным разделит. Светофор – это удобно и достаточно безопасно, а в подземном переходе автомобили не ездят.
2: Но тут могут быть неожиданности. Скорая помощь, пожарная служба и полиция могут на срочный вызов ехать. Да и водителю может стать плохо, и он не остановится на светофоре. Поэтому пешеходу нужно быть внимательным, даже если и зебра, и светофор имеются. А в подземный переход может въехать какой-нибудь лихач на мопеде или электросамокате.
0: И остался у нас нерегулируемый наземный переход. Тот, где есть знаки «пешеходный переход» и разметка «зебра». Если соблюдать правила дорожного движения, то безопасно можно переходить и через него. Но нужно каждый раз убеждаться, что водители видят, что мы хотим перейти, и транспорт полностью остановился. Надеюсь, помогли мы вам, Вероника Степановна, и теперь ваши внуки и вообще все непоседы, которые нас слушали, все запомнили. До связи!
4: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Детское радио.
7: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
8: Детективное агентство «Хрум». Слушаю вас.
9: Здравствуйте, Марья Петровна.
8: Здравствуй, Добрыня.
10: Привет, Добрыня.
9: О, Максимка. Хорошо, что ты у Марьи Петровны оказался.
10: А что случилось?
9: Только что Мерлин по сказочной почте телеграмму прислал.
11: «Хрум». Очередное расследование.
12: Слушай в эту субботу в 12:30.
11: В эфире детского радио. Реклама.
13: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны»,

0: покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр Москва, улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
2: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В Москве 7 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, всем доброго вечера желаю я, Кирилл Раскаскин, и, конечно же, вы слушаете Детское радио. Настало время, мальчишки и девчонки, музыкального привета. То есть, прямо сейчас вы звоните в прямой эфир Детского радио и передаете на всю страну, и даже не то, что на страну, на весь мир, передаете свои приветы, поздравления и заказываете свои любимые песни. Если вдруг, мои дорогие, вы стесняетесь или у вас не получается дозвониться до прямого эфира, ничего страшного в этом нет. У нас есть сообщалочки +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Туда также присылайте свои приветы, поздравления и заказывайте песни. Вот, будем читать в прямом эфире, ну и, конечно же, песенки тоже будем ставить. Только огромная просьба, пожалуйста, друзья мои, песни из репертуара Детского радио. Номер прямого эфира еще раз вам напомню: 8 495 134 5666 4, номер сообщалочек +7 916 968 0968.

0: Музыкальный привет.
1: Раяна нам позвонила. Раянушка, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Раянушка, из какого города нам звонишь?
2: Из Казани.
1: Я почему-то так сразу и подумал. Слушай, Казань очень красивый город. А Казань же у нас Татарстан, правильно?
2: Да.
1: А ты знакома с национальной кухней?
2: Да.
1: Так, и какое твое любимое блюдо?
2: У меня любимое блюдо это костюбей.
1: О, так, а расскажи ребятам, что это такое? Что такое костыбый?
2: Костыбый, ну, это лепешечка, которые заложены, ну, морковь, капуста, салат, неважно.
1: Какие-то овощи.
2: Мясо какое-то.
1: Угу, или мясо, да.
2: И это в виде бургера, но только в лепешечке.
1: Ой, вкуснятина, да?
2: Да.
1: А ичпачмак?
2: О, это самое вкусное у нас в мире.
1: Так, а у тебя в семье кто-нибудь ичпачмак готовит?
2: Ну да, мама готовит.
1: Ой, как здорово. Вот у меня есть лучший друг, он татарин, и у него бабушка, вечная ей память, которая готовила всегда пирамяч. Такой вот круглый пирожок с мясом внутри и с такой дырочкой сверху. И вот это вот, я как сейчас помню, этот вкуснейший пирамяч, особенно с бульоном. Ой, как же это потрясающе. Ах, так, ну все, про еду поговорили, есть захотелось. Давай привет передавать.
2: Я передаю привет всему детскому радио. Передаю привет своей лучшей подружке Алисе из садика. Передаю привет моей маме Юлии, папе Ренату, сестре Дине, сестре Амине и кошке Пёшке и еще брату Марату.
1: Как у тебя в рифму получилось. Молодец, Раяночка, умница. Какую песенку послушаем?
2: Я хочу послушать песенку
1: Ну, тогда прямо сейчас она для тебя в эфире детского радио.
3: Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает.

0: еще раз! Сбрасывай! Сбрасывай!
1: Да что же это такое?
2: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над

0: Надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.
1: Феноменально.
2: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
1: Любезный, объясните нам.
3: Пожалуйста.
4: Я сам ничего не понимаю.

0: потому что...
1: Просыпайся!
0: Потому что только смелый сам полезет...
1: Что пред утром?
0: Потому что только смелых уважает высота. Потому что...

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, настало время почитать ваши сообщения, приветы и пожелания, а также поздравления. Привет, Кирилл Раскаскин. Передаю привет маме Регине, папе Александру, друзьям Вадиму, Полине, Олегу и четвертому А-классу. Передаю привет маме Саше и папе Славе. Это Окси, наверное, Оксана, судя по всему. Так, передаю приветик маме Наташе, папе Александру, бабушке Татьяне, подружкам Полине, Вике, Ксении, Маше, Милане, Мире и Миле. Другу Дане, также своему 6-му Б-классу, коллективу художественной школы, коллективу театральной студии театра Мельпомена, всему персоналу детского радио, всем ребятам, которые хотят дозвониться на детское радио, всего-всего самого лучшего. Всем людям на планете, в космосе, улыбок, счастья и побольше радости в жизни. Вот такое прекрасное сообщение от Варечки из Домодедова. Артемий из Сочи передает привет 5-му В-классу, школа номер 7. Своей маме Ане, папе Сергею, своим старшим братьям Андрею, Саше, друзьям Тамази, Саше и еще одному Саше. Теперь привет Москве, всему детскому радио, Вове Солодкову и Кириллу Раскаскину, да и вообще всему миру. Спасибо огромное, ребятки. Так, что есть у нас еще? Варечка из Кирова передает привет всем своим новым друзьям из группы Тимошки, а также всем собакам нашего города. И очень она хочет послушать песню, которая называется «Сивка-бурка». Знаем такую песню, любим, и прямо сейчас она звучит в эфире детского радио. Ну, а вы, ребята, продолжайте писать и звонить. Номер прямого эфира 8495-134-5664. Номер сообщалочек +7 916 968 0968.

0: Музыкальный привет.
1: В музыкальный привет Алиночка позвонила. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Алиночка, из какого ты города?
2: Из Первоуральска.
1: А чем увлекаешься?
2: Рисованием и китайским языком.
1: Ну, ух ты, с китайским языком это интересно. Сложный? Сложный
2: язык китайский. Ну, я пока что не пишу по иероглифам. Оказывается, у китайского языка есть целых 4 тона.
1: Угу.
2: И иероглифы не пишут именно как буквы,
1: да.
2: Они читаются именно как слова. То есть у них слова пишутся в звуках. То есть они, например, у них как в английском алфавите, только есть несколько дополнительных букв.
1: Ну да, а тут
2: и
1: звуки.
2: Самое интересное, то что под ними, над ними ставятся галочки, которые именно и обозначают эти знаки.
1: Здорово. Ну что ж, я тебе желаю успехов в изучении китайского. А теперь давай привет передавать.
2: Хочу передать своему другу Вове из нашего класса. Потом передать привет моей лучшей подруге Соне, тоже из нашего класса. Всему 4-му А-классу из школы номер 5.
1: Угу.
2: Маме Кристине, папе Косте и своей младшей сестре Эрике. Потом бабушке Ире, дедушке Андрею. Своей бабе Ларисе, которая живет в Нягани.
1: Так.
2: И своим прабабушкам, бабе Томе и бабе Нелле. Еще, наверное, передам привет Мише Громову, который, наверное, сейчас может быть на тренировке. И все. И вам.
1: Спасибо тебе.
2: Ирисочки. Ирисочки, слушайте, кипятош и всем, кто есть.
1: Ирине,
2: очень спасибо огромное, то, что летом взяла нам экскурсию.
1: Ох, спасибо, что ты к нам в гости пришла. Все приветы переданы, отправлены. Какую песню слушаем?
2: Девчачий чат.
1: Милана Учайкина для тебя в эфире.

0: мальчишек.
1: Музыкальный привет.
2: Мальчики и девочки, музыкальный привет продолжается. Ну и, конечно же, мы отправляемся в сообщалочки +7 916 968 0968 для того, чтобы прочитать ваши приветики, поздравления. Добрый вечер, стоим в пробочке, слушаем детское радио. Передаю привет моей доченьке Амилии Бондаревой, с которой сейчас едем домой после класса балета. Желаю порхать и вдохновляться, это мамочка Аня. Легкой вам дороги. Добрый вечер, передаю привет моим девочкам Миле и Ладе Мязи. Мама Ксюшенька. Передать привет моему лучшему другу Косте Максакову. Ему 10,5 лет. Мы одноклассники. Он мой самый лучший друг. А еще мы с ним ходим на карате вместе. Вот так вот. Передаем привет нашему сыну Платону Геннадьевичу. Ему 7 лет. Он учится во втором классе. Любит шахматы, плавание, танцы и семью. Что тоже очень, конечно же, и очень важно. Привет всем слушающим ребятам и великолепному ведущему. Спасибо. Награда мама Юля поздравляет своего сына Мишу за первую хорошую оценку в подготовительной школе. Ты молодец! Горжусь тобой! Поставьте, пожалуйста, песню «Булочка с творогом». Ох, это, кстати, отличная награда «Булочка с творогом».

0: Музыкальный привет. Реклама.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОПРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
0: Реклама.

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Театральный этикет. Правило номер один. Театр начинается не с вешалки, а с выбора спектакля. Возрастная рекомендация, жанр и продолжительность – ваши главные помощники и залог успеха.
3: В афише театра Терезы Дуровой так много спектаклей и на все восторженные отзывы. Не знаю, какой выбрать, чтобы всей семье интересно было.
4: Советую на «Принца и нищего» сходить. Точно понравится.
5: 26 и 27 сентября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы что?
8: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
9: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
9: По выходным на детском радио.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, мальчишки и девчонки, продолжается музыкальный привет. Нам Дашенька позвонила. Дашулька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Дашенька, из какого города нам звонишь?
2: Из Санкт-Петербурга.
1: Чем увлекаешься?
2: Танцами.
1: Русскими народными?
2: Нет.
1: Современными?
2: Да.
1: Какой танец самый любимый?
2: Не знаю.
1: Какой-то любимый есть все равно, да?
2: Да.
1: Ну хорошо. Кому будет твой привет, Дашуль?
2: Я хочу передать привет моему брату Ване, двум бабушкам, маме, папой, двум дедушкам.
1: Да.
2: И всему классу второму А.
1: Супер, хорошо, приветики переданы. А песенку какую хочешь послушать?
2: Сердечки.
1: А ты помнишь слова песни?
2: Да.
1: Напой, пожалуйста.
2: В глазах сердечки, косички и колечки, а в руках ромашка, девочка милашка.

0: музыкальный привет.
1: Плюс 7-916-968-0968. WhatsApp, Telegram и Messenger Max. WhatsApp, Telegram. Да, все правильно сказал. Иногда, знаете, друзья мои, вот уже под финал эфира сам себя перепроверяешь, что ли ты вообще сказал. Передай привет маме Саше, папе Славе, 6 А-классу, Лизе, моей лучшей подруге. Это Оксана Читали, было дело. Добрый вечер, детское радио. Уважаемый Кирилл, это я. Да-да-да. Угу. Передайте, пожалуйста, привет нам в город Сочи, мои дорогие, да вас, вам в город Сочи, не то что передай привет, я вам лучи добра, счастья и легкой зависти отправляю, потому что очень хочется в город Сочи. В городе Сочи, темные ночи, из детства еще помню эту песню. Также привет сыну Артемию и мужу Сергею, они только что посадили цветы, сейчас уживают, ухаживают или ужинают, что они делают, расскажите, пожалуйста, то, что посадили.

купили цветы, вообще молодцы. Я, кстати, буквально на днях был в одном магазине продуктовом и заодно приобрел себе цветок. Да, цветочек Калатея, я назвал ее Галина. Вот теперь у меня Калатея Галина живет дома, да. Передаю привет моим девочкам Миле и Ладе, сыну Севе Мязиным, это мамочка Ксюша. Передаю привет маме, папе, бабушке, дедушке, лучшему другу Вове и всему четвертому А-классу. Привет Еве и Мире Мухиным, Миру, с днем рождения. Хорошо провести сегодняшний вечер. Присоединяемся. Ну и давайте еще одно сообщение тоже мы с вами прочитаем. Кира из Опалихи передает привет папе Саше, маме Жене, сестренке Вере, подружкам Стеше, Святославе, Юле, Лизе, всему первому Б-классу. Опалих гимназии, учительницам Анастасии Алексеевне, Анне Юрьевне, и хочет послушать песню «Ух ты!». Давайте-ка ей и насладимся.

0: Музыкальный привет.
1: Златушка нам позвонила. Привет, Злат.
2: Здравствуйте.
3: Ох, какой громкий, твердый, поставленный, красивый голос. Сколько лет тебе?
2: 11.
3: Чем увлекаешься, Злат?
2: Я вокалом увлекаюсь.
3: Вот оно что. Вот поэтому и голос такой. Так, хорошо. Кем хочешь стать, когда вырастешь? 11 лет. Уже, наверное, задумывалась об этом.
2: Я хочу стоматологом стать.
3: О, слушай, какая интересная профессия. Ну, между прочим, непростая. А откуда любовь-то к стоматологии? Обычно ее все боятся.
2: Ну, не знаю, мне нравится там лечить. Ну, я как бы не боюсь стоматологов, я вот хочу стать.
3: Молодец, Злат, похвально, умница. Мало того, что профессия очень полезная, во-вторых, профессия еще высокооплачиваемая, да, давайте будем реалистами. Молодец, пускай твое желание обязательно исполнится, попробовать точно нужно. Кому будут твои приветики?
2: Моим приветы будут моим родителям.
3: Так, ну хорошо, давай-ка расшифруем вот это вот словосочетание моим родителям. Кому именно?
2: Ну, маме и папе.
3: Отлично, теперь давай еще расшифруем. Маму как зовут?
2: Лариса.
3: Молодец, маме Ларисе и папе как зовут?

0: Алексею.
1: Вот, Злата Алексеевна, другое дело. Так, дальше.
0: Ну, еще я хочу своим сестрам передать. Кире и Веронике.
1: Так, Кире и Веронике тоже передали, хорошо. Еще кого-нибудь?
0: И еще своим друзьям, Оле и Куповой.
1: Угу.
0: И Кате Морозовой.
1: Так, хорошо.
0: И Щербаковой Веронике.
1: Супер, отлично, тоже передано. Так, всех вспомнила?
0: Да, и еще Дане Утесеновой.
1: И ей тоже. Вот. Ну вот совсем другое дело, а то скромно родителям. Вот, смотри, как хорошо. Какую песню будем слушать, Златушка?
0: Давайте «Сигма-бой».
1: Это то, что «Сигма-сигма-бой», да?
0: Да, да.
1: Ну-ка давай, ты же вокалом занимаешься, начинай петь ее.
0: «Сигма-сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой». Сигма-сигма-бой.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что ж, мальчики и девочки, настало время почитать сообщенница. Передайте, пожалуйста, привет моей жене Ане и сыну Артемию. Жена наготовила много вкусного, и сын получил 5 по истории. Пап Сережа, ну какие молодцы ты, смотри-ка. Приятного аппетита. Ой, вот домашняя еда, что может быть лучше? Передаю привет маме, папе, бабушке, дедушке, лучшему другу Вове и всему 4-му А-классу. Это, видимо, от Максима нам пришло сообщенница. Здравствуйте, любимое детское радио. Игорь из Москвы передает привет братьям из поселка Шатурлтрслов. Не знаю, что это. Андрею, Сергею, бабушке Оле и дедушке Грише. Так. Добрый вечер, детское радио. Мама Рая передает большой привет дочкам Маракаевой Алиночке и Есенечке и мужу Мишуте. Очень вас люблю. Успеем быстренько. Передаю привет маме, папе, сестре Кристине, всем-всем-всем от Марины из Владимира. Все, друзья, успел. На этом заканчивается музыкальный привет на сегодня. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Всем желаю прекрасного вечера. Продолжайте слушать детское радио.

0: Музыкальный привет. Привет.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.
2: Вот чего папа на меня наворчал, что я отвертку потерял. Я ее и не терял, она просто под кровать закатилась. А кстати, почему она отвертка, если ей наоборот заворачивают?
3: Не, ну можно было меня назвать и закруткой, но придумали меня для откручивания. В Древнем Риме строительные блоки соединяли с помощью винтов. Для этого расплавленный свинец вливали в сквозные винтовые отверстия, и разъединить их потом было невозможно. Но когда древние освоили такой металл, как железо, то придумали новый способ. Железный винт закручивался гаечным ключом, а потом на винте делали пропил. Шлиц его называют. В шлиц вставляли стержень с плоским концом и разъединяли соединение, откручивая винт. Вот этот самый стержень и есть мой первый предок. Поэтому я и стала отверткой, а не прикручивалкой. Меня тогда использовали и на стройках, и во время войн. С моей помощью собирали метательные машины. Только отвертка для их сборки была большой и с поперечной ручкой, чтобы ее двое могли крутить. И таких отверток в военный поход брали не меньше 5 штук на одну катапульту, чтобы можно было легко заменить, если одна сломается или погнется. Первая отвертка все время выскальзывала из шлица, оставляла царапины на деталях, бывало, резьбу срывала, так от деталей.

0: зачастую перекручивали. Страдали и руки рабочих. И тогда канадский инженер по фамилии Робертсон предложил квадратный вариант шлица. Появились и другие проекты, но винт Робертсона был недорогой в изготовлении и давал возможность работать с закрытыми глазами. Новинка так прижилась на автомобильных заводах Форда и давала 2 часа экономии времени при сборке одного автомобиля. Сегодня в мире используется около 460 разных видов отверток. Важно знать, что каждый винт свою отвертку требует подобрать, а закончив работу, надо все инструменты по местам разложить. Тогда работа будет на пятерку, и папа ворчать не будет.
1: Необыкновенные истории обычных вещей.

0: Радио. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/mvb/ORN/24770/47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калетина.
4: По синему морю, в зеленой земле.
2: А вы мою маму не видели?
5: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Детское радио.
9: Слушайте в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
10: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
9: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
11: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
12: Сказку слушать. А ты?
11: И я.
12: Включай.
11: Погоди. Это ж только вечером, на ночь.
12: Ладно.
11: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
0: 0+. Реклама.
13: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
14: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
15: Cesar Silica. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
16: Застройщик ОСЗ Третий Силикатный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ Саман. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Кто не знает сказку о русалочке? Такую грустную и такую прекрасную. Да и во многих других сказках загадочный образ подводной девы нередко появляется. А уж в романтической поэзии тем более. А какими

русалок наши предки на Руси? Однажды этим вопросом задалась писательница Анастасия Строкина. Она изучила самые разные упоминания о русалках в древних преданиях и легендах, собрала их воедино

0: Сестер Акбике и Каракуш, Вайнаки с побережья Амура и Аймесии из глубин Каспийского моря. Оказалось, что в разных краях русалки очень сильно отличались друг от друга. Считалось, например, что северные русалки особенно опасны и страшны. У них спутанные волосы и длинные когти. Они так и норовят заманить путника к себе на дно. А русалки на юге приветливы и очень красивы. Чем-то напоминают лесных нимф. Люди в теплых краях верили, что на поле, по которому весной пройдет русалка, пшеница будет расти быстрее. Зимой их не встретишь, а вот летом они сидят на ветвях деревьев или водят хороводы в высокой траве, или расчесывают длинные волосы в лунном свете, или плетут венки из осоки и полевых цветов. Самый русальский месяц — это июнь. Именно в этом месяце русалки чаще всего водят ночные хороводы. И тот, кто окажется рядом с танцующими русалками, станет без устали повторять все их движения. После таких танцев человек может лишиться рассудка, или ослепнуть, или даже погибнуть. Но от русалочьих чар есть противоядие. В кармане обязательно должен быть пучок полыни. У каждой большой реки или озера есть своя легенда про подводную деву. Существует она и у реки Кама. Звали ее Юсь-Марпа. Была она единственной дочерью старого могучего водяного царя. Однажды отец позвал ее и повелел наказать трех своих злейших врагов. Один как-то разжег огромный костер на берегу реки, огонь был до небес. Второй выловил старейшего осетра, которому исполнилось 99 лет. А третий проклял реку, и от его страшных слов вода в реке стала холоднее, а лед с тех пор держался дольше обычного. В награду отец обещал сделать Юсь-Марпу владычицей Камы и подарить сундук с сокровищами. А если она не выполнит приказа, то станет белой лебедью. Девушке совсем не хотелось становиться птицей, и она согласилась. Однако все оказалось совсем не так, как говорил водяной царь. Чем обернулась эта история, вы узнаете, если прочитаете книгу Анастасии Строкиной «Русалки России от Карелии до Амура до самого конца». Ее выпустило издательство «Ламинария» для детей младшего и среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь водных глубин и старинных преданий, книжный червячок. В следующий раз я обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
1: Почитай-ка с книжным червячком.
2: Радио.

0: Привет! Мы группа «Пугалки». Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
0: Реклама.
5: Секретная миссия – попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
6: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
7: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
8: Слушаю.
9: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
8: Что случилось, Добрыня?
9: Чудо-юдо сказки портит.
8: Это чудо-юдо, который из былин?
9: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
10: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
11: Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495.
12: Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
14: А знаете ли вы, что
15: на Марсе тоже есть медведи?
16: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно»
15: то, что неизвестно.
16: По выходным на детском радио.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: В библиотеке было тихо. За столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое. Такую знакомую многим особую библиотечную тишину нарушали лишь шелест переворачиваемых страниц да тиканье старинных часов, стоящих справа от входа. Эдакий большой древний шкаф. В стеклянном окошечке дверцы виднелся циферблат с двумя стрелками. Чуть ниже висящие на цепочках гирьки и несколько маленьких колокольчиков. Время от времени часы начинали мелодично звонить, обозначая, что начался очередной час. Дверца этих часов была жутко скрипучая, несмотря на то, что я ее смазывал. Правда, открывал я часы нечасто, раз или два в неделю. Подтянуть гирьки, так они заводились, да поправить стрелки, если часы начинали спешить или отставать. А делали они это регулярно. Отладить механизм вряд ли бы мог даже самый опытный часовой мастер. Почему? Скоро поймете. Итак, за столом, освещенным настольной лампой с зеленым абажуром, напротив друг друга сидели двое моих старинных друзей. Ой, простите, забыл представиться. Я книжный червячок. Я тот, кто знает о книгах, особенно сказочных, все-все на свете. Ведь живу я и работаю в волшебной библиотеке детского радио. А эти двое, что пришли сегодня в мою библиотеку, вам наверняка хорошо знакомы. Рыжеволосая девочка по имени Веснушка и волшебный чайник Кипитоша. Сейчас они увлеченно читают каждый свою книжку.
3: Веснушечка, что ты все время вздыхаешь?
4: Да тут, Кипитоша, история несчастной любви.
3: Какой такой любви?
4: Несчастной! Любви солдатика к танцовщице.
3: Это ты сказку Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» читаешь?
4: Да, ее. Вот бы взглянуть на этот дворец из картона. Сквозь маленькие окна увидеть дворцовые покои. Там, где вокруг маленького зеркальца, которое изображает озеро, стоят деревца.
3: А по озеру плавают, любуясь своим отражением, восковые лебеди.
4: Да, и на лебедей я тоже с удовольствием бы взглянула.
3: И я.
4: Но главное, танцовщицу и солдатика встретить. Есть у меня к ним вопросики. Но, увы, это невозможно.
3: Согласен, Веснушечка. Вот так по заказу попасть в сказку даже мне, волшебному чайнику, не по силам. Ой, Веснушечка, но...
4: Что оно, Кипитоша?
3: Книжный червячок.
4: Что книжный червячок?
3: Ну, он же волшебный. А мы находимся в волшебной библиотеке детского радио.
4: Точно! Червячок знает все-все сказки на свете. А значит, может и...
3: Сможет. Сможет отправить нас в эту сказку. Не сомневаюсь.
2: Нет такой сказки, в которую я не мог бы отправить тех, кто по-настоящему любит их сказки читать. Разумеется, я тут же и появился. Здравствуйте, друзья мои! Слышал, вы хотите отправиться в сказку?
4: Да!
3: Хотим, очень хотим.
2: Нет ничего проще.
4: И как же вы это сделаете, уважаемый червячок?
3: Сим-салабим, там, халай-махала или... По щучьему велению, по нашему хотению?
4: А может, снип-снап-снурры-пурры-базилюрры?
2: Нет, дорогие мои, никаких бамбара-чуфра-лорики-йорики. Есть способ лучше. Держите. Я протянул Кипитоше небольшой ключ. Не золотой, не хрустальный, обычный металлический ключик.
3: Это что, ключ от

0: потайной дверцы.
1: Сказки!
2: Этот ключ от дверцы. Но она вовсе не потайная, Кипитоша.
3: Мы пройдем через шкаф, как в Нарнии.
2: И не в шкафу, Веснушка. И ведет не в Нарнию, и не от подземелья, и не от дверцы за холстом, на котором нарисован очаг.
0: От чего же этот ключ?
3: От какой дверцы?
2: От дверцы наших библиотечных часов. Идите за мной. Мы подошли к старинным часам, которые, как вы уже знаете, стоят справа от входа в библиотеку.
3: Ой, часы — это и есть портал?
0: И куда тут вставлять ключик? Скважины-то и нет.
2: Я открыл дверцу и потянул гирьки. В том месте циферблата, из которого выходили стрелки, открылось небольшое отверстие.
0: Вижу, вижу, это она, замочная скважина.
3: Нам надо вставить в нее ключ и повернуть, и все?
2: Да, надо сделать 3 оборота по часовой стрелке и...
3: И мы попадем в сказку?
0: А что-то говорить, пока поворачиваем ключ, надо?
2: Конечно, надо. Без волшебных слов тут не обойтись. Всего 3 раза ключ повернуть, и сбудется ваше желание. Сказку немедля откроется путь, лишь громко скажите ее название. Кипитоша тут же вставил ключ в замочную скважину.
0: 1, 2, 3. Веснушка, говори.
3: Стойкий, оловянный солдатик.
2: И только Веснушка произнесла название сказки, как стрелки начали вращаться в обратную сторону. Циферблат, гирьки, колокольчики, библиотека. Все вокруг стало медленно исчезать.
3: Кипитоша, где мы? И что это за белое облако вокруг нас?
0: Не знаю, Веснушка. Похоже на какой-то густой туман. Только он не мокрый.
3: То, что мы в сказке, я уже поняла. Только интересно, а как мы вернемся назад?
0: Ой, а мы и не спросили червячка.
2: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит, куда ему нужно вставить ключик. Повернуть надо 3 раза всего, чтобы успеть до удара 12-го.
3: А если не успеем, что тогда?
2: В сказке останетесь навсегда.
3: Не хочу остаться в сказке навсегда.
0: И я тоже. Но, думаю, мы найдем выход.
2: Веснушка и Кипитоша оказались в большой комнате. Старое кресло, шкаф, стол у окна. На столе стоял подсвечник, в котором, потрескивая, горела свеча. Струйки плавящегося воска медленно стекали по ее бокам.
0: Веснушка, ты это видишь?
3: Да, Кипитоша, это та самая комната. Коробка с солдатиками, табакерка со злым троллем и они.
0: Солдатик и танцовщица.
3: Ой, вот смотрю на них и вспоминаю их трогательную историю. Ах, оловянные солдатики! Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. И он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был с одной ногой.
0: Я знаю, что все мальчишки мечтают об оловянных солдатиках. И так бывает, что какой-то один солдатик, видимо, его отливали последним, и олова немножко не хватило, оказывался вот таким.
3: И становился самым любимым.
2: Недалеко от солдатика, на столе у самых ворот картонного дворца, на берегу маленького зеркальца озера, по которому плавали длинношеи восковые лебеди, стояла танцовщица.
3: Все как в сказке, Кипитоша.
0: Так мы и есть в сказке.
3: Да-да-да-да, смотри! Танцовщица вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста. Через плечо у нее узенькая голубая ленточка в виде шарфа. А на груди сверкает розетка величиною с лицо самой барышни.
0: Помнится, ты хотела их очаровать.

0: чем-то спросить?
1: Конечно, хотела и спрошу. За мной.
2: Друзья подошли к столу.
3: Препрасион, батман тандю, раз и два, и три, и четыре. Поворот батман жете, раз и два, и три, и четыре. Поворот, а теперь гран-плие и поклон.
1: Милая танцовщица, как грациозно вы двигаетесь и как уверенно стоите на одной ножке.
3: О, это моя любимая поза, арабеск. Хотите, я вас научу? Нужно встать на одну ножку, подняться на пальцы, руки вытянуть вперед и вверх, а вторую ножку поднять назад и представить себе, что вот-вот взлетишь высоко-высоко в самое небо. Вот так.
1: Как вы думаете, а у меня получится?
2: Получится. Ты пробуй, пробуй. Прежде чем спрашивать о чем-то, надо расположить собеседника к себе. Это же азы переговоров. Называется установление контакта.
3: Пробуйте, пробуйте.
1: Ой, ой, ой, что-то у меня не очень получается. Наверное, этому надо долго учиться.
3: Не огорчайтесь, милая барышня. У великой балерины Марии Тальоне тоже не все сразу получалось. Говорят, в детстве она не обладала ни балетной фигурой, ни внешностью, но теперь... Ах, как она восхитительна! Я не раз бывала на ее спектаклях. Кстати, моя воздушная юбочка сделана по ее образцу из батиста.
1: Вот-вот об этом я вас и хотела спросить. Что такое батист?
3: О, все очень просто. Батист – это такая полупрозрачная ткань с мягким благородным блеском. В Европе она появилась очень давно, кажется, еще в 13 веке. Завезли ее из Индии, где ткали вручную из хлопка. Что такое хлопок, я точно не знаю.
0: Я знаю. Семена растения под названием хлопчатник покрыты такими белыми волокнами, внешне похожими на ватный шарик. Вот из этих волокон и делают ткань хлопок.
3: Материя из хлопка стоила очень дорого. Только самые богатые люди могли себе позволить сшить из нее бальные платья, платки или рубашки. И секрет ее создания держался в строгой тайне. Но ткач Жан-Батист, который жил во Фландрии в городе Камбре...
0: Это город во Франции.
3: Верно. Так вот, ткач Жан-Батист разгадал секреты создания этой ткани и научился делать ее из особых сортов льна. Поэтому ткань получила свое название в его честь – Батист. Кстати, у Батиста есть и второе название – Кембрик. Оно дано по названию города Камбре, где жил этот мастер. Но, прошу прощения, мне надо репетировать. Нельзя прерывать занятия.
2: И танцовщица сперва закружилась, потом стала наклоняться то вправо, то влево, изящно поднимая и опуская тонкие руки.
3: Пор де бран, гран батман жете, поклон и мой коронный арабеск.
1: Браво, браво, браво!
0: Брависсимо!
3: Мерси, мишезами! Скажу вам по секрету, я давно заметила, что мой арабеск...
1: И это такая фигура в балете, когда танцовщица стоит на одной ножке, а вторая вытянута в сторону.
0: Да знаю я, Веснушка, знаю.
3: Да-да, так вот, мой арабеск очень нравится вон тому бравому солдатику. Смотрите, как он ловко управляется с тяжеленным ружьем.
0: Видим, видим.
1: И к нему, кстати, у меня тоже вопросик имеется.
2: Тем временем солдатик, ловко вращаясь на одной ножке, подбрасывал, ловил и крутил перед собой длинное ружье.

деды. Левый, правый, левый, правый, солдатик оловянный, малый, бравый, левый, правый, левый.

0: здоровый, солдатик, оловянный, малый, бравый.
1: Здравствуйте, уважаемый солдатик. Какая у вас выправка, какая стать?
2: Мы читали вашу сказку и восхищены вашей стойкостью и бесстрашием.
1: Каких только испытаний вам не пришлось пережить.
0: Да, вы правы. Пришлось и со злым троллем встретиться, и со страшной огромной крысой, совершить путешествие по бурному потоку в бумажной лодочке, побывать на дне городского канала и в брюхе огромной рыбины. Но все это ничто по сравнению с тем счастливым моментом, когда я чудесным образом вновь оказался в этой знакомой комнате и увидел ее, мою прекрасную танцовщицу. Да, это было настоящее счастье.
2: Но такое мимолетное.
1: Ага, потом в печке оказались.
2: Грустно.
0: Грустно? Но ведь моя история — это гимн любви. Олово, из которого я был сделан, хотя и расплавилось, но мое любящее сердце не сгорело. Значит, любовь вечна.
2: А вот и мой вопросик. Олово — это что такое?
0: Олово — это металл. Мягкий, серебристого цвета. Олово легко можно расплавить. Люди стали активно использовать этот металл примерно с 3-го тысячелетия до нашей эры. Уже тогда из олова делали тарелки, кубки, пуговицы, стрелы, топоры, ножи, пряжки для ремней, украшения.
2: Украшения?
0: Да, кольца, подвески.
1: А солдатиков?
0: Игрушечных солдатиков из раскрашенного дерева вырезали еще в Древнем Египте. В Древней Греции и Риме их стали делать из камня, свинца, бронзы. Много позже специально для императоров и их детей из серебра и даже золота. А солдатики из олова появились чуть позже. В 18 веке раскрашенные литые оловянные солдатики появились в Пруссии у короля Фридриха Великого. А в начале 19 века солдатиков уже стали делать на фабриках. Это о моих братьях и обо мне и написана эта сказка.
2: Да, знаем, знаем. Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все братья, потому что родились от старой оловянной ложки.
1: Ружье на плече, смотрят прямо перед собой, а мундир-то какой великолепный, красный синий.
2: Ну, прелесть, что за солдаты! Так и написал Ганс Христиан Андерсен.
3: В этот момент черная табакерка, что стояла в углу стола, задрожала. Внутри нее что-то звякнуло, заскрипело. Крышка открылась, и из черного ее нутра выскочил большущий злой тролль.
4: Написал, лебеди, пруд, красный с синим.
3: На голове у тролля был коричневый колпак, украшенный многочисленными бубенчиками, которые звенели при каждом слове, произнесенном его противным скрипучим голосом. Длинный, тонкий, крючковатый нос, злые красные глаза, угрожающе смотрящие на всех из-под черных косматых бровей. Тролль указал пальцем на солдатика.
4: «Прелесть! Что за солдатик? Они смотрели друг на друга. Фу! Ненавижу! О всяких солдатиках целая сказка, а обо мне всего несколько слов. Что злой, что коварный, что подстроил, а я достоин лучшего, великого сказки. Я, только я должен быть главным героем. Обо мне должны писать романы. А сейчас никто тролля в гости не позовет, на бал не пригласит. Кому-то дворец, а кому-то эта мерзкая черная табакерка. Фу, солдатик, танцовщица. Здесь главный я, черный тролль, захочу и распахну окно.

0: И улетит ваш этот ать-два левый, ать-два правый рыбу кормить. Вопросики, вопросики. Но погодите же, вот наступит утро, и вас, нежданные гости, во что-нибудь и превратят. Это что такое?
1: Ваше время истекло.
2: Кипитоша, слышишь?
3: Это часы. Нам пора возвращаться, Веснушка.
1: Ваше время истекло.
0: Куда возвращаться? Стойте! Не разрешаю.
1: Ваше время истекло.
2: Но тут нет часов, Кипитоша. Куда нам ставить ключ?
0: Да, жизнь в табакерке — это вам не в сахарнице время проводить. Но я победил солдатика. Жаль, правда, что мне танцовщица не досталась. Но зато теперь вы в моей власти. Будете мне служить. А захочу, так и... Скоро! Скоро наступит утро! И...
1: Ваше время истекло.
2: Кипитоша, Кипитоша, что же нам делать?
3: Погоди, Веснушка, погоди. Вспомни, что говорил червячок.
2: Чтобы вернуться домой, способ есть простой. Лишь знающий сказки ответ получит.
3: Куда ему нужно вставить ключик? Табакерка, Веснушка, табакерка!
2: Прыгнуть в табакерку?
3: Да нет же, ну смотри, тролль, он же на пружинке. То есть его можно завести. Значит, в табакерке есть механизм.
2: А заводится механизм ключом. Значит, и должна быть скважина под ключ, и...
4: Веснушка не успела договорить, как табакерка задрожала и стала вращаться.
0: Какая скважина? Какой ключ? Не трогайте мою табакерку!
5: Вперед, неизвестные, спасайтесь! Я задержу его!
4: И солдатик, наклонив ружье, стал прыгать на одной ножке, приближаясь к троллю.
1: Ваше время истекло.
2: А вот и скважина, Кипитоша, вставляй ключ.
3: Повернуть надо 3 раза всего и успеть до удара 12-го.
4: Кипитоша вставил ключ в скважину табакерки.
3: 1, 2, 3.

0: Мальчица, солдатик и тролль исчезли. Лишь откуда-то издалека до Веснушки и Кипитоши донесся голос прекрасной танцовщицы.
1: Спасайте! Летите, как Сильфида!
0: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
2: Друзья мои, я ужасно волновался за вас. Когда часы начали бить, просто места себе не находил. Почему вы задержались? Что случилось? Удалось ли с кем-то встретиться и найти ответы на ваши вопросы?
3: Удалось, дорогой червячок, удалось! И про Олова узнали, и про историю игрушечных солдатиков, и про ткань батист, и про ее создателя, ткача Жана Батиста.
4: И про табакерку, и про коварного тролля. Вот только кто такая Сильфида, мы спросить не успели.
0: Сильфида.
3: Ну да, Сильфида.
0: Сильфида. Так в старину называли дух воздуха. Сказка «Стойкий оловянный солдатик» заканчивается именно с этим именем. Вдруг дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватило ветром, и она, как Сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом, и нет ее.
3: Ой. Как же грустно заканчивается эта сказка.
0: Ну, дорогая Веснушка, в нашей библиотеке есть сказки и со счастливым концом.
4: Какая же, например?
0: Например, вот это. За столом сидит мальчик, рядом мама и папа. Все очень испуганы. Еще бы, на полу огромная змея, готовая вот-вот напасть. Внезапно появляется маленький зверек, который...
3: Который что? Ну продолжайте!
0: Который...
4: Ну что, что который? Что этот зверек делает?
0: А что он делает и что это за сказка, узнаете на следующей нашей встрече.
5: Ничегошеньки!

0: Не понимаю. Ничегошеньки, не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Продолжение следует.
3: Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
4: Детское радио!
5: Детское радио!
6: Детское радио!
3: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
10: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень, груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса.

0: поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: Ах, ничего себе.
3: Реклама.
6: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Акулы – отличные акробаты.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

не ест, не пьет, а говорит и поет. Газет не читает, а все на свете знает. Назови-ка его.

0: Очаровательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Мальчик и злая медведица. Болгарская народная сказка. За девятью горами на десятой жила злая и жадная медведица. Она нападала на всякого, кто встречался ей на пути. Не давала она никому житья в горах, спускалась и на поля, подбиралась даже к селам. То вола схватит, то коня, и уж не отпустит их по добру, по здорову. Стали люди бояться в поле на работу выходить и скотину на пастбище выгонять. Такой свирепой и сильной была медведица. Решили ее поймать. Чего только не придумывали, чтобы изловить медведицу. И с вилами на нее выходили, и собак на нее напускали. Уходила она цела и невредима. Вот однажды в село под горой пришел мальчик-пастушок. Увидел он, что все крестьяне невеселы, и спрашивает: «Что с вами, люди добрые?» Рассказали мальчику про злую медведицу, а он и говорит: «Я ее поймаю». «Ой, не хвались! У нас есть молодцы сильнее и храбрее тебя, да и то не сумели медведицу изловить. Куда ж тебе?» Медведица жила в заброшенной пастушьей избушке вместе со своим маленьким медвежонком. Пришел мальчик к избушке, осмотрел ее со всех сторон, прислушался, в окно заглянул. Видит, медведицы нет. И постучал в дверь. Вылез маленький медвежонок, увидел мальчика и спрашивает: «Слушай, мальчик, что ты здесь ищешь? Не страшно тебе, что моя мамка тебя съест?»
2: «Мне страшно, очень страшно», — отвечал мальчик. «Ну что ж делать? Голод заставил и страх забыть. Я сирота, хожу по деревням, нанимаюсь в пастухи и так кормлюсь. А теперь люди испугались твоей матери и в поле скотину не выгоняют. Так и мне работы нет. Очень прошу тебя, дай мне чего-нибудь поесть, а я тебе за это сказку расскажу». Медвежонок был добрый.

Жалился он над мальчиком и накормил его. А мальчик, когда наелся, начал рассказывать медвежонку сказки. Одна другой лучше. В середине самой интересной сказки мальчик вдруг...

0: не хотел расставаться с мальчиком и стал просить его рассказать до конца хотя бы последнюю сказку.
1: «Хорошо», — сказал мальчик. «Сейчас я спрячусь на чердаке, а когда вернется твоя мать, упроси ее меня не трогать. Если она согласится, я слезу и буду продолжать сказку».
0: С этими словами мальчик забрался на чердак и притаился там. Тут медведица вернулась. Медвежонок начал просить ее.
2: «Мам! Мама! Сегодня приходил мальчик-пастушок и такие хорошие сказки мне рассказывал, что не хотелось его отпускать. Но он меня не послушал, потому что боялся, что ты его съешь. Очень прошу тебя, если еще раз мальчик придет, не трогай его. Оставь его жить у нас. Не сидеть же мне целыми днями одному. Мы поиграем, и сказки он мне расскажет».
3: «Ладно, не трону его», — согласилась медведица. «Если он знает хорошие сказки, и я послушаю».
0: Как только услыхал это мальчик, спустился с чердака и продолжал рассказывать свою прекрасную сказку. А когда кончил ее, другую рассказал, а затем и третью. Всю ночь рассказывал он медведице и медвежонку сказки, одна другой лучше. Медведица его слушала и не трогала. Живет мальчик у медведицы и медвежонка день-другой, сказки им рассказывает, а про себя думает, как бы ему медведицу поймать. Наконец придумал. Проделал в крыше дыру. Когда шел дождь, вода с крыши через дырявый потолок ручьями текла в избушку, так что сухого места там не оставалось. Медведица сердилась, ворчала на дождь, но ничего не могла поделать. А мальчик сказал ей: «Не огорчайся, бабка-медведица, я тебе построю новую избушку». Пошел он в село, взял топор и гвозди и сделал новую избушку. Не избушку, а знатный сундук на колесах. Когда снова полил сильный дождь, мальчик сказал медведице с медвежонком: «Перебирайтесь в новую избушку, там сухо и крыша не протекает». Только они влезли туда, мальчик захлопнул дверцу, запер ее и покатил сундук в село. Поняла тогда медведица, что попала в ловушку, и заревела так, что эхо в лесу покатилось. А мальчик, зная себе, катит сундук на колесах, посвистывает да песни поет. Взмолилась тогда медведица: «Не губи нас, мальчик! Не буду я больше на всех нападать, ни лошадь, ни корову не трону, даже маленького зайца в лесу не обижу. Отпусти нас!» А маленький медвежонок услышал, что мать его говорит, и удивился, чего она так испугалась.
2: «Нас мальчик к себе везет. Мы теперь у него жить будем. Он нам сказки станет рассказывать».
0: Но медведица не унимается, ревет и ревет. Услыхали люди рев медведицы, схватили кто вилы, кто топор, сбежались все. И что же видят? Медведица в сундуке заперта. Хотели медведицу убить. Тут мальчик и говорит:
1: «Я свое слово сдержал, привез живую медведицу, а вы мою просьбу за это выполните. Отпустите ее с медвежонком по добру, по здорову. Не будет она никого трогать и обижать. Вы уж послушайтесь меня, отпустите ее».
0: Подумали, посоветовались крестьяне и согласились. Отпустили медведицу и медвежонка на все четыре стороны. Но медведи не убежали в лес, а за мальчиком пошли. Медвежонок стал просить мальчика опять новую сказку рассказать. Увидели это люди и говорят: «А пастушонок-то прав! чтобы медведицу поймать.

0: не только сила нужна, а еще кое-что. А что? Догадайтесь сами.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Самое большое богатство. Турецкая сказка.
2: Когда-то один юноша все время жаловался на свою бедность.
3: Эх, как было бы хорошо, если бы у меня было большое богатство. Жил бы я тогда припеваючи.
2: Один старый каменотес, проходя мимо его жилища, услышал слова юноши и спросил:
4: «Чего ты жалуешься? Ведь ты владеешь большим богатством».
3: «Я владею богатством? Где же оно?»
4: «Твои глаза. Что бы ты хотел получить хотя бы за один глаз?»
3: «Что ты?

0: Глаза я не отдам ни за какие сокровища.
1: Хорошо. Тогда дай отрубить себе руки. И за них ты получишь много золота.
0: Нет, за золото я не отдам своих рук.
1: Теперь ты видишь, что ты очень богат. Так чего же ты жалуешься? Поверь мне, самое большое богатство человека – это сила и здоровье. Их нельзя купить ни за какие деньги.
2: Сказал так старик и пошел своей дорогой.
3: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама на детском радио.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
8: ООО «Карибара». 18+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
9: 8-495-921-40-41.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама на детском радио.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: ООО «Карибара», 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
2: 8-495-921-40-41.

0: Увлекательно. Увлекательно. Засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели Детского радио. В эфире программа для родителей о детях и я ее ведущая Елена Самойлова.

0: На этой неделе мы с вами говорим о безопасности наших детей, ведь ее обеспечение – одна из главных родительских обязанностей и задач. Особенно в условиях, когда наши подростки так интересуют иностранные спецслужбы, которые вербуют их и провоцируют на совершение преступлений. И сегодня разберемся, как помочь ребенку, если выяснилось, что он попал под влияние куратора из деструктивной организации. Каких ошибок важно избежать, чтобы помочь ему, а не загнать еще глубже в угол, и какой должна быть профилактика повторного попадания в подобную ситуацию. И у нас в студии специалист, который прекрасно разбирается в теме. Кандидат педагогических наук, практический психолог, доцент Института психологии и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета Юлия Челышева. Юлия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Каждый родитель желает знать.
0: Мы с вами уже немножечко говорили о том, как понять, да, что ребенком манипулируют, что он попал в ситуацию. Может быть, даже не он нам признался, а мы по каким-то косвенным признакам поняли. Или кто-то нам все-таки сказал, открыл глаза на ситуацию. Да? Мы поняли, что ребенок попал. Первая психологическая помощь от родителей.
1: Первое, что может сделать родитель, это не начать разговаривать с ребенком, а включить тактильную историю. Обнять, подойти, взять за руку, да, то есть он телесно должен понимать, что он не один. Для ребенка очень важная история, так называемая в кавычки, да, стены, когда есть опора. Есть человек, которому я нужен. Какой бы я поступок ни совершил, да, у меня есть опора, на которую я сейчас могу опереться. То есть подойти и опереться – это важно. Пусть нелепо, пусть вот как бы вот как-то боком, да, угловато, но опереться. Да? То есть это первичная история, которую я могу сделать. Вторичное, что я могу сделать как мама, да, это рассказать тактику дальнейших действий. Не сказать «ты зачем?», не обвинять. Да? Тактика моих дальнейших действий. Наших с тобой дальнейших действий. Мы с тобой идем вместе теперь.
0: А нам надо сказать, что мы узнали не от него, а откуда-то мы узнали?
1: Нет. Вы тогда формируете чувство вины. Как только я говорю, вот я думала, что ты мне... А ты, оказывается, вот так, чувство вины колоссальное у ребенка. Колоссально. И тогда он в этом чувстве вины, он еще больше зарывается.
0: А как же мы тогда можем ему начать говорить о том, как мы должны действовать, если мы не сказали, что мы знаем, что с ним это произошло?
1: Я просто знаю, что с тобой это произошло. Откуда, это не важно. Вот не важно откуда.
0: Просто констатировать факт.
1: Констатировать факт. Я знаю, что есть событие. Мне кажется, что оно вот такое серьезного состояния. Но это не конец жизни. Это не конец света. Да? Ты не один, нас двое. Как минимум. Да? Поэтому мы сейчас быстро собираемся. И вот так вот, так вот, так вот делаем. И ребенок говорит, нет, я не могу. Не могу. Я обещал, я сказал. И вот здесь очень важно показать. Что делают друзья, а что делают не друзья. И никакой друг, ты прям просто объясняешь, может тебя друг отправить на преступление, которое вот таким-то, да, вот так может закончиться. Может тебе друг сказать, что должен украсть что-то. Ни один человек, который желает тебе добра, а друг, ну, по определению человек, который хочет тебе добра, да, он тебя не отправит на тяжелые какие-то действия. Поэтому здесь нужно развеять миф о дружбе между мной, да, и террористом, да, и вот этим вот человеком-манипулятором, для того, чтобы просто ребенок понимал, кто реально, что я тебе сейчас помогу, как бы это было сложно, там, да, как бы тебе было неприятно, нам надо сходить, да, нам писать заявление, сообщить о факте, да, признаться. Но это самостоятельное твое действие, которое ты совершаешь вместе со мной. Я беру полностью ответственность за тебя. И вот эту фразу он должен слышать, что это наша с тобой ответственность. Да? Не клясти себя, что я вот упустила, надо было что-то сделать. Да? Или ребенка там начинать говорить, как же ты мог, ты меня вот так предал. Это все, это чувство вины, которое дальше он вылезти уже не может.
0: Не ругать ни себя, ни его.
1: Пока нет. В данном случае точно нет, потому что он и так наказание свое, он уже начинает внутри себя крутить. Потому что страх признаться, он как раз связан с тем наказанием, да, и вот этой руганью, которая может пойти от родителей. Поэтому в данном случае сейчас холодная голова и очень рациональные действия. Это первое, что должно быть у родителя.
0: А эмоции оставить на потом?
1: Эмоции потом. Потом будем плакать вместе, переживать. Можете потом 150 раз еще это напоминать по жизни. А что, собственно, и будете делать? В любом случае, родитель не может это
0: не
1: оставить
0: удержимся.
1: Без внимания. Нет, без внимания мы это не оставим. Но это уже будет потом, когда будет легко и хорошо. Да? Сначала нужно просто перебороть вот эту границу эмоций. Вы взрослый человек. вы умеете контролировать эмоции. Умеете. Поэтому берем

0: свои эмоции под контроль, включаем саморегуляцию и общаемся с ребенком только рациональными вещами. Что я сейчас могу сделать вместе с тобой? Все?
1: Все это хорошо.
0: Да.
1: Но каждый из нас, бывает такое, да, наступает второй раз на те же самые грабли. Угу. Вот как помочь ребенку не повторить те же самые действия? Ведь это нередкий случай, да, когда ребенок, выйдя из одной вот такой угу. ситуации, попадает снова в такую же ситуацию. Вот профилактика какова с точки зрения родителей, со стороны родителей?
0: Ребенок попадает в любую деструктивную ситуацию при наличии большого количества свободного времени. Если ему нечем заняться, и если он не успешен в той деятельности, которой он занимается. То есть, если вы понимаете, что у вас там, да, ребенок ходит там на три секции, да, и все эти три секции он через силу ходит, но это вот фактор того, что надо остановиться уже, да, надо выбрать одну, где он успешен. И вот как раз варианты дополнительного образования, реализации через различные социальные проекты, да, вы видите, допустим, ребенок увлекается животными, вы не можете купить там животное домой, ну, по ряду причин. Ну, дайте ему возможность быть волонтером, да, в каком-то приюте. Ну, дайте возможность. Очень часто родители говорят, ты занимаешься деятельностью, которая для тебя не будет эффективна в будущем. Надо думать о профессии. Конечно, надо. Но о профессии даже родитель, который получил профессию, не думал. Он просто получил профессию, да? То есть вот так вот, чтобы серьезно задуматься о профессии, у нас вообще очень мало таких людей, которые с детства знают, кем они будут, да, в будущем. Поэтому здесь, конечно, он выбирает профессию. Выберет он профессию, ту, которую, может быть, даже вы хотите. Но деятельность, которая приносит ему удовольствие, где есть команда по интересам, где есть
1: единомышленники,
0: ровесники, люди разного возраста, где есть мудрый тренер, допустим, да, где есть хорошая история коллективной деятельности, походы, да, какая-то деятельность, где ты, ну, у тебя просто нет шансов включиться в телефон, потому что ты все время чем-то занят. То есть ребенок включается в эмоциональную деятельность, а телефон – это эмоциональная деятельность, при отсутствии физической деятельности. То есть ему нужна физическая нагрузка. Не обязательно должно быть с утра до вечера, ты бегаешь, там, да, моешь посуду, убираешься в доме. Это не та нагрузка, которая получает ребенок удовольствие. Вообще
1: в подростковом возрасте.
0: А тем более, да, в подростковом возрасте. Это история про детские клубы, про походы, про различные детские там, трудовые лагеря, да, про то, что есть возможность оторваться от родительского контроля. И когда ребенок едет в лагерь, не все родители знают, как выглядят их дети, когда они едут в лагерь, потому что как только закрывается дверь автобуса, меняется лицо у детей. Они меняются. Они понимают, что они получили, с одной стороны, свободу, а с другой стороны, они становятся взрослыми, взрослеют в этих поездках, да, потому что есть среда, которые ты обмениваешься. И именно в этой среде ты можешь услышать от кого-то, что я попал в ситуацию манипуляции. Я находился там под статьей, условно говоря, да? Но я вот так сделал. То есть ребенок слышит механизм выхода не от родителя нравоучениями, а от человека, который реально в этом был. Да?
1: И это профилактика не только повторных, но и собственно говоря, первичных.
0: Да, безусловно.
1: Но то есть она вдруг... не отличается? Это по...
0: Нет, она никаким образом не работает, что вот это вот вторичное, это первичное. Да? Первичная профилактика – это заложить в дошкольном возрасте. Вот это первичная профилактика. Да? Заложить модель, показать, как нужно, правила поведения, да? Дать визуальный контент – это первичная профилактика. А вторичная – это все остальное. Либо ты уже был в ситуации, либо ты мог попасть в ситуацию, либо ты являешься группой риска для ситуации. И вот тогда нужно включать ребенка вот в такие различные социальные группы.
1: Как поговорить с ребенком об опасностях этого мира, чтобы угу. его не напугать, чтобы, в принципе, он не стал бояться выходить из дома?
0: Угу. Мы не говорим с ребенком об опасностях мира, мы ему показываем эту опасность. Да, и показываем свою модель поведения. Если вы будете говорить, вот так делать нельзя, ребенок, конечно, вас послушает, но дошколята и младшие школьники – это люди с эмоционально возбужденным сознанием. Да, то есть эмоции для них первичны. Особенно у дошкольников. Познавательный интерес – это первое, что их влечет к чужому незнакомому. Да? То есть, если будет лежать рядом две конфеты, одна будет ярко-розовая, а вторая темная, ребенок возьмет ярко-розовую. Потому что у него эмоциональный фон первичный. Ему нужен цвет.

0: Это мы не берем. Потому что если ты один возьмешь, не зная что-то, это не страшно, но брать нельзя. Потому что у нас правила игры. С ребенком нужно играть. Есть определенные правила. Вот мы знаем, да, что вот по правилам такой игры вот это можно, вот это нельзя. Мир – это та же игра. Да? В этой игре есть определенный набор правил. Правила такие. Идем вместе и берем. Идешь один, говоришь мне, хочешь что-то взять, сначала позвони. Если это младший школьник. Если это дошкольник, то это категоричная история, когда замри, остановись и позови меня. Ну, как правило, дошкольники по одному не гуляют. Ну, как правило. Они все-таки либо с нянями, либо с родителями. Поэтому твоя основная задача – просто встать возле этого предмета и мне там, да, показать, помахать, а я точно приду. И вот это важный момент, потому что, когда вы учите ребенка правилам поведения и говорите «позови меня», а сами не подходите, он вам что сделает? Принесет. Потому что ему же надо поделиться этим миром-то, да? Он вам должен это все рассказать.
1: Ему не терпится.
0: Не, конечно. Он вам будет это отнести, рассказывать. То есть он может хорошо, если он просто принесет, ну, какую-то помойку там, да, какой-то мусор. А если это какая-то взрывчатка? А если это там ядовитый какая-то, какой-то предмет? Да, мы знаем, что есть люди, которые бросают там корма против животных, да? Но они же ядовитые для человека. Ребенок же может это тоже схватить. Что ты увидел интересное для тебя? Сразу мне маши. Я с удовольствием это посмотрю. Но не буду орать и ругаться, что ты, как ты мог, зачем ты это сделал, да, или пугаться. Брось вот эти вот крики родителей, что вот это точно не трогаем, отойди, не бери. Да, вот этот визг, который идет в голосе, такое ощущение, что ребенок вас услышит. Он вас не слышит. Я так на всякий случай просто говорю родителям, что чем громче вы говорите, тем хуже вас слышит ребенок. Ваш крик – это не сигнал о защите. Это сигнал об опасности. То есть вы создаете
1: ребенка. И когда появляется эмоция, логика,
0: конечно,
1: пропадает.
0: Логика выключается. Все. Он испугался, бросил и смотрит туда же. Когда вас нет, он это подбирает. Ну, молодец. Ну, то есть сделали все, чтобы ребенок это взял. Да? Подошли спокойно, посмотрели. Нет, это трогать нельзя. Нет, ни в коем случае. Мы это не берем, потому что это очень опасно. Берете его за руку и уходите в сторону.
1: А чем это опасно? Можем объяснить?
0: Маленьким нет, потому что ребенок будет, он и так у нас запуганный, чем только не запуганный, да, и вот этот страх у ребенка, на самом деле, у дошкольника больше, чем рационального какого-то восприятия мира, поэтому может запутаться, чем что это опасно. А вот младшему школьнику можно уже объяснять, что если ты увидел что-то лежащее, да, кошелек, конфеты, какие-то листовки яркие, да, что-то такое, у тебя есть телефон, позвони мне, позвони в любую, да, ну, там, простой телефон, да, служба помощи, да, то есть ты сразу набери, если хочешь, тебе хочется показать, что ты герой, ну, можешь постоять рядом, конечно, но только ничего не трогай, потому что основная задача этих предметов взорваться, когда их берут в руки. Да?
1: То есть это ребенку прям можно уже
0: прям
1: сказать?
0: Прям можно сказать.
1: Но уже школьнику,
0: школьнику
1: только.
0: Да, дошкольнику он не понимает, что такое взрыв. Для него вот этот вот взрыв, это прям событие, салют. Да? То есть он не видит разницы между взрывом опасным и салютом, допустим.
1: Ну да, вы правы, школьники, дошкольники, они практически никогда не бывают без родителей, это бывает крайне
0: редко.
1: Поэтому
0: здесь очень важно, чтобы родитель просто показал правильную модель без крика. Потому что, ну вот, тоже, может быть, многие родители сейчас осудят эту фразу, да, но я специально вот хожу в парке, да, смотрю на лица детей, родителей, детей дошкольного возраста. И такое ощущение, что основная задача родителей сейчас – вцепиться в мир, защитить своего ребенка. То есть родитель защищает ребенка, лицо – маска. Очень жесткая, очень цепкая. Хватаем, смотрим, наблюдаем. Но при этом я защищаю, а как ему защищаться, я не говорю, не показываю. Да? То есть ребенок каждый раз как бы за вас прячется, не включая свой ресурс защиты. Ведь он же умеет защищаться. Он же может показать это, но вы ему не даете этого шанса. Вы за него боретесь в этом мире. И в итоге ребенок, который попал в ситуацию, ну, как бы без защиты вас, ему кажется, что все остальное – это мир, который доброжелательный. Все. Да? То есть ему не надо защищаться, потому что у него мама же не защищает его от этого. Значит, все хорошо. И он хватает все, что он видит. А уж чем ярче, тем вообще просто сказка для ребенка схватить.
1: А рано или поздно он останется один, и ему, конечно, надо будет научиться самому принимать решения.
0: Да. И есть вот тоже такая, да, наблюдаешь иногда картину, идут дети там, ну, лет, ну,

0: 9-8, да, вот они там могут четвером идти из школы, и они идут, такое ощущение, что это вот их отпустили на волю, как с поводка. Они идут по каким-то кустам, по каким-то дорогам, где нет дорог, да, и вниз все время в землю смотрят, что-то ищут в этой земле. То есть для них вот эта история поиска, потому что поисковый интерес – это первично для ребенка младшего школьного и дошкольного возраста. Познавательный, поисковый. А поисковый очень важно, что-то найти. Поэтому как раз самый лучший способ, да, вот научить ребенка правильному поведению – это в возрасте там, младшем школьном, да, отдать ребенка в какие-то познавательные кружки, где он может свой интерес удовлетворить без поиска по мусорным ящикам, да, и по кустам, где неизвестно, что может находиться, опасное для ребенка.
1: Знаете, я сначала не планировала про подростков спрашивать, но мне кажется, подростки, у них тоже не всегда этот поисковый интерес удовлетворен, и они тоже могут что-то подобрать, взять, если мы не научили их в том же детстве. Вот как с ними-то уже говорить, если мы не поговорили с ними в дошкольном возрасте?
0: В дошкольном возрасте. Есть такое понятие, как сенсорная глухота. Ребенок-подросток, он не слышит, ну, прям совсем нет. И чем дольше вы с ним говорите, тем больше он от вас устает и раздражается. Он устает от голоса, он устает от коммуникации. И на самом деле, если ребенок уходит во внутренний план, ему очень неинтересно, что происходит во внешнем мире. Очень неинтересно. Поэтому он может вполне спокойно потерять ключи и не заметить. Ну, вот они упали, зазвенели, он их не услышал. Да, он может пройти мимо, там, не знаю, какого-то фактора, который... Да, как вот коробочки. Вот что, на что дошкольник точно пойдет, подросток на это не пойдет. Но у подростка есть одно важное составляющее. Социальная привязанность. Ему очень важно в мире совершать какие-то социально значимые действия. Почему он во все вот эти вот секты-то попадает, да? Потому что социально значимые действия. Он как будто миру какую-то миссию несет. И вот тут его можно поймать на помощи животным каким-то. Да? На том, что идет и там, да, упал человек, ногу подвернул, да, вот его просят о помощи. Или деньгами помочь что-то докупить. Пойдем со мной, купи мне, если ты мне не хочешь дать денег. То есть вот такие социально значимые вещи, они для подростка являются важными. Поэтому здесь мы с подростком только через визуальный контент, через видео, через... Вообще, это, конечно, хорошая такая история государственной поддержки, когда есть музыканты, актеры, да, значимые для подростка, которые снимаются видео, когда они говорят какие-то правила поведения.
1: Я об этом тоже подумала, потому что родитель может сколько угодно подсовывать ему этот контент.
0: Нет.
1: И он должен его результата выбрать. Не будет.
0: И в этом контенте должны быть те участники, которые для ребенка имеют авторитет. Ну вот как не жалко, может быть, многим родителям, как не грустно, но они не авторитет для ребенка. Не потому, что вы плохие, а потому, что у ребенка должен, возраст он должен прожить, да, период другого авторитета.
1: И, возможно, и вернуться к вам,
0: конечно,
1: если вы не разрушили
0: если вы
1: отношения.
0: Не разрушили этот авторитет, да, свой. Поэтому возможно, что есть в школе молодой учитель, который может что-то сказать. И вот тогда администрация школы должна, ну, прям весь ресурс бросить на то, чтобы этот человек вообще рот не закрывал, да, рассказывал, как опасно и как что может произойти. Да, то есть это его как бы, ему слушают, ему верят. Да? Это может быть репетитор, которому верит, психолог, к которому ребенок ходит. Да? Это может быть любой человек, который для ребенка сейчас интересен, чем вы. А понять это очень просто. Когда ребенок начинает о каком-то взрослом рассказывать дома постоянно, значит, вот он, тот самый человек, который сейчас занимает типа ваше место. Он никогда не займет ваше место. Это надо просто понимать.
1: Выключите ревность,
0: выключите,
1: и включите
0: конечно.
1: Голову.
0: Конечно. Он просто сейчас для него более интересен. Он вроде взрослый, но разговаривает на моем языке, одевается, как я. Да, он слушает
1: или
0: такую
1: говорит
0: же музыку.
1: Интересные вещи, которые мне
0: конечно,
1: интересны.
0: Конечно, а не команды постоянные. Да? То есть это как раз та история, когда я могу, ну, реализоваться в коммуникации позитивной. Ну, дайте ему шанс. Да? Кстати, у подростков появляются очень часто взрослые друзья в этом возрасте. Не пожилые, а взрослые. Да? Это может быть лет на 10 старше человек.
1: Но вот тут ведь у родителей возникает опасение, что это за взрослый и зачем он сюда пришел.
0: Да. Но для этого вы и взрослый, чтобы понять, кто этот взрослый. Чтобы понять, кто этот взрослый, его надо впустить в круг своей коммуникации. Да? Не отстраниться, не выгнать, а начать с ним дружить, возглавить. Вы же для этого, собственно, да, воспитываем ребенка.

0: ребенка, формируем модель, и тогда мы возглавляем все его действия. То есть то, что хочет ребенок, на самом деле, это была идея родителя. Да? Поэтому очень часто бывает так, что ребенок даже не всегда понимает, что, допустим, он общается в каких-то социальных сетях с человеком, который, так скажем, направлен его мамой. Такое тоже бывает. Да, но чтобы просто понимать, как, чем интересуется, какая музыка, да. То есть это интересные мамы, которые негласно контролируют. Но это иногда это бывает важно, если ребенок слишком сильно закрывается. Да, да, мы нарушаем какие-то границы, там, да, детские, но при этом мы обезопасим этого же ребенка, который не понимает при том, где его границы. Да? Поэтому здесь очень важно понимать, кто этот взрослый, и дать этот шанс этому взрослому рассказать или попросить. Просто рассказать, как себя вести. Тогда ребенок к нему больше прислушается. Больше увидит этого контента, который значим, да, его какой-то там музыкальный герой, да, вот его кумир, он в песнях, да, он в роликах, снимается в социальном ролике. Это, собственно, не такая сложная история, но при этом это очень важная история для вообще такого детского сообщества российского.
1: И сейчас, наверное, это делается.
0: Да, это хорошая работа идет, и она, в общем, со всех сторон идет из разных СМИ, да, то есть идет подготовка таких контентов, и заполняется Рутуб, да, то есть вот разные платформы, заливается видео, где ты действительно можешь, если ты интересуешься этой темой, ты всегда можешь найти того, кто тебе ближе про нее расскажет, кто тебе находится на твоем уровне коммуникации. Не просто какой-то взрослой тети, которая, или там взрослый дядя там, в форме, который сидит и рассказывает, как не надо себя вести. Он такой, ну, это, конечно, хорошо, только я ничего не понял. Да,
1: да и неинтересно.
0: А тут тебе показали, да, тут тебе в это включили, ты можешь в этом поучаствовать. Между прочим, сейчас есть очень интересные такие квест-игры, да, когда, с одной стороны, они хорошо направлены на поведение в ситуации опасности, ну, там, взрывов, да, нападений на школу, то есть прям такие ролевую игру проводят с ребенком, как себя вести, не просто учения, как в школе, да, очень часто формальные, а это прям включенность такая ребенка, когда он телом запоминает действия, в какую сторону, как нужно действовать. Да? Я один раз была в театре со школами, с классом, и учительница, которая привела класс, она посадила ряд, села в середину и говорит, значит так, все посмотрели на меня, вот это правый выход, левый выход, сзади стрельнули, упали на пол. Показали, как упали, все раз упали. Молодцы, встали, сели, все, больше никаких команд. Все, она показала, они попробовали, отрепетировали. И тогда я точно знаю, что может быть. Потому что, когда мне сказали упасть на пол, я даже знаю, как падать на пол. Ну, то есть, потому что я могу... И вот этот как раз механизм тренировки, это тоже очень важная история, когда можно уроки в школе проводить не просто выучил, повторил, реферат прочитал, а когда можно пробежать, упасть, полежать, поваляться. Да, то есть как раз то, что нужно подростку. Ему нужно тело, чтобы включилось, было активно. Поэтому, в общем, это несложно, но просто нужно желание.
2: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашей гостьей, кандидатом педагогических наук, практическим психологом Юлией Челышевой, и продолжим разговор о безопасности, в частности, на улице. Выясним, что должен знать ребенок о чужих взрослых и общении с ними для того, чтобы мы могли спокойно отпускать его одного на улицу, например, погулять во дворе или дойти до школы. А также узнаем, какую психологическую помощь мы можем оказать ребенку, если он пережил сложную ситуацию. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, берегите себя и своих детей. Всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
3: Детское радио.
2: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

Дети спят.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детская.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Засыпательно. Детское радио.